Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебе лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди, чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

За красотой и мощью мира есть лик воскресшего Христа, Его божественная сила, Его любовь и чистота. Он с нами тих и осторожен, как свет иконы в темноте. Он, как таинственный художник, спасает веру на холсте. Он на холсте большой вселенной оставил жизнь и узкий путь. И пусть дорогою священной все верные к нему идут.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, слушайте Писание. Текст читает Денис Гаврилов.
2: Глава 11. От какого порока происходит ночное обольщение? Качество помыслов, охраняемых в течение дня небрежно, обнаруживается во время ночного покоя. И потому, когда случается какое-нибудь такое обольщение, то вину этого надо искать не во сне, а в нерадении предшествующего времени. Это есть обнаружение, скрывающееся внутри болезни, не порожденное изначально ночным временем, а скрытую во внутренних изгибах души вывело на поверхность кожи во время сна, обличая тайную горячку страсти, которую мы произвели в течение дня, питаясь вредными помыслами. Так как и болезни телесные не тогда начинаются, когда обнаруживаются в яве, а произошли они от нерадения в прежнее время, когда от неразумного употребления пищи, противной здоровью, произведены вредные смертоносные соки. Глава 12. Чистота плоти не может быть приобретена без чистоты сердца. И потому Творец и Создатель человеческого рода, Бог, лучше всех зная природу и исправление своего творения, там приложил старание целительства, где находится начальная причина болезни. Спаситель говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». От Матфея 5:28. Указывая на невоздержанные глаза, он осуждает не столько их, сколько внутреннее чувство, которое худо пользуется их служением для видения. Ибо сердце больно уязвляется стрелой похоти и смотрит с вожделением. Благодеяние зрения, дарованное ему Творцом, обращает по своей порочности к служению дурным делам, и скрытую в нем самом болезнь похоти обнаруживает по поводу смотрения. Потому и предписывается спасительная заповедь тому, из-за чьей порочности происходит злокачественная болезнь по случаю видения. Не говорится: «Всяким хранением блюди свои глаза, которые и следовало бы хранить больше всего, если бы от них исходило действие похоти». Ибо глаза исполняют для души простую должность видения и больше ничего. Но говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Притча 4:23. К нему преимущественно должно прилагаться целительство, потому что оно везде может злоупотреблять служением глаз. Глава 13. Возникающие плотские помыслы тотчас надо изгонять из сердца. Итак, первым предохранением этой чистоты да будет то, что, когда придет нам на ум мысль о женщине, по тонкой хитрости дьявольского внушения, производимая сначала воспоминанием о матери, сестрах, родственницах или о святых женах, мы должны поспешить скорее выгнать ее из наших сердец, чтобы искуситель не поразил нашего ума и не увлек бы хитро к тем лицам, посредством которых мог бы внушать вредные помыслы. Потому мы всегда должны помнить эту заповедь: «Больше всего хранимого храни сердце твое» — притча 4:23. И по первоначальному велению Божию заботливо должны блюсти зловредную голову змея — Бытие глава 3, то есть ростки худых помыслов, с которыми дьявол пытается вползти в нашу душу, чтобы, если голова его по нашему упущению проникнет до сердца, не вползло и остальное его тело, то есть согласие на сластолюбие. Если он войдет, то ядовитым жалом, без сомнения, умертвит плененный дух. Также мы должны истреблять восстающих грешников нашей земли, то есть плотские чувства, рано утром при их пробуждении, Псалом 100, и разбивать о камень вавилонских детей, Псалом 136, пока они еще малы. А если они не будут убиты, пока молоды, то, выросши при потворстве, они на нашу погибель восстанут с большей силою, или, по крайней мере, с большим трудом и стенанием будут побеждены. ибо пока сильный дух наш, будучи вооружен, охраняя дом свой страхом Божиим, ограждая входы сердца своего, то будет в безопасности и все имущество его, то есть богатство трудов и добродетелей, приобретенное долгим временем. Если же дьявол победит его посредством согласия с плотскими помыслами, то расхитит его оружие, на которое он надеялся, то есть память Святого Писания и страх Божий, и добычу его разделит, то есть заслуги добродетели рассеет всякими противными пороками. Глава 14. Мы должны стараться не восхвалять целомудрие, а изъяснять действия его. Умалчивая обо всем, что в Писании изложено в похвалу этой добродетели, ибо у меня намерение не похвалу целомудрию высказывать, а по преданию святых отцов определить качество его, как надо приобрести, сохранить его и какова должна быть его цель. Я изложу только одно изречение святого апостола Павла, из которого видно, как он в послании к фессалоникийцам вознес целомудрие над всеми добродетелями, почтив его таким благородным словом. Глава 15. Добродетель целомудрия апостол называет святынею. «Воля Божия, говорит, есть освящение ваше» 1 к Солунинам 4, 3. Чтобы не оставить для нас сомнительным или неясным, что он хотел назвать освящением, правду ли, или любовь, или смирение, или терпение, ибо во всех этих добродетелях приобретается святость. Он прибавляет и ясно указывает, что, собственно, хотел назвать святостью. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда»,

опять называя его святостью. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, кто отвергает это, тот отвергает не человека, а Бога, который дал нам Духа Своего Святаго». Глава 7, стих 8. К своей заповеди он присоединил ненарушимый авторитет, говоря: «Кто отвергнет это, то есть что я сказал о святости, отвергает не человека, то есть меня, который это заповедую, но Бога, который во мне говорит, который также назначил сердце наше в жилище Святому Духу Своему». Видишь в простых ясных словах, какими именами, сколькими похвалами он превознес целомудрие, во-первых, приписывая собственной этой добродетели святость, потом утверждая, что ею надо очищать сосуд нашего тела от нечистоты, в-третьих, отвергнув бесчестие и поношение, надо пребывать в честности и святости. Наконец, показал, что через нее Святый Дух будет обитать в нашем сердце, что составляет высшее воздаяние совершенной награды и блаженства. Глава 16. О другом свидетельстве апостола о той же святости. Хотя речь клонится к концу книжки, но я приведу еще другое, подобное этому, свидетельство того же апостола. Он пишет к евреям: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». К евреям 12:14. Здесь также ясно показал, что без святости, которую обыкновенно называют непорочностью духа или чистотою тела, нельзя увидеть Бога. И здесь также прибавляет, разъясняя ту же мысль: «Наблюдайте, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, как Исав». Там же стих 16. Глава 17. Надежда на высшую награду должна усиливать оберегание целомудрия. Итак, насколько велика небесная награда целомудрию, тем большим наветом врагов оно подвергается. И потому мы должны быть ревностнее не только в воздержании тела, но и в сокрушении сердца с частыми молитвенными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую вавилонский царь постоянно разжигает возбуждением плотской похоти, погасить росою Святаго Духа, нисходящей в наши сердца. Глава 18. Целомудрие основывается на смирении, а знание на целомудрии. По словам старцев, как нельзя приобрести этой добродетели, целомудрия, если прежде не положить основы смирения в сердце? Так говорят, невозможно достигнуть источника истинного знания, пока будет оставаться в сокровенности нашей души корень противного ему порока. Можно еще приобрести непорочность без дара знания, но знание духовного невозможно приобрести без чистоты целомудрия. Премудрость 1:4. Поскольку дары различны, и не всем дается одинаковая благодать Святаго Духа, а только какой кто своим усердием или старанием сделается способным и достойным. Наконец, хотя совершенная добродетель непорочности была во всех святых апостолах, однако дар знания больше изобиловал в апостоле Павле, потому что он усердием и прилежанием сделал себя способным к нему. Книга 7. О духе сребролюбия. Глава 1. Третий подвиг предстоит нам против духа сребролюбия, которое можем назвать любовью к деньгам. Эта страсть чужда, не свойственна нашей природе. В монахе она происходит от вялости испорченного расслабленного духа и случается чаще в начале отречения, худо предпринятого и соединенного с недостаточной любовью к Богу. Ибо раздражение других страстей присуще человеческой природе, как бы врожденные, некоторым образом сросшиеся с плотью, и, будучи почти современные с самым рождением, предваряют развлечение добра и зла, и хотя сначала увлекают человека, однако долгим трудом бывают побеждены. Глава 2. Болезнь сребролюбия.

0: сребролюбие гибельно. А эта болезнь сребролюбия, приходя позднее, извне навязывается душе, и оттого легче можно предостеречься и отвергнуть ее. А будучи оставлена без внимательности и однажды закравшись в сердце, бывает гибельнее всех и труднее прогнать ее, ибо она становится корнем всех зол, предоставляя многочисленные поводы к порокам. Глава третья. Какая польза бывает для нас от естественных страстей? Например, простые движения плоти видим не только в отроках, в которых невинность предшествует еще развлечению добра и зла, но и в младенцах, питающихся молоком. Они хоть и не имеют похоти, однако обнаруживают в себе движение плоти естественным возбуждением. Подобным образом усматриваем и проявление гнева в младенцах до того, как познают добродетель терпения. Видим, что они раздражаются на обиды, также понимают шуточные слова и бранные. А иногда сил нет, а желание мщения, возбуждаемое гневом, есть. Я говорю это не для того, чтобы обвинять природу в настоящем состоянии, но чтобы показать, что из тех движений, похотения и гнева, которые происходят от нас, некоторые для пользы насаждены в нас, а некоторые извне приходят от нашего нерадения и произвола злой воли. Ибо плотские движения, о которых мы сказали выше, по распоряжению Творца с пользою насаждены в нашем теле для рождения детей и распространения потомства, а не для бесчестных дел блудных, прелюбодеяний, которые осуждаются законом. Также возбуждение гнева присвоено нам со спасительной целью, чтобы мы, гневаясь на свои пороки и погрешности, с большим усердием упражнялись в добродетелях и духовных подвигах, проявляя всякую любовь к Богу и терпение к нашим братьям. Также мы знаем, какова польза печали, которая причисляется к прочим порокам, когда меняет расположение, ибо она необходима для страха Божия, однако гибельна, когда бывает для мира, как учит апостол, говоря, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». 2 Коринфянам 7:10. Глава 4. Без оскорбления для Творца можем сказать, что в нас есть некоторые природные пороки. Итак, хотя эти движения, похоти и гнева, вложены в нас Творцом, однако Он не может быть виновным, когда мы, злоупотребляя ими, захотим печалиться о бесплодных мирских выгодах, пожелая направить их на вредные дела, а не для спасительного покаяния и исправления пороков. Или когда будем гневаться не на самих себя для своей пользы, а вопреки запрещению Господню на братьев наших. Ибо если бы кто железо, данное для необходимого полезного употребления, захотел обратить на убийство невинных, то он не может обвинять в этом Творца вещества, когда сотворенное им для необходимого употребления, для удобства хорошей жизни, человек употребит на вредное дело. Глава 5. О пороках, которые без врожденного пожелания допускаются по нашей испорченности. Впрочем, мы говорим, что некоторые пороки возникают без всякого предшествующего природного повода, а по произволу только развращенной злой воли, зависть и само сребролюбие не имеют в нас никакой основы со стороны природного инстинкта и приобретаются извне. Впрочем, сколь легко уберечься и уклониться от тех пороков, столь же жалкой делают они душу, когда займут и овладеют ею, и едва ли допустят употребить лекарства для исцеления ее. Потому что или не заслуживают исцеления скорым врачеванием те, кто уязвлены пороками, которых могли не знать или избежать, или легко победить, или потому что, имея скверную основу, не способны возводить строение добродетелей до верха совершенства. Глава 6. Болезнь сребролюбия, принятая однажды, с большим трудом изгоняется. Потому эта болезнь никому не должна казаться маловажной, которой можно бы пренебречь, как легко можно уклониться от нее, так, возобладав кем-либо, она едва позволяет воспользоваться лекарствами для исцеления, ибо она есть вместилище пороков, корень всех зол и неистребимый подстрекатель к злу, как апостол говорит. Корень всех зол есть сребролюбие, то есть любовь к деньгам. 1 к Тимофею, 6-10. Глава 7. Какими пороками сребролюбие порождается и сколько зол оно порождает? Итак, эта страсть, возобладав расслабленной и холодную душою монаха, сначала побуждает его к малому стяжанию, предоставляя некоторые справедливые и как бы разумные предлоги, по которым он должен сберечь или приобрести немного денег. Ибо жалуется, что предоставляемое монастырем недостаточно, едва может быть переносимо даже здоровым крепким телом. Что же надо будет делать, если приключится болезнь тела и не будет припрятано немного денег, чтобы подкрепить немощь? Содержание монастыря скудно, небрежность к больным очень велика. Если не будет ничего собственного, что можно бы употребить на заботу о теле, то придется умереть жалким образом. Да и одежда, предоставляемая монастырем, недостаточно, если не позаботиться достать себе откуда-нибудь другую. Наконец, нельзя долго жить в одном и том же месте или монастыре, и если монах не приготовит себе денег на путевые расходы и переправу через море, то не сможет, когда захочет переселиться, и, будучи стеснен крайней бедностью, он постоянно будет проводить жизнь работническую и жалкую, без всякого успеха. Всегда нищей ногой он вынужден будет с бесчестием содержаться на чужом иждивении. Итак, когда такими помыслами прельстит свой ум, то размышляет, как бы ему приобрести хоть один динарий. Динарий — мелкая серебряная монета. Тогда заботливым умом отыскивает частное дело, которым мог бы заниматься без ведома настоятеля. Затем, продав плоды его тайно и получив желаемую монету, он сильно беспокоится о том, как бы удвоить ее, монету, скорее, недоумевает, где бы положить или кому верить. Потом часто озабочивается тем, что можно бы купить на нее и какую торговлю удвоить ее. Когда и это удастся ему, то возникает сильнейшая алчность к золоту, и тем сильнее возбуждается, чем большее количество прибыли получается. Ибо с умножением денег увеличивается и неистовство страсти. Тогда представляется долговечная жизнь, преклонная старость, разные продолжительные болезни, которые не могут быть переносимы в старости, если в молодости не будет заготовлено побольше денег. Таким образом, жалкой становится душа, связанная змеиными узами, когда с непотребным старанием желает умножить скверно собранные сбережения, сама для себя порождая язву, которая жестоко распаляется, и, всецело занятая помыслами о прибыли, ничего другого не видит взором сердца, как только то, откуда бы можно достать денег, с которыми бы скорее выйти из монастыря, туда, где бы блеснула какая-нибудь надежда на получение денег. Из-за этого не побоится допустить злодеяния лжи, ложной клятвы, воровства, нарушить верность, воспламениться вредным гневом. А если потеряет надежду на прибыль, то не побоится нарушить честность, смирение и, как другим чрево, так ему золото и надежда корысти становятся всем вместо Бога. Потому святой апостол, имея в виду зловредный ад этой болезни, назвал ее не только корнем всех зол, 1 к Тимофею 6-10, но и идолослужением, говоря «умертвите любостяжание», по-гречески «сребролюбие», которое есть идолослужение, Колоссянам 3-5. Итак, видишь, до какого порока эта страсть постепенно возрастает, так что апостол называет ее идолослужением, потому что, оставив образ и подобие Божие, которое благоговейно служащий Богу должен сохранять в себе чистым, хочет вместо Бога любить и хранить изображения людей, запечатленные на золоте. Глава 8. Сребролюбие препятствует всем добродетелям. Таким образом, преуспевая в уклонении к худшему, будучи не способен иметь не то что добродетели, но даже и тени добродетелей, смирения, любви, послушания, монах негодует на все, ропщет на всякое дело и воздыхает. Он, не имея уже никакого опасения, как свирепейший невзнузданный конь несется к стремнине, ежедневной пищей и обыкновенную одеждою остается недоволен, заявляет, что он дольше не будет переносить это. Также кричит, что Бог не только здесь находится, что спасение его не заключено только в этом месте. Потому тяжело стонет, что если он скоро не выйдет отсюда, то легко погибнет. Глава 9. Монах, имеющий деньги, не может пребывать в киновии. Таким образом, имея деньги путевым запасом для своего непостоянства, на помощь их опираясь, как на крылья, и уже готовый к переселению, надменно отвечает на все приказания и, ведя себя как чужестранный, посторонний, все нуждающееся в исправлении презирает, во всем нерадив и всем пренебрегает. Хотя он и хранит воровски спрятанные деньги, но жалуется, что не имеет обуви и одежды и негодует, что не скоро дают ему. А если по распоряжению настоятеля что-нибудь из этого сперва дадут тому, кто совершенно ничего не имеет, то он воспламеняется сильным гневом, думает, что его презирают как постороннего, не стараясь прилагать свои руки ни к какому делу, порицает все, что для пользы монастыря требуется сделать. Потом старательно выискивает предлоги к огорчению и гневу, дабы не казалось, что он по легкомысленности выходит из монастыря. Впрочем, не довольствуется только своим выселением, дабы не подумали, что он из-за своего порока оставил монастырь, но не перестает, кого может, развращать тайным роптанием. Если же трудности времени, пути или плавания воспрепятствуют его путешествию, то, сидя постоянно с унылым скорбным сердцем, не перестает причинять или возбуждать скорби. Утешение, касающееся выхода и извинения своей легкомысленности, он будет находить не иначе, как в неустроенности монастыря. Глава 10. Какой труд для сребролюбия должен совершить оставляющий монастырь? Таким образом, он отходит, более и более разжигаемый страстью к своим деньгам, которые, будучи приобретены, никогда не позволяют монаху оставаться в монастыре или жить по установленному правилу. А когда эта страсть, как лютый зверь, отлучив его от собрания стада, разлучением с товарищами сделает скотиною, годной в добычу, и удалением из общежития приготовит к пожиранию, то заставляет его день и ночь неутомимо работать в надежде на прибыль, хотя прежде он не старался заниматься даже легкими делами монастырскими. Страсть эта не позволяет ему ни совершать обыкновенные молитвы, ни соблюдать определенные посты и правила бдений, ни исполнять обязанности и частные занятия, каковы частные молитвы, чтения, размышления, взаимные услуги братьев и тому подобное, пока не удовлетворит страсти корыстолюбия или не приобретет на ежедневные потребности, и тем приобретением, каким думал погасить огонь страсти, он еще больше воспламеняет его.
1: Это было духовное слово, писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Текст читал Денис Гаврилов.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
0: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православном радиоканале «Воскресение» новости. В день памяти преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в храме архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных в поселке Джамбул. Накануне вечером высокопреосвященнейший архипастырь совершил вечернее богослужение с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента. Перед началом божественной литургии митрополит Викентий совершил чин освящения новых икон для храма. За божественной литургией его высокопреосвященству сослужили митрофорный протоиерей Владимир Ляпин, настоятель храма иерей Александр Балухатин, иеромонах Фома Габдрахманов, иерей Дмитрий Земцов, иерей Антоний Загорец, диакон Петр Гнатик, иеродиакон Дорофей Башко и иеродиакон Макарий. За богослужением молились настоятельницы Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента, игуменья Екатерина Мальгина и настоятельница Свято-Покровского женского монастыря города Дустабада, игуменья Евгения Арымбетова, а также многочисленные прихожане храма. По окончании божественной литургии было совершено торжественное славление, после чего высокопреосвященнейший владыка Викентий освятил крест для новой часовни, строящейся на местном кладбище. В завершении богослужения митрополит Викентий обратился к духовенству, матушкам-игуменям и пастве со словом архипастырского назидания. «Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем, когда мы прославляем преподобную великую княгиню Ефросинию Московскую. В этот радостный день мы продолжаем благоукрашать нашу церковь, освящаем святые иконы и крест с куполом. Это видимая красота храма, от которой исходит великая духовная сила Божия, украшающая нас добродетелями, смирением, терпением, милосердием, кротостью и любовью к Богу и ближним. Сегодня мы обращаем наше внимание к подвигам преподобной Ефросинии. Она была супругой святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и матерью 8 детей, 3 дочерей и 5 сыновей. Вся ее семья жила в Боге, в вере, в благочестии, а жизнь самой княгини стала непрестанным подвигом молитвы. Годы, в которые она жила, нельзя назвать временем спокойного княжеского благолепия. Это были постоянные войны, трудности и испытания, через которые она проходила с горячей молитвой. Вспомним, например, Куликовскую битву, 1380 год. Муж, по благословению преподобного Сергия Радонежского, уходит на страшную войну. Представляете, что чувствовала супруга? Но она не отчаивалась, не рвала на себе волосы, а преклоняла колено и молилась, чтобы Господь даровал победу русскому воинству и сохранил жизнь ее мужу. Ее молитва была простой, но удивительно сильной и принесла свои плоды. В 1382 году случилось новое испытание – нашествие татар. Снова слезы и горячая молитва. Затем князю Дмитрию нужно было ехать в Орду за ярлыком на княжение, и никто не знал, вернется ли он живым. Позже туда отправили их сына Василия, которого оставили в заложниках, и он долгие 2 провел в унизительном плену. И снова княгиня-мать слезно молилась о сыне. Вся ее жизнь была соткана из испытаний. Великий князь Дмитрий Донской скончался, не дожив до 40 лет. Вдова вместе с сыном Василием взяла на себя тяжелейшее бремя управления государством. Но она несла этот крест с великой надеждой на помощь Божью. Она была истинной подвижницей. под пышными княжескими одеждами носила тяжелые вериги, чтобы удручать свою плоть и бороться со страстями. А перед смертью она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Будучи во власти, в славе и в почете, она оставалась глубоко верующим человеком. Все скорби она переносила ради вечного спасения, руководствуясь словами Спасителя: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится вам». Господь не оставлял ее, помогал решать сложнейшие земные проблемы, даровал ей дар чудотворения еще при жизни. Однажды слепец с верой коснулся ее одежды и прозрел. Сама же княгиня делала вид, что не замечает этого, смиренно сознавая, что чудеса творит не она, а благодать Божия. Подобные чудеса по ее молитвам совершаются и по сей день. Преподобная Ефросиния – это высочайший пример того, как человек, находясь на почетном служении, не оставляет Бога. Все дела совершает ради Бога и стремится к небу. Нам нужно иметь такой же духовный настрой. Бог ценит нас, когда мы с благодарностью относимся к Его крестным страданиям. Спаситель проливал свою кровь не ради того, чтобы дать нам земной комфорт, а чтобы открыть двери рая. Когда мы даже не думаем о вечности, а желаем только земных благ, мы забываем о смысле Его жертвы. Господь по своей милости дает нам и земное благополучие, но с расчетом на то, что мы вразумимся, возблагодарим Его и еще сильнее устремимся к благам небесным. Мы находимся в храме Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Небесные жители ждут нас, они хотят, чтобы мы пришли в Царство Небесное. Есть богословское мнение, что когда Архангел Михаил со светлыми ангелами низверг с небес возгордившегося Деницу и отпавших с ним духов, на небе образовалось пустующее место. И теперь светлые ангелы желают, чтобы мы своей добродетельной жизнью восполнили число тех отпавших духов. Наши предки не случайно строили храмы в честь Архистратига Михаила, чтобы подвигнуть нас жить ради вечности. Отпавшие духи не каются в своей гордыне и будут вечно мучиться. А мы, люди, хотя и грешим, но имеем великий дар покаяния, который так угоден Богу, сказал владыка. Митрополит Викентий совершил литургию в поселке Джамбул и освятил крест для новой часовни на местном кладбище. Вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащими в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве.

Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуяй, и сокровенной человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоей щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, я, когда возможен, непоколеблемо петь и же исповедать и Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе,

0: Многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши меня, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в тебя спасает отчаянный я, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель, «Верь же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох». Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвосят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения, поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая, поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь, поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, иже аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного, поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, во еже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 июля по новому стилю или 12 по старому. И сегодня мы творим память мучеников II века Прокла и Илария, святой Галендухи во святом крещении Марии, исповедницы VI века, преподобного Михаила Малиина, игумена, и преподобных Иоанна и Гавриила Святогорцев, подвижников X века, мучеников Федора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве пострадавших, также в X веке, преподобного Арсения Новгородского XVI века, преподобного мученика Симона Воломского, игумена XVII века. Прославляются иконы Божией Матери, самонаписавшаяся и Троеручица. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим о истории Руси X столетия. Святые мученики Федор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в X веке, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали особенно деятельное участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и воины, они прокладывали новые торговые пути в Византию и на восток, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева и княжеских наемных дружин. Главный торговый путь Руси из Балтийского моря в Черное называли тогда путь из Варяг в Греки. Когда в 972 году сын святой княгини Ольги Святослав был убит печенегами, великим князем киевским оставался назначенный им старший сын Ярополк. Средний сын Олег держал Древлянскую землю, младший Владимир – Новгород. Правление Ярополка, как правление его бабки Ольги, вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению историков, исповедовал христианство, и это никак не соответствовало интересам скандинавских дружинников, язычников, привыкших считать Киев оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, как был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против Ярополка. Будущий креститель Руси, князь Владимир, начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря, в качестве военной силы. Его поход на Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели. Это был религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года Владимир воссел на престоле отца своего в Киеве, а несчастный Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Для устрашения киевлян, среди которых уже многие, как русские, так и варяги, были христиане, в восстановленном и украшенном новыми идолами языческом святилище были совершены неистовые человеческие жертвоприношения. Видимо, именно к этому первому периоду торжества язычества в Киеве при вокнижении Владимира следует отнести гибель святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, которую можно в этом случае датировать летом 978 года. Но возможно, что подвиг святых киевских варягов-мучеников имел место летом 983 года, когда волна языческих жертвоприношений повторилась после победы князя Владимира над литовским племенем ятвягов. Преподобный Нестор-летописец сообщает, что жил среди киевлян варяг по имени Феодор, долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое крещение. Языческое имя его было Тор. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. «И сказали старцы и бояре, бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет, он того и зарежем в жертву богам». Очевидно, не без умысла жребий, брошенный языческими жрецами, пал на христианина Иоанна. когда посланные к Федору сообщили, что его сына избрали себе боги, да принесем его им в жертву, старый воин решительно ответил: «Не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един, ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека, и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Вооруженной толпой язычники ринулись к Федору, разнесли его двор, окружили дом. Феодор, по словам летописца, стоял на стенях с сыном своим. Мужественно, с оружием в руках, встречал врагов. Видя, что в честном бою им не одолеть Феодора и Иоанна, храбрых искусных воинов, осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через 100 лет после исповеднического подвига киевских варягов, русская православная церковь почитала их в сонме святых. Феодор и Иоанн стали первыми мучениками за святую православную веру в русской земле. Первыми русскими гражданами Небесного Града назвал их списатель Киево-Печерского Патерика епископ Симон Святитель Суздальский. Путь из варяг в греки становился для Руси путем из язычества в православие, из тьмы к свету. На месте мученической кончины варягов Федора и Иоанна святой равноапостольный Владимир воздвиг впоследствии десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную 12 мая 996 года. В нее были перенесены в 1007 году мощи святой равноапостольной Ольги. 8 лет спустя здесь обрел место последнего упокоения и сам святой Владимир, крестивший русскую землю. Святые мученики Феодоре и Иоанне, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В Херсонесе прошли обучающие экспресс-курсы повышения уровня квалификации экскурсоводов Нового Херсонеса в области истории городища и расположенных на нем церковных зданий и сооружений, сообщает сайт Крымской митрополии. Период античного и византийского Херсонеса Херсона охватывает как эпоху основания города, так и период, связанный с походом на Корсунь святого равноапостольного князя Владимира и его брак с царевной Анной. Программа обучения содержала следующие занятия. Показательную обзорную экскурсию от Нового Херсонеса до храма равноапостольного князя Владимира провели сами экскурсоводы Нового Херсонеса. При этом все участники задавали вопросы, комментировали, исходя из собственного опыта, приобретенного каждым экскурсоводом за последние 2 года. Комментарии по части православного глоссария давал насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря иеромонах Ириней Пиковский. Блок 1. Занятие по истории античного Херсонеса на территории городища провела Виктория Александровна Нестель, заведующая отделом античной истории Херсонеса Таврического. Занятие по христианской архитектуре византийского Херсона провела Татьяна Юсуповна Яшаева, заведующая отделом византийской истории Херсонес Таврический. По теме «Херсонес-Херсон» в контексте истории Византийской империи выступал Александр Александрович Роменский, старший научный сотрудник отдела византийской истории. Было совершено подведение итогов учебного дня, обсуждение часто возникающих во время экскурсии вопросов, намечены планы на будущее с перспективой проведения подобного рода лекториев и семинаров на регулярной основе. По завершении учебного дня всем участникам занятия в качестве задания на дом были розданы темы рефератов по всем 3 блокам со списком литературы. День интенсивного обучения вызвал большой интерес среди экскурсоводов и присутствующих смотрителей. Было принято решение проводить такие интенсивные обучающие семинары и лекции ежемесячно с привлечением не только экскурсоводов, но и смотрителей, братьев Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Продолжаем выпуск. В семейном центре «Архангельский лад» при храме Архангела Михаила состоялась замечательная и неожиданная встреча со Станиславом Шубертом. Это режиссер, документалист из Феодосии, специалист по пленочной съемке и киноархеолог. С 2019 года он работает в Арктике на архипелаге Шпицберген, а в Крыму проводит свой короткий отпуск. Станислав встретился с учениками театральной студии «Лада». Гость Архангельского Лада рассказал, как снимал свой фильм «Русский Шпицберген» об ученых, шахтерах и всех, кто живет и трудится в Арктике. Слушатели узнали, как Станислав восстановил советские кинотеатры в поселке Пирамида, это самый северный кинотеатр в мире, и в Баренцбурге, как разбивал архив советской кинопленки, которую со всего Союза отправляли в Арктику. Ее десятилетиями никто не видел, а там шедевры Тарковского, Феллини, грузинский кинематограф, редкие советские киножурналы, будто перемещающие на машине времени и показывающими кино в том качестве, в каком оно было задумано авторами, без современной оцифровки. Всего более 650 пленок. Также Станислав Шуберт создал в Баренцбурге радиостанцию под названием «Майя», в честь балерины Майи Плисецкой, которая в раннем детстве жила в Арктике. Детям и родителям было интересно узнать, что в Арктике почти нет запахов. Послушать истории о таянии ледников, о полярном дне и полярной ночи, северном сиянии, о встречах с дикими животными, белым медведем, тюленями, оленями, песцами и птичкой Пуночкой. Это арктический воробей. Также Станислав Шуберт снимал виды храма Архангела Михаила на советский пленочный аппарат, а мы с нетерпением ждем проявленных фотографий. И еще одно сообщение нашего выпуска. Благотворительная помощь Свято-Троицкого женского монастыря была осуществлена Республиканской детской клинической больнице. Вы слушаете новости с сайта Крымской митрополии. Крымское региональное отделение Союза женщин России, благотворительный фонд «Будем милосердны», детский центр «Семья» от А до Я при поддержке Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя передали необходимые медикаменты и препараты в Республиканскую детскую клиническую больницу. В первую очередь это лекарства для тех, кто не может ждать, для детей, которым нужна немедленная помощь. Председатель общественного совета при Минздраве Республики Крым Нонна Бахарева сердечно поблагодарила настоятельницу Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя игуменью Ефросинью Вислову за участие в делах милосердия и благотворительности. Огромное спасибо матушке Ефросинии и монахиням Свято-Троицкой обители. Они с нами не в первый раз и каждый раз плечом к плечу, без лишних слов. Именно благодаря такой поддержке благотворительный фонд «Будем милосердны» может делать то, что должен, подчеркнула Нонна Бахарева. Спасибо каждому, кто остается рядом, особенно сейчас. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь.

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу отсылаю.

Сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение. Сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззаконными нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, я, когда возможем, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да

0: отвечает: «Тада правдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юны, нищие, сироты, вдовицы, исущие болезники и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 12 глава, с 30 по 37 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признавайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Сейчас, возлюбленные братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала свидетелем Феофаном Затворником. «И женись со мною, на мя есть, иже не собирает со мною, расточает. Кто же с Господом? Тот, кто живет и действует в Его Духе, кто не позволяет себе ни мыслей, ни чувств, ни желаний, ни намерений, ни слов, ни дел, которые были бы неугодны Господу и противны Его явным заповедям и определениям. Кто живет и действует иначе, тот не с Господом, следовательно, не собирает, а расточает. Что же расточает? Не только силы и время, но и то, что собирает. Богатство, например, не с Господом собирает тот, кто копит только его, не делясь с другими и себя лишает даже нужного, или кто, собирая его, частью истрачивает на пышное содержание себя, частью расходует на тщеславные жертвы, частью оставляет наследникам. На тот свет явится он ни с чем и будет там беднейшим из беднейших. Напротив, с Господом собирает богатство тот, кто через руки бедных и нуждающихся препровождает собранное вечной сокровищнице. Когда умрет такой человек, на том свете все найдет сохранным, нерасточенным, хотя бы он всю жизнь свою расточал. То же самое приложимо и к собиранию знаний. Тут расточение еще очевиднее, потому что еще здесь становится явным, как не о Господе мудрствующий собирает будто горы знаний, а между тем все они — хлам, призрак истины, а не истина. У таких не только не бывает знания, но и смысл человеческий теряется. Они начинают бредить, как сонные. Читайте систему материалов, и вы увидите, что это так. На этом рубрика «Евангелие дня» подходит к концу. Божьей помощи вам, возлюбленные Господи, братья и сестры, на предстоящий день.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Успенская обитель милосердия для одиноких и тяжелобольных людей, учрежденная при соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы, это город Екатеринбург, ВИС, официально откроется только в ноябре месяце, но уже сейчас, в июле месяце, сюда будут заселять первых подопечных. Руководитель проекта «Сестра милосердия» Татьяна Курлаева ездит по адресам и знакомится с теми, кто станет ее жителями. На первом адресе ее встречают мама и дочка. Бабушка Таня, несмотря на свои слегка за 80 лет, ухаживает за мамой, которой уже 102 года. Старушка рассказала, что до недавнего времени справлялась сама, к тому же ей на помощь приходили прихожане Успенского собора. Но силы тают, а у мамы прогрессирует деменция. Она стала чаще падать, и поднять ее бабушка Таня уже не может. В этих случаях она зовет на помощь живущую неподалеку помощницу добровольца Православной службы милосердия. Узнав про скорое открытие Успенской обители, баба Таня надеется, что разместит там маму временно, а сама сможет отдохнуть и поправиться, чтобы вновь ухаживать за ней дома. Среди потенциальных подопечных, с которыми ведут переговоры, есть еще одна бабушка с деменцией. Ухаживает за ней родная дочка Ольга. Но год назад небольшая семья пережила кризис. У Ольги родился ребенок, и почти в это же время у мамы случился инсульт, который усугубил дементное нарушение. Бабушка почти непрестанно кричит, не дает спать ночами, а нужно еще и заботиться о грудном ребенке. Разместить бабушку в обители хотят временно, чтобы Ольга также могла выдохнуть и восстановиться душевно и физически. Возможно, в обитель примут и сестру милосердия Православной службы милосердия Екатерину Фадеевну. До 2016 года она выходила на пост в противотуберкулезном диспансере для взрослых, участвовала в сопровождении царского крестного хода. После первого инсульта ее руки потеряли подвижность, и она попросила найти для нее служение по силам. Так она стала периодически выходить на фасовку продуктов для нуждающихся. Народные обеды. Сейчас за ее плечами еще несколько приступов, и она сама нуждается в уходе. Также в обитель просится бабушка, у которой сын живет в Америке. Переезжать за границу бабушка отказывается, поэтому сын нанимает сиделок или договаривается, чтобы маму навещали сестры милосердия и добровольцы. Возможно, теперь она переедет в обитель. Об этом и будут говорить с сыном, который уже прибыл из-за океана. Готовить обитель к открытию помогают неравнодушные жертвователи. В рамках сбора, открытого на сайте Православной службы милосердия, а также по итогам благотворительных акций в поддержку проекта, удалось собрать средства на ремонт. Отремонтировали пока не все, кое-что будут доделывать до осени, но в помещениях удалось заменить обои, покрасить потолки и стены, заменить напольное покрытие. Татьяна Курлаева радуется и тому, что в обители есть прекрасный вместительный домовый храм, в который можно попасть прямо из жилых комнат. К тому же в обители создана безбарьерная среда, так что любой маломобильный человек сможет легко добраться до храма. Окормлять обитель и совершать богослужение в домовом храме будет иерей Константин Вострецов. Также сотрудничать с обителью будет врач, специалист по паллиативной помощи Елена Шарф, имеющая огромный многолетний опыт оказания помощи тяжелобольным подопечным. Кроме сестер милосердия, которые будут трудиться в обители в режиме сутки через трое, станет помогать доброволец Елена, которая попала в служение милосердия через свою личную историю. Некоторое время назад Елене потребовалась операция, после которой она впала в кому. Когда пришла в себя, то увидела, что ей на помощь пришли совершенно незнакомые ей люди. Теперь женщина восстановилась и решила отблагодарить добрых людей и Бога за возможность жить полноценно. Она пришла в добровольцы, выходила на пост в доме для престарелых и инвалидов «Малахит», прошла специализированное обучение по уходу за пожилыми и тяжело больными людьми. А недавно благословилась у духовника православной службы милосердия, чтобы выходить к подопечным Успенской обители милосердия. Штат сотрудников Успенской обители еще формируется, ищут повара, помощника руководителя по закупкам, штатных сестер. Если у вас есть желание работать в сфере ухода за пожилыми и тяжелобольными людьми или попробовать себя в добровольчестве, звоните по телефону, номер телефона 7-922-217-47-93. Еще раз повторю номер телефона 7-922-217-43-93. Спросить Татьяну. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы встречаемся снова в нашей студии с Виталием Игоревичем Ванькевичем, магистрантом Екатеринбургской духовной семинарии, адвокатом, консультантом паломнической службы Екатеринбургской епархии. Виталий Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо, что...
1: И вы снова на православном радиоканале «Воскресенье». Итак, наше знакомство с Сербией продолжается. Но я должна сказать, что вы не серб, вы русский человек, уроженец города Екатеринбурга, как выяснилось. Это ваша родина, но так случилось, что вы 15 лет прожили в Сербии. И вы знаете, конечно же, вот мы с вами обсуждали уже этот момент, что очень такая... по-настоящему трагическая история у сербского народа, и она, конечно же, перекликается с русским народом и с нашей историей. И здесь хотелось бы понять, вот мне даже самой, я не была в Сербии никогда, но у меня какие-то тоже свои ощущения есть. И то, что я посмотрела, то, что я почитала, я хотела бы понять, все-таки скажите, вот везде говорится, что мы один народ. Об этом говорят сами сербы, когда с ними беседуют, разговаривают совершенно с простыми людьми, и молодыми, и старыми. Они все говорят, что мы с русскими один народ. Как это понять?
2: Да. Продолжим действительно нашу тему. Спасибо, что пригласили. Приветствую всех и братьев и сестер, и Евгения Игоревна. Но смотрите, когда говорят, что мы один народ, это объединение примерно в таком же духовном смысле, когда говорится, речь идет не о крови, сколько именно о духе. Но как народ это означает, что не только в вероисповедании, но и в традициях, в отношениях, в бытовом смысле мы очень похожи между собой. А вот уже что сформировало вот эту вот близкость между сербским и русским народом? Поведение в сложных ситуациях, когда есть выбор. Выбор между жизнью и смертью, когда есть вот это вот радушие и гостеприимство, которым славится русский народ, и которое, без сомнения, можно говорить, есть в сербском народе, которое, на самом деле, это очень большой комплексный вопрос, и когда мы вот их поставим между собой в сравнительном, между собой начнем сравнивать, мы увидим, что мы на самом деле очень похожи. Но вот если брать крупные взаимосвязи, которые нас подводят к этому, то давайте вот так скажем, отношение к подвигу, к жертве, вот оно практически у нас взято из общего нашего православного взгляда. Вот еще раз напомню, вот из прошлой передачи мы вспоминали Николая Велимировича, епископа Жичкова, да, святителя.
1: Николая Сербского.
2: Да, Николая Сербского. Когда он называл подвиг русского народа и страстотерпца царя Николая, называл вторым князем Лазаревым. А то, что совершил русский народ, называл именно Второй Косовской битвой, это именно то возвышение и именно то определение, в котором разрешается большинство вопросов. Отношение к самому главному, к жизни, к смерти, к Богу, к тому, какой выбор бы сделал какой народ. И вот этот вот выбор народа, да, нас делает одним и тем же. Посмотрите, вот во время Второй мировой войны на территории Европы в основном даже славянские государства стали частью машины вермахта. На чешских заводах производилось оружие, которым действовал на фронте восточном, которым убивали советских граждан, наших братьев, наших прадедов, дедов, отцов там. Понимаете, а вот Югославия показала истинный пример – вот того самого духа, именно о котором мы говорим, когда говорим «один народ», она показала дух сопротивления. Больше 300 тысяч партизан к концу 44-го года. Больше 300 тысяч ушедших в сопротивление. Даже в тех областях, которые были непригодны для партизанской жизни, как равнина, как, например, Воеводина, это Срем, где всего лишь одно небольшое укрытие, Фрушская гора, где-то 15 на 17 километров, там хребет небольшой. Даже там были партизаны, и против них проводились акции, и против населения проводились акции устрашения, и также сжигали, как сжигали в белорусских деревнях. Нигде такого не делали. То, что позволял себе вермахт, это преступная организация, да, вместе с фашистской Германией на территории Сербии, также должно быть нам понятно и включено в общий список наших жертв, как, которые понесли народы Советского Союза. Именно такую же жертву понес и народ Сербии за освобождение. Это очень важно. И вы знаете, когда, что было в апреле 41-го года, перед тем еще было несколько месяцев до нападения на Советский Союз, правительство Югославии готовило и подписало акт, пакт о вступлении в ось, которую возглавляла фашистская Германия, Япония, Италия, и для того, чтобы выступить на стороне Третьего рейха. В Белграде собралось множество людей, выкрикивая фразу, ставшую знаменательной. Она на сербском звучит: «Более гроб, него роб. Лучше умереть, чем быть рабом». Отсюда произошло движение, которое называлось «Равногорское», под руководством генерала Дражи Михайловича. А с другой стороны началось партизанское движение, которое, как известно, возглавлял Иосип Броз Тито. Но главное, что не один из... Основная, большая часть населения бывшей Сербии, ну, Югославии, да, но она больше всего Сербия, как республика там была, выбрала путь борьбы. Этого не выбрал ни один. Вот, пожалуйста, еще одно указание на то, что такое быть один народ. Один народ – это быть народом жертвы, выбирать путь Голгофы.
1: Вот, и в этом... То есть это получается так же, что сербский народ выбрал крест, а не хлеб.
2: Да. Вы абсолютно правильно заметили, это самый тяжелый выбор, потому что вот как князю Лазарю, явившись ангел накануне битвы, предложил царство земное или небесное, а князь Лазарь сказал: земное царство пропадающее, я выбираю царствие небесное, я иду на смерть, я не сдамся, и мы все погибнем. Так, в общем-то, и началось обрушение средневековой Сербии и тем, что оно превратилось в иго турецкое на 500 лет. Вот это такие крупные вещи, да, это такие крупные исторические события, которые нас показывают, что мы в своем понимании вот видим, что один народ. Также это мы можем брать и другие вот бытовые вещи. Это незлобливость, это дружелюбие, это любовь к праздникам и вообще-то и к веселью, это оптимистическое отношение к жизни, это та православная радость. Вспомню вот эти вот, опять же, вот никуда не можем уйти мы от сербского златоуста владыки Николая.
1: Николая всегда, Сербского, да, мы Николая его очень Сербского. Любим. Да. И он очень у нас много звучал на православном.
2: Звучал, да, ведь, конечно.
1: Я сама его лично периодически

0: Сербский народ, на самом деле, народ, который прошел горнило всех испытаний. Вот. А вы, пожалуйста, ну, по мере необходимости задавайте
1: да,
0: мне какие-то
1: да,
0: вопросы.
1: Уточнять да? буду что-то, да.
0: Вот. Для того, чтобы еще раз понять положение Сербии, надо немножко все-таки взглянуть и на географию. А география такова, что вот место, где славянские племена, которые имели имя собственное сербское, населились, это Балканский полуостров. Это середина реки Дунай, это низовье реки Дунай, это впадение Дуная там в Черное море. Да, вот здесь происходит население славянских племен. Но и в то же время эта территория Балкан, это место, окруженное уже сформированными в каком-то смысле и очень сильными государствами, когда происходит установление этих племен в более концентрированную структуру. Их окружает Венгерское королевство, их окружает Венецианская республика, Византия и государство франков. Вот. И конфликт, который происходит, происходит все через Балканы. Балканы становятся местом, узким горлом, через которое в течение первых 7, 8, 9 века проходят и гунны, проходят авары. То есть какие только орды не проходили, потрясая и смалывая вместе с землей и жизнь вот этих племен, и жизнь начинающих вот этих протокультур сербских, которые на этом месте обитали. Вот, поэтому, смотрите, это мы говорим только 7-8 век, и на самом деле уже 7-8 века это территория, через которую проходят огромные миграции военной силы. И получается, что вот на таком проходном дворе Сербия построила свою государственность, и нужно было как-то выжить. И вот эта вот стойкость – это результат приспособления, а с другой стороны, постоянного поиска независимости. Смотрите, очень интересный факт. Место, которое Сербия выбрала для своих племен, да, как сказать, выбрано, дано или не богом, вождями, каким образом, мы не знаем. Но то, что они занимали, входило в состав и Римской империи, и Византийской, эти территории. Просто ни Рим, ни Византия фактически не контролировали, но территория, которую занимали сербские племена, она формально всегда входила в состав Византии или Рима. Сначала Рима, а потом Византии. То есть получалось, они не только выстроили свое государство в таком, как бы сказать, на дороге военных миссий, а они еще и выстроили ее буквально в чужих владениях, не спрашивая при этом владельцев. Как вы думаете, какое было отношение к таким гостям, которых как бы никто и не звал, со стороны Константинополя?
1: Ну, сложный вопрос. Я думаю, ничего хорошего они о них не думали, о сербах.
0: Да,
1: как они так вот умудрились построить свою государственность, как вы говорите, на проходном дворе между Римом и Византией. Так я поняла?
0: Ну, эти территории принадлежали сначала Риму, потом уже Византии, когда разделение произошло. Тут уже было смешанное влияние даже касаемо церковных, например, взаимоотношений. Но это даже тяжело себе представить, в каких условиях формировался вот этот характер. Но вот вы можете себе представить, что одно из таких вот государств сербских первоначальных, это небольшие области, это княжеские области. Например, называлась она Дукля или Зета. Это вот со столицей в Подгорице, там вот от Подгорицы до Скадарского езера. Озеро, то есть это я езеро на сербском сказал, очень, это у меня часто бывает, вот, Таскадарского озера, находилось такое, одно из государств под названием Дукля, которое тоже имело в основе своей сербский корень, сербские племена, так вот у них было одновременно, архиепископия была и католическая, находилась в их составе, в Сплите, и в то же время находилась архиепископия и православной церкви, византийской церкви, то есть одновременно.

0: Начнем с того, что основатель вот самой важной главной династии, от которого сербская церковь и берет свое начало, Стефан Неманя, когда он передал власть своему сыну, тоже Стефану, он получил корону и от папы римского Гонория VIII. И фактически благословение на власть получил от римской курии. Но его брат, святой Савва, все-таки венчал его по православному обряду.
1: То есть святой Савва – это брат Стефана Немани?
0: Нет, он сын Стефана Немани. Но второй сын тоже был Стефан. Их было три – Стефан, Немани, Вук. Вот. Савва был Растко в свое время, когда был молодым человеком. Но когда он уже замонашивал на Афоне, он стал Саввой. И вот просто он отец оставил власть в 1097 году. Он собрал сыновей и передал власть своему другому сыну, тоже Стефану, который звался Стефан.
1: Это тоже. Можно так называть двоих сыновей одними и тем же именами?
0: Отца звали Стефан Немания, а другого сына звали Стефан. Может быть,
1: у всех были разные имена.
0: Отец
1: назвал много одного... Стефанов, поэтому
0: да, немножечко... Да, но тяжело разобраться, фамилии были большие, да. И династия, конечно, тоже она разрасталась
1: именами. Это все постепенно разберемся.
0: Мы подойдем потом к этому. Мы сейчас говорим вот о той территории и о тех сложностях, которые стояли перед Сербией в ее время, когда она еще даже не сделала свой православный выбор, а мы уже перешли немножко дальше. Вот если мы говорим про 7, 8 век, 9 век, то это все время, когда Византия в борьбе с сарацинами, то ослабевала. Болгария увеличивала, вы понимаете, как сказать, были конфликты и с болгарским царством у сербов. Болгария включила в свой состав славянские племена, элемент, и приняла от них язык, а потом приняла от Кирилла и Мефодия, в их учеников, и христианскую веру, и книги, и богословие, и язык, и стали... Они приняли христианство в 864 году, болгары. А вот с Сербией у них отношения складывались очень тяжело. И это тоже показывает, что и с соседями приходило, с сербами, не только с ордами, приходящими с севера, иметь конфликты. Им предстояло еще и с соседями найти взаимопонимание. Потому что болгары были настолько, расширяли свое владение, расширяли свою мощь и представление о своем природном ареале, что они на сербов смотрели как на тех, которые должны были войти в их состав. Но тут уже была игра и Византии. Византия увидела в сербских племенах возможность противопоставления болгарскому царству. Потому что конфликт Византии и болгар, он начался раньше. И фактически сербы здесь тоже выступали как разменные монеты иногда. Их в большой дипломатии использовали. Вот. Но в Византии были серьезные трудности с Болгарией. Вот император Никифор в 811 году погиб во время сражения с болгарским войском. По мере восхождения Болгарии вот к своей такой мощи после этого факта, болгары фактически обрушились на Сербию и на одного из первых князей власти мира, который был. И происходили... Трехлетняя примерно была где-то битва, военный конфликт с перерывами в течение 3 лет, пока Властимир не смог отстоять свою такое молодое княжество, которое тоже стремилось к независимости. Как только ослабевала власть Византии на этих территориях в то время, вот мы говорим сейчас про 9 век, тут же население быстро, как пишут авторы сербские, начинала заниматься гусарством, то есть пиратством в переводе. Это так вот на славянском языке. Особенно жители приморских городов пытались грабить торговые суда, которые ходили по Средиземному морю, то есть тут и по Адриатическому морю. Они имели такую вот экономическую возможность себя снабжать. Вот. А примерно где-то с 9 века сюда вот прибывают эмиссары и христианские миссионеры, как от католиков, так и от византийской православной ортодоксальной церкви. И появляются храмы.
1: 9 век.
0: Да, примерно в 9
1: веке. Можно сказать, появляется в Сербии православие.
0: Да, начинается зарождение, появляется и в то же время, как только Сербия имеет возможность, она тут же отказывается, ну, Сербия, мы не говорим Сербия, мы говорим сербские племена, они тут же отказываются от чиновников византийских, присваиваемых, от, значит, церковных служителей, и пытаются жить, выстраивать жизнь самостоятельно. То есть вот это вот нахождение на чужой территории их всегда связывало тем, что они вынуждены были и признавать власть Византии над собой, принимать определенный подчиненный статус и взаимодействовать. Потому что в противном случае они превращались в нежелательный элемент, как мы говорим. Тем более, как бы находясь на канонической территории старой Византии, у которой просто руки не доходили навести там порядок, потому что постоянные войны.
1: Там... То есть просто пришел, как я полагаю, вот другой народ, mm-hmm. да, вот на эту территорию mm-hmm. Византии. Пришли сербы.
0: Это было великое время славян,
1: да, переселения. А сербы вообще, они откуда взялись?
0: Вот это вот всегда этот вопрос.
1: Можно сказать, русские откуда взялись?
0: Это главный вопрос, который, можно сказать, занимает и мучает и сербскую общественность, и научные круги, и наши тоже славянофильские круги, и те, кто изучает историю славян. Откуда же мы взялись?
1: Ну вот. И почему так интересно? Интересно Сербия, вот на самом деле. Вот она очень интересная, ведь маленькая страна такая, боевая, жизнерадостная, православная, столько мученичества претерпела. Она очень привлекает внимание. Это вот действительно искренне так.
0: Потому что, как полагаем...
1: Еще мы... вы не сказали, откуда сербы взялись.
0: Да, да. Давайте попробуем вернуться, но действительно ответа стопроцентного не существует на этот вопрос. Есть, вы знаете, сербов есть и расселение и по Северной Европе, и по Балтике есть понятие лужички, сербы. Это вот сербы, проживающие на современной территории современной Федеративной Республики Германии, которые называют других сербов, которые живут там, где находится Сербия, южными сербами. То есть, понимаете, вопрос о том, есть теория аутохтонного происхождения сербов на берегу Дуная, но это экзотические теории, их наука, конечно, не поддерживает. А основанием, знаете, что является? Наличие и открытие в прошлом веке, в середине прошлого века, такого места под названием Липенский Вир, одной из древнейших цивилизаций, которая насчитывала 8 тысяч лет назад. Примерно. Раскопки археологические проведены на берегу Дуная, и там найдено такое протонаселение, у которого были зачатки письменности, иероглифы, символы символической, где есть определенные там вырезанные предметы, рыбы, почитания, ну, как предполагается, богини земли, плодородия, такие известные. Но это вот на этих территориях находится, может быть, одно из самых старых в Европе известных мест расселения человека. Это давало такую пищу для размышления, но для одних, но мы-то как бы понимаем, что это тяжело прийти к однозначности выводу такому. Поэтому рассматривался вопрос расселения с Днепра, то есть из восточной, северной России, да, так скажем, Киевской Руси того времени, Балтики. И также и индарийские теории, и теории о том, что происхождение связано с иллирами. Это уже одна из таких тем, и ну, она более узкоспецифичная. То есть до конца есть только набор мнений авторов и книг на эту тему. Поэтому сказать нельзя. Можно сказать, что вот сербы пришли в тяжелой ситуации, выбрали себе вот это вот место близкое морю, близкое Византии, границе.
1: Они сами выбрали.
0: Они сами выбрали. Да. Их никто не приводил. Угу. Они расселились, заселили эту территорию и преимущественным стали населением там.
1: Потому что это вообще интересная тема расселения народов.
0: Да.
1: Вот я знаю, что люди есть, которые очень специально, даже у нас вот батюшка, отец Дмитрий Моисеев, он занимается тоже вот этим вопросом расселения народов. Вот это очень интересно.
0: Ну, она действительно интересна ведь и с богословской темы, с теологической, а связана с происхождением, да, человека и о том, как же расселились-то народы после Адама и Евы.
1: Да,
0: что
1: да,
0: произошло?
1: Да, да, да.
0: Где эти рукава, куда направления произошли. Есть и теории генетические, известный есть автор Клёцов такой, который рассматривает наличие генов, изучает гены по национальным группам, по географическим, и пытается установить взаимосвязь между народами, кто от кого произошел. Есть и такой подход, это уже современный подход, связанный, да, с возможностью современной науки, генетики, проводить такие исследования.
1: Ну вот все-таки, знаете, у нас очень быстро пробегает время, эфир. Вот я вам рассказывала, да, что я смотрела один из многочисленных фильмов, когда серб приехал на Донбасс. И вот он все-таки говорит, вот меня это не оставляет цитата, что вот вы как сказали, что... почему мы с сербами являемся одним народом, что вы говорите, что речь идет не о крови, а прежде всего о духе, что мы очень похожи друг с другом. И просто объяснили просто по пунктам, в чем мы похожи, что вот наше поведение в сложных ситуациях, отношение к жертве, отношение к самому главному. Но вот он, вот серб, приехавший на Донбасс, специально познакомиться вот с тем, что происходит сейчас, потому что это очень близко сербам, то, что сейчас происходит на Донбассе. Он сказал, русская и сербская кровь – это одна кровь. Вот как бы вот вы могли вот это вот пояснить все-таки? Если у вас есть какой-то
0: я
1: ответ
0: только,
1: на этот вопрос.
0: Вопрос, конечно, и ответ только из духовной области.
1: Конечно,
0: одна кровь.
1: Я тоже думаю,
0: мы
1: что
0: мы понимаем, духовная. Что одна кровь, опять же, кровь жертвы народа-мученика.
1: Да.
0: После НАТО-бомбардировок Югославии Сербия кровью расплатилась за вот эти вот геополитические амбиции. И мученичество, и монашество, и церковного клира, и уничтожение храмов на территории Косово, и сколько, около 300-400 тысяч беженцев с территории Косово-Метохия. Это все та одна кровь. То, что мы видим, когда говорим о Донбассе, это бомбы, которые бросают на голову
1: они
0: людей.
1: Они еще были ведь начинены ураном, по-моему.
0: Да, объединенным ураном.
1: Да, да, да, да. Он тоже об этом говорил.
0: Использовались сердечники из объединенного урана для более твердости,
1: чтобы народ заразить онкологией.
0: И они в том числе называли сербский это технической народ. Особенностью, хотя какая там борьба с танком, если по танку попадает бомба, он и без уранового сердечника будет приведен в негодность военную. Вот,
1: но это вообще похоже на Хиросиму.
0: Это больше похоже, вы знаете, на то, что долговременная программа, в которой именно слабились нацисты, размышляя о том, как они будут поступать с населением оккупированных стран, как они переселят куда, куда они часть ликвидируют. Вот здесь выступает такая же черта о том, что этот объединенный уран должен был медленно убивать. А если убивает медленно, то это уже какой-то процент. А если они будут проводить гей-пропаганду, вот эту вот антихристианскую, эту садомистическую, то это приведет к какому-то проценту нерожденных детей. И когда вот их рациональный ум сложит это все одно с другим, они хотят получить результат. Это систематический подход. И, видимо, вот здесь мы не откроем, никто нам эту военную тайну не откроет, но мы можем проанализировать, зачем им это было нужно. Им нужно было провести эксперимент, увидеть и получить результаты. Какой результат? Результат роста онкологии в Сербии в огромном количестве. Я не могу сейчас сказать проценты, но это действительно большой процент. Есть исследования на эту тему в Министерстве здравоохранения Сербии. Да. Именно последствия, которые вот возникают через десятки лет, они этим и должны были нанести ущерб. Это медленное нанесение ущерба.
1: Вот как издеваться можно над людьми. Вот Эмир Кустурица же сказал, что наш народ, сербы, их ненавидит. НАТО, которые бомбили Сербию в 1999 году, насколько я помню, да? Это было такое преступление, которое нам никогда не забыть. Вот это тоже вот одна из тем, потому что я сама очень люблю кино, и мир искусства, и Эмира Кустурицы. И вот тоже, если даст Бог нам поговорить и о творчестве, вот вообще, как я вам говорила, что кто-то сказал о том, что Эмир Кустурица переехал в Россию. А вы говорите, зачем ему переезжать в Россию, когда он вот, да, столько пережил в своей родной стране, и он никогда не уедет из Сербии.
0: На самом деле, правильно говорит Эмир Кустурица, он великий режиссер и человек искусства. Он, если бы он не чувствовал души людей, он бы не стал бы таким режиссером, потому что режиссер снимает правду, правда людям интересна. Он знает и прямо может объективно высказаться об этой проблеме. Никогда Сербия об этом не забудет. То, что она кажется, что со стороны, что она живет в другом ритме, что она вот в связи с посещением ее руководителя в эти дни Киева, что выглядит достаточно, как сказать, для всех, ну, вызывает неприятные эмоции.
1: Вы имеете в виду, что вот недавно совсем побывал президент Александр Вучич, встретился с Зеленским.
0: Да, встречался.
1: И люди, как правило, видят только поверхностный взгляд, откуда они могут вообще понимать вот всю глубину происходящего, например, в душе даже президента Александра Вучича.
0: Вот именно это и хотел сказать.
1: Все поверхностное такое суждение.
0: Я хотел сказать, что да, потому что, как вы вот сейчас только что слышали в этой программе, мы очень сильно упомянули о том испытании, искушении, которое Сербия прошла на своем пути. В Первой мировой войне было потеряно около 2-3 миллионов человек. Прибавьте около 3 миллионов во Второй мировой войне. Сербия обескровлена, Сербия лишена практически своего живого потенциала, который должен развивать и жить в стране, созданной святым Савой и всей династией Неманичей и православной церковью, которая должна радовать нас своими людьми, своей культурой. Вот. Сербия вынуждена вести себя подобным образом. Но мы же заметили то, что он на этом посещении сделал минимальное количество жестов, которые был вынужден сделать.
1: И чтобы, Александр Вучич.
0: Да, Александр Вучич.
1: С Зеленским.
0: Чтобы Сербии выжить, ей приходилось принимать более серьезные и более противоречивые решения. И в то же время мы должны знать, что в определенный момент Сербия всегда покажет свою природу, свой тот настоящий дух борьбы и вот то, с чем они схожи с русскими, потому что они не сдадутся. Я думаю, что это основное свойство этого народа. Они не сдадутся.
1: Ну да, и мы же тоже знаем, что русские не сдаются.
0: Ну вот, я уверен и про сербов. Они народ очень выдержанный, и у них есть такое выражение «действовать из ената». Из ената, то есть вопреки. То есть вопреки обстоятельствам. Хоть как бы внешне не выглядело, что они с чем-то согласились, что-то приняли, внутри у них все кипит. И в один момент может выплеснуться событиями. Ну, эти события все уже, говорю, наверное, знают из истории. Как что только не говорилось про убийство эрцгерцога Фердинанда, но сделала его сербская организация во главе сербов, мечтавших о жизни югославян. А почему они это сделали, другой вопрос. И кто там стоял? И вот мы же хотим продолжить эту серию передач о Сербии. И вот на самом деле нам бы хотелось, конечно, постепенно вас, дорогие слушатели, братья и сестры, подводить вот к этим темам, чтобы вам было понятнее. Вот мы немножко коснулись старой истории Сербии, а я хотел напомнить, что паломническая служба Екатеринбургской митрополии планирует в октябре месяце, в сентябре, в октябре месяце поездку паломническую по святым местам Сербии. И вот вторым днем этой поездки как раз и будет старая территория, старой Сербии, где эти сербские племена фактически заявили о своей самостоятельности и откуда вышли и появились на свет вот, Неманичи, это лоза, правителей церковных и королей, и князей, которые, в общем-то, и сделала Сербию Сербией, потому что до христианства славянские племена, ну, не отличались какой-то большой любовью к литературе или искусству, ее просто не было. Именно христианство, соединившись вот с этой вот эмоциональной и особой этнической группой, дало такой удивительный всплеск и разнообразия, и многообразия, который мы называем славянский мир. И вот южные славяне, которыми являются наши братья-сербы, они представляют вот этот вот уникальный сплав, который возник на границе Византии и славянского мира. И вот во второй день нашего путешествия мы как раз и прибудем по плану в Рашку, это древняя область, в которой фактически начал править Стефан Неманя. Это одна из областей, в которых были заселены сербскими племенами. Этих областей было достаточно много. Вот. И это Рашка область, и старая крепость Рас. Она именно то место, откуда и начинается история сербской церкви, история святого Савы и целой династии Неманичей. В этой же области находится и самый известный монастырь Сербии Студеница, который был создан, и его основателем является отец святого Савы, когда он принял монашество, он начал строительство этого монастыря. Как называется это на сербском языке, а и в старославянском есть Задужбина. Задужбина, значит, учреждение, да, церковное, вот в данном случае монастырь, который создается и финансируется вот ктитором, дарителем, которым выступал именно Стефан Неманя. Это станет традицией всей династии. И многие святыни Сербии именно построены по этому принципу. И вот мы во второй день поездки как раз и побываем вот на этой старинной территории сербской и увидим, где начиналась та самая старинная Сербия, где возникла православная сербская традиция. Это, думаю, это будет очень интересно. Мы соприкоснемся и со святынями, и там же находятся и мощи самого Стефана Немани, иначе святого Симеона Мироточивого. А о том, что это, почему мощи стали мироточивыми и какая была история, мы попытаемся вам, ну, и расскажем в следующий раз. А также много еще чего расскажем о Сербии и из других исторических тем. Мы будем постепенно подниматься вверх по векам.
1: Да, это было бы прекрасно. У меня только вот самый последний вопрос, на который вы ответите вот в данный момент очень коротко. Люди, извините за выражение, полезут в интернет, кто интересуется, насколько вот можно верить то, что можно посмотреть о Сербии именно в интернете?
0: Можно очень коротко посмотреть уже. Можно. Знаете, существуют серьезные исследования. Нужно смотреть исследования по Сербии, которые изданы Институтом славяноведения. если хотите обратиться к научной, исторической и действительно документальной литературе. Если посмотреть на другие ресурсы, которых множество, которые рассказывают о Сербии, я бы все-таки ресурсы православной русской церкви рекомендовал, потому что там проверена информация.
1: Вот это очень важно, да. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Правда, на самом деле всегда так интересно открывать новый народ, тем более народ, хотела сказать, побратим, но наш брат по духу, именно сербский народ. Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня был Виталий Игоревич Ванкевич, магистрант Екатеринбургской духовной семинарии, адвокат, консультант паломнической службы Екатеринбургской епархии.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: До встречи. Всем спасибо.
1: Спасибо, Господь.
0: Спасибо, Господь. До свидания, братья и сестры.
2: В Екатеринбурге 9.

Доброе утро, дорогие друзья! На часах 9 утра по уральскому времени. В эфире православный радиоканал «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. На календаре суббота, 25 июля. Продолжается 8-я седмица по Пятидесятнице, и день сегодня непостный. Мир за окном не спеша просыпается, и я уверена, что кто-то из вас наливает первую чашку горячего кофе или чая перед какой-нибудь дорогой, или кто-то собирается пойти на работу. Но каким бы ни было ваше утро, сегодня суетным или шумным, тихим или домашним, пусть этот день станет для вас замечательным и теплым, проведенным в кругу семьи и оставит после себя только самые лучшие впечатления. За чистотой звука сегодня следит звукорежиссер Екатерина Попова. Кать, доброго тебе утра! Спасибо, что ты делаешь наш эфир таким замечательным. Сегодняшний день открывает новая страница календаря церковного года, и мы обязательно поговорим о святых, чья память сегодня совершается. Ведь среди прочих мы чтим память мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малейна игумена, преподобного Арсения Новгородского, а также память образа иконы Божьей Матери Троеручица. Ну и, конечно же, более подробно о других святых, которых мы сегодня чтим, через несколько минут, сразу после выпуска новостей, поговорим в программе «Православный календарь». Выйдет она в 9:15. Ну а перед этим я расскажу вам о том, что приготовил нам сегодняшний день, какие передачи ждут нас в эфире. Итак, после православного календаря ждем 15-ю кафизму. Прочтет ее диакон Сергий Нежбард. В 10:15 прозвучит Евангелие дня, в 10:30 – главы из книги Деяний святых апостолов. В 11:10 – программа из цикла «Точка зрения», где священники делятся своей точкой зрения на актуальное событие. А в 11:30 ждем программу из цикла «Духовное слово», главы из книги преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 12:15 – передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Прогуляемся по выставке «Острова и капитаны». В 12:30 – очередная часть из книги рассказов отца Ярослава Шипова «Долгота дней». В 13:15 – новости культуры, которые узнаем от Марьяны Ильиной. А затем услышим репортаж дня от Виктории Кауган. Она расскажет, как прошел праздничный концерт в честь престольного праздника Новотихвинского монастыря. В 14:15 в беседах о вечном поговорим о том, как перестать жаловаться и брюзжать, и является ли это грехом. В 15:15 мы повторим для вас программу «Точка зрения». В 15:30 я передам микрофон Дмитрию Бабушкину и его передаче «Художественное чтение». В 16:10 – православный календарь, в 16:30 – главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 17:20 – программа из цикла «Гость в студии». Познакомимся с медицинским клоуном Екатериной Зеленской. Вот такие программы сегодня днем составят вам прекрасную компанию в эфире. Теплого и прекрасного вам дня, дорогие друзья. Тем, кто завтракает прямо сейчас, приятного аппетита. Ну а мы продолжаем наш эфир. Включайтесь.

0: Новости. Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. В праздник Казанской иконы Божией Матери, исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов с прихожанами планируемого храмового комплекса Всех Святых на Юго-Западе посетил раненых воинов СВО, проходящих лечение в филиале номер 2 госпиталя Военно-медицинской академии в Стрельне. По видеозаписи удалось пообщаться с женами и матерями воинов. Был совершен молебен, объединивший раненых и их семьи. Отец Рустик, беседуя с бойцами, подчеркнул, что взаимная поддержка и непрестанная молитва друг за друга дают силы для преодоления недугов и возвращения к нормальной жизни. Пусть Пресвятая Богородица, заступница усердная, через свою казанскую икону исцелит ваши раны, укрепит дух и сохранит семьи, сказал батюшка. Бойцам привезли домашние пироги, блины, мороженое и другие угощения, приготовленные прихожанами. Мы продолжаем наш выпуск. Божественную литургию совершил 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, праведного Евгения Боткина, в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, настоятель иеромонах Марк Святогоров в сослужении братьев Александра Невской лавры. Пел сводный хор храмов епархии, за богослужение молились сотрудники музея. Настоятель коснулся значения трагических событий 1918 года, выразил искреннюю благодарность руководству Эрмитажа и реставраторам, чьи труды позволили возродить храм и возобновить богослужение. «Как важно не забывать свою историю», — сказал отец Марк. «Этот храм хранит память о торжественных богослужениях, радостных и трагических событиях. Поэтому хорошо, что он живет, что здесь совершается евхаристическая молитва. Приходят люди не только полюбоваться убранством, но и помолиться о себе, родных и близких, о своем Отечестве. Человеческая память несовершенна, но Господь помнит всех». Необходимо не прерывать молитву, чтобы Бог слышал нас и никогда не оставлял нас своей неизреченной милостью, сказал настоятель иеромонах Марк Святогоров. Напоминаем, семья последнего российского императора Николая II, несколько слуг и придворный врач Евгений Боткин были зверски убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь прославила в чине страстотерпцев царскую семью в 2000 году, Евгения Боткина в 2016. Придворный собор в Зимнем дворце был освящен 25 июля 1763 года архиепископом Гавриилом во имя образа Спасителя кисти Феодота Ухтомского 1693 год, находившегося в молитвенной комнате при алтаре. После обновления был освящен повторно в 1839 году митрополитом Филаретом. Здесь хранились подаренные императору Павлу I мальтийские святыни, каждый год на месяц переносившиеся в Павловский собор в Гатчине. Храм пострадал при штурме Зимнего дворца и в 1918 году был закрыт. 9 декабря 2014 года собор открыли для посетителей после реставрации, а 25 декабря была отслужена первая за 96 лет божественная литургия. Перед ней храм был освящен иерейским чином. Итак, божественную литургию совершил 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, праведного Евгения Боткина в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, настоятель иеромонах Марк Святогоров в сослужении братьев Александра Невской лавры. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь!
1: Спасибо.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 июля по новому стилю или 12 по старому. И сегодня мы творим память мучеников II века Прокла и Илария, святой Галендухи во святом крещении Марии, исповедницы VI века, преподобного Михаила Малиина, игумена, и преподобных Иоанна и Гавриила Святогорцев, подвижников X века, мучеников Федора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве пострадавших, также в X веке, преподобного Арсения Новгородского XVI века, преподобного мученика Симона Воломского, игумена XVII века. Прославляются иконы Божией Матери, самонаписавшаяся и Троеручица. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим о истории Руси X столетия. Святые мученики Федор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в X веке, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали особенно деятельное участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и воины, они прокладывали новые торговые пути в Византию и на восток, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева и княжеских наемных дружин. Главный торговый путь Руси из Балтийского моря в Черное называли тогда путь из Варяг в Греки. Когда в 972 году сын святой княгини Ольги Святослав был убит печенегами, великим князем киевским оставался назначенный им старший сын Ярополк. Средний сын Олег держал Древлянскую землю, младший Владимир – Новгород. Правление Ярополка, как правление его бабки Ольги, вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению историков, исповедовал христианство, и это никак не соответствовало интересам скандинавских дружинников, язычников, привыкших считать Киев оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, как был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против Ярополка. Будущий креститель Руси, князь Владимир, начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря, в качестве военной силы. Его поход на Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели. Это был религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года Владимир воссел на престоле отца своего в Киеве, а несчастный Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Для устрашения киевлян, среди которых уже многие, как русские, так и варяги, были христиане, в восстановленном и украшенном новыми идолами языческом святилище были совершены неистовые человеческие жертвоприношения. Видимо, именно к этому первому периоду торжества язычества в Киеве при вокнижении Владимира следует отнести гибель святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, которую можно в этом случае датировать летом 978 года. Но возможно, что подвиг святых киевских варягов-мучеников имел место летом 983 года, когда волна языческих жертвоприношений повторилась после победы князя Владимира над литовским племенем ятвягов. Преподобный Нестор-летописец сообщает, что жил среди киевлян варяг по имени Феодор, долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое крещение. Языческое имя его было Тор. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. «И сказали старцы и бояре, бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам». Очевидно, не без умысла жребий, брошенный языческими жрецами, пал на христианина Иоанна. К когда посланные к Федору сообщили, что его сына избрали себе боги, да принесем его им в жертву, старый воин решительно ответил: «Не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един, ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека, и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Вооруженной толпой язычники ринулись к Федору, разнесли его двор, окружили дом. Федор, по словам летописца, стоял на стенях с сыном своим. Мужественно, с оружием в руках, встречал врагов. Видя, что в честном бою им не одолеть Федора и Иоанна, храбрых искусных воинов, осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через 100 лет после исповеднического подвига киевских варягов, русская православная церковь почитала их в сонме святых. Федор и Иоанн стали первыми мучениками за святую православную веру в русской земле. Первыми русскими гражданами Небесного Града назвал их списатель Киево-Печерского Патерика епископ Симон Святитель Суздальский. Путь из варяг в греки становился для Руси путем из язычества в православие, из тьмы к свету. На месте мученической кончины варягов Федора и Иоанна святой равноапостольный Владимир воздвиг впоследствии десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную 12 мая 996 года. В нее были перенесены в 1007 году мощи святой равноапостольной Ольги. 8 лет спустя здесь обрел место последнего упокоения и сам святой Владимир, крестивший русскую землю. Святые мученики Федоре и Иоанне, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Звучит 15-я кафизма. Читает диакон Сергий Нежбард.
3: Благословен.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны.

Творящий суд и творящий правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавша слависе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, а Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хориве, и поклонишеся истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море черне, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Эльфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша язык, и ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их, и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предади я в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милость Его. Да рекут избавление Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчези, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованный нищ.

Святою и железом, яко приогорчиша словеса Божие, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердца их, и изнемогоши и небе помогай, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спасея, и изведея из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спасея, посла слово свое и исцелия, и избави я от растлений их, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь и дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися, подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведея, и повере буре, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишися, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благословия, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби, зол и болезни, излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюсь и к Ему, и юдоль селения размерю, мой есть Галаат, и мой есть Манаси, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав канопа пования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо еже любите мя оболгах у мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая заблагая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, внегда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех,
да будут дни Его мали, и епископство Его да приимет ин, да будут сынови Его сири, и жена Его вдова, движущиеся да приселятся, сынови Его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чужди труды Его, да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его, да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его, да воспоменится беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милость, и погна человека нище и убого, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза, в нюже облачиться, и яко пояс им же выново поясуется, сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавые на душу мою, и Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть мас, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле и ради, и асм бы их поношение им, видишь мяпахи ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил ей сию, проклянут си, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим, исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко представ десною убогого, и же спасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есть, не остави меня последовать и воле плоти моей, не презри меня, Господи, яко немощен есть, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, ежепотребите ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах в рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 15-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбард.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Германии вышел перевод Нового Завета на немецкий язык, ориентированный на православное вероучение. Издание представляет собой первый в истории самостоятельный православный перевод ключевых библейских текстов на немецкий язык. Над проектом много лет работали схиархимандрит Иустин Рауэр, иеромонах Нил Лазаренко и богослов Иоганнес Климек. В отличие от многочисленных немецких переводов Библии, существующих со времен Лютера, новая версия опирается не на реконструированные критические издания древних текстов, а на так называемый текст патриаршего издания, подготовленный комиссией Константинопольского патриархата в 1904 году, который до настоящего времени читается за богослужением в Греции. Это позволяет сохранить преемственность византийской традиции и избежать смысловых расхождений, характерных для многих западных изданий. Издание включает Новый Завет и Псалтырь с традиционным делением на 20 кафизм, а также 9 библейских песен, занимающих центральное место в православном богослужении. Как отмечается в рецензии, новый перевод объединяет в одном томе тексты, для чтения которых раньше требовалось обращаться к нескольким изданиям. Ну и к другим сообщениям выпуска. Тверь включили в «Золотое кольцо России». Глава Тверской области заявил, что для города такой статус открывает новые горизонты. Помимо развития туризма, Королёв ожидает развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни в регионе. Напомню, «Золотое кольцо России» – это туристический маршрут, проходящий по древним городам к северо-востоку от Москвы. Он объединяет уникальные памятники истории, архитектуры и культуры, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам термин «Золотое кольцо» придуман в 1967 году журналистами и искусствоведом Юрием Бычковым. Он опубликовал в газете «Советская культура» серию очерков о своей поездке по древним городам под этим поэтическим названием. О том, что Тверь будет включена в «Золотое кольцо России», в июне сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с Урала. В Екатеринбурге открыли выставку о жизни основателя нашего города Василия Татищева. Стендовой выставке под названием «Василий Татищев. Страницы жизни и славы», разместившейся на Центральном проспекте Уральской столицы, дали старт председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители управления архивами по Свердловской области, представители общественных организаций и музеев, учащиеся гимназий и горожане. Людмила Бабушкина отметила, что Василий Татищев был выдающимся государственным деятелем, а его наследие остается примером великого служения Родине. Она подчеркнула, это горный инженер, мыслитель, дипломат и ученый, чье служение России еще предстоит в полной мере оценить потомкам. Он стоял у истоков основания Екатеринбурга, Перми и Тольятти. За какое бы дело он ни брался, всегда действовал в интересах государства и с высочайшей ответственностью. Именно поэтому сегодня его наследие и вызывает искреннее уважение. Выставка, приуроченная к 340-летию со дня рождения основателя Екатеринбурга, состоит из 32 стендов. Здесь можно узнать историю рода Татищевых, который ведет свое начало от основателя российского государства Рюрика, а также описание жизни Василия Татищева. В числе главных событий, отраженных в экспозиции, начало его службы при царском дворе, участие в Северной войне, дипломатическая деятельность. Особое внимание уделили командировке на Урал во время службы в Берколлегии, когда он сформировал идею будущего Екатеринбурга. Также экспозиция раскрывает роль Татищева в реорганизации и развитии монетного двора в России, включая запуск монетного производства в Екатеринбурге. Отдельные разделы выставки посвящены его противостоянию как государственника герцогу Берону, фавориты Анны Иоанновны. Отмечу также, что памятники Василию Татищеву установлены в нескольких городах, связанных с его деятельностью. В Екатеринбурге на площади Труда в 1998 году установили монумент Татищеву и Дегенину. Также памятники установлены в Тольятти, Перми и Болдино, где Василий Татищев провел последние годы жизни. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 12 глава, с 30 по 37 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признавайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Сейчас, возлюбленные братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала свидетелем Феофаном Затворником. «И женись со мною, на мя есть, иже не собирает со мною, расточает. Кто же с Господом? Тот, кто живет и действует в Его Духе, кто не позволяет себе ни мыслей, ни чувств, ни желаний, ни намерений, ни слов, ни дел, которые были бы неугодны Господу и противны Его явным заповедям и определениям. Кто живет и действует иначе, тот не с Господом, следовательно, не собирает, а расточает. Что же расточает? Не только силы и время, но и то, что собирает. Богатство, например, не с Господом собирает тот, кто копит только его, не делясь с другими и себя лишает даже нужного, или кто, собирая его, частью истрачивает на пышное содержание себя, частью расходует на тщеславные жертвы, частью оставляет наследникам. На тот свет явится он ни с чем и будет там беднейшим из беднейших. Напротив, с Господом собирает богатство тот, кто через руки бедных и нуждающихся препровождает собранное вечной сокровищнице. Когда умрет такой человек, на том свете все найдет сохранным, нерасточенным, хотя бы он всю жизнь свою расточал. То же самое приложимо и к собиранию знаний. Тут расточение еще очевиднее, потому что еще здесь становится явным, как не о Господе мудрствующий собирает будто горы знаний, а между тем все они — хлам, призрак истины, а не истина. У таких не только не бывает знания, но и смысл человеческий теряется. Они начинают бредить, как сонные. Читайте систему материалов, и вы увидите, что это так. На этом рубрика «Евангелие дня» подходит к концу. Божьей помощи вам, возлюбленные Господи, братья и сестры, на предстоящий день.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния

не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Стих 2. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Стих 3. Вот мое защищение против осуждающих меня. Стих 4. Или мы не имеем власти есть и пить? Стих 5. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Стих 6. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Стих 7. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? Стих 8. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Стих 9. Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Стих 10. Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Стих 11. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Стих 12. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Стих 13. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Стих 14. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Стих 15. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Стих 16. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Стих 17. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Стих 18. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Стих 19. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Стих 20. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Стих 21. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Стих 22. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Стих 23. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Стих 24.

0: 4. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Стих 25. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Стих 26. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Стих 27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Первое послание Коринфянам, глава 10. Стих 1. Примеры. Думая, что стояли, пали. Стих 14. Убегайте идолослужения. Стих 23. Об идоложертвенном. Не искать своей пользы. Стих 1. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Стих 2. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. Стих 3. И все ели одну и ту же духовную пищу. Стих 4. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Стих 5. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Стих 6. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Стих 7. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Стих 8. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Стих 9. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Стих 10. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Стих 11. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Стих 12. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Стих 13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Стих 14. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Стих 15. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Стих 16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Стих 17. Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Стих 18. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Стих 19. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Стих 20. Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Стих 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Стих 22. «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Стих 24. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Стих 25. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Стих 26. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее». Стих 27. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Стих 28. «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Стих 29. «Совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» Стих 30. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» Стих 31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Стих 32. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией». Стих 33. «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 1. «Покрывало для молящейся или пророчествующей жены». Стих 17. «О порядке при вечере Господней, как Господь Иисус взял хлеб и чашу». Стих 1. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Стих 2. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Стих 3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог». Стих 4. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову». Стих 5. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Стих 6. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Стих 7. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Стих 8. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». Стих 9. «И не муж создан для жены, но жена для мужа». Стих 10. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Стих 11. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Стих 12. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Стих 13. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытую головою. Стих 14. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Стих 15. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Стих 16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви Божией. Стих 17. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Стих 18. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Стих 19. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Стих 20. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Стих 21. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Стих 22. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Стих 23. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Стих 24. И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Стих 25. Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Стих 26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Стих 27. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Стих 28. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Стих 29. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Стих 30. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Стих 31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Стих 32. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Стих 33. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Стих 34. «А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Прочее устрою, когда приду. Первое послание к Коринфянам, глава 12. Стих 1. Дары различны, но Дух один. Стих 12. Тело Христово и Его члены. Стих 1. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Стих 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Стих 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Стих 4. Дары различны, но Дух один и тот же. Стих 5. И служения различны, а Господь один и тот же. Стих 6. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Стих 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Стих 8. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Стих 9. Иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом. Стих 10. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Стих 11. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно.
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарх румынский Даниил отмечает свое 70-летие. Дан Илие Чабатя родился 22 июля 1951 года в селе Добреш-Тибара в Румынии в семье учителя. Получив среднее образование, обучался в Богословском институте, затем закончил докторантуру и продолжил обучение за рубежом. В 1988-1990 годах состоял советником патриарха румынского, возглавляя сектор «Современное богословие и экуменический диалог». А 4 марта 1990 года хиротонисан викарного епископа архиепископии Тимишоара. В июне 1990 года возведен на кафедру архиепископа Ясского, митрополита Молдовы и Буковины. 12 сентября 2007 года был избран архиепископом Букурештским, митрополитом Мунтении и Добруджии и патриархом Румынской Православной Церкви. Интронизация состоялась 30 сентября. Следующая новость с Камчатки. Там служатся молебны об успешной рыбной ловле, так как сейчас в регионе рыболовецкий сезон. На божественной литургии возносится молитва ко Господу о благословении рыбаков с прошением помощи святых апостолов Петра и Павла. Священное Писание тесно связывает апостолов с рыболовством, поэтому молитва рыболова на хороший улов часто адресована именно им. Ну и последняя новость выпуска из Канады. Там местные православные церкви почтили память святителя Иоанна Шанхайского. 18 июля священнослужители нескольких православных церквей в Канаде собрались на совместную молитву в Виндзоре, где почтили память святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, небесного покровителя братства православного духовенства региона Виндзор-Эссекс. Литургию в кафедральном соборе во имя святого Георгия Победоносца и святителя Андрея Шагуны возглавил епископ канадский Румынской православной церкви Иоанн Касьян. Ему сослужили клирики румынской, константинопольской, сербской, македонской православных церквей, а также православной церкви в Америке. По окончании богослужения епископ Иоанн рассказал о жизни и миссионерском подвиге святителя Иоанна, подчеркнув, что его пример остается особенно актуальным для православной миссии в современном североамериканском обществе. Напомню, что братство православного духовенства Виндзор-Эссекс объединяет священнослужителей различных православных церквей, несущих служение в регионе. Оно было создано для развития братского общения, взаимной поддержки и сотрудничества между приходами разных юрисдикций. Члены объединения регулярно проводят совместные богослужения, пастырские встречи и миссионерские проекты. А святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский – один из самых почитаемых православных святых 20 века. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие клирик Русской Православной Церкви, церковный публицист, известный миссионер, отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, добрый день!
1: Дорогая Мария, дорогие слушатели, приветствую вас!
0: Сегодня обсудим захват храмов. Я понимаю, что это очень тяжелая тема, но и тем не менее не поговорить о ней мы не можем. Недавно выходила новость о том, что раскольники захватили Александро-Невский храм в Одессе. И таких новостей в последнее время становится все больше и больше. В ответ на это Русская Православная Церковь делает официальное заявление, но, к сожалению, ситуацию это никак не меняет. Что еще может сделать Церковь на уровне молитвы, на уровне дипломатии, на уровне обращения к мировому сообществу? Этот вопрос неизбежно всплывает в умах православных христиан. Правда ли, что мы уже исчерпали все возможные инструменты? Кроме того, для многих верующих в России эти новости действительно вызывают боль и чувство бессилия. Что вы, батюшка, можете посоветовать православному христианину в России, который видит эти захваты, но никак не может повлиять на ситуацию? И как молиться правильно в этой ситуации о прекращении гонений, о вразумлении захватчиков или о терпении страждущих?
1: Вот тема эта, конечно, очень горькая, горестная. В особенности она горькая и горестная, потому что она разворачивается на фоне войны. Вот это слово некогда непопулярное, и даже его пытались как-то обходить стороной, но сегодня никто не усомнится в том, что идет гражданская война. Русские убивают русских, неважно, малороссийского направления или великороссийского, по заказу, под водительством военного блока НАТО. Вот что происходит. Руками русских убивают русских и руководит этим НАТО. Ну, вот если мы немножко поскребем себе, как говорится, верхнюю часть туловища, то есть голову, то все проясняется, хотя и далеко не лучшим образом, а скорее, наоборот, очень горестным образом, но тем не менее эта ясность до нас доходит. Ну, вот знаете, память войны отечественной 41-45 годов здесь помогает. Недаром она, эта память, сейчас вырастает в сознании всех наших сограждан. И тогда, вот в июне 41 года, тоже не было большой ясности, как мы знаем из воспоминаний, и в том числе и зарубежных, но и даже и русских. Ну, просто с русскими, так сказать, было там немножко сложнее все в связи с очень строгим режимом. Некоторым казалось, ну что там, в конце концов, ну Гитлер придет, там Сталина снимут, будет легче жить, порядок будет. И церкви, кстати, откроют, и открывали нацисты под оккупационные войска, получали указание, что не препятствовать открытию храмов. Вот. А почему я это говорю? Потому что надо видеть общую картину. Надо видеть общую картину, также общую картину нацизма и Гитлера, также общую картину этой вот агрессии НАТО против России. Ну и тогда что же делать? Естественно, захваты храма. Примерно так же горестно и так же, ну, если можно так выразиться, естественно, как те взрывы, убийства мирных жителей, которые происходили и в наше время последние 5 лет под руками натовцев, и в 41-45 году миллионы, десятки миллионов наших сограждан погибли от рук нацистов или даже и на линии огня. Это все части того же самого страшного процесса. Вот, значит, надо нам с вами, разумеется, думать и молиться, и церковь, ну, делает какой-то особенный акцент именно на захвате церквей. Но и шире тоже, пожалуйста, слушайте обращение проповеди патриарха и исполняйте то, к чему нас призывает церковь, к консолидации общества, к молитвенной и действенной помощи всей нашей стране, всем нашим вооруженным силам и всему обществу, и те, кто может носить оружие и желает служить Родине, и также этот воинский подвиг становится тем неоценимым вкладом, который наше общество, наша Россия может дать внести во что? В общемировую борьбу с этой сатанинской силой. Господь вам в помощь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был клирик Русской Православной Церкви, церковный публицист и известный миссионер отец Макарий Маркиш. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья.

От рождения течет и до смерти в непрерывной своей.

в этой жизни стремишься, на пути поспешай, не спеша, и с неверных дорог обратишься. Бурю чувств и смущений познав, и вкусив искушения траву, ты к Христу

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 12. Пример одного холодного монаха, опутанного сетями сребролюбия. «Я знаю одного, который считал себя монахом, и, что еще хуже, льстил себе совершенством. Когда после принятия в Киновию Авва стал увещевать его, чтобы он не возвращался к тому, от чего отрекся при вступлении на поприще самоотвержения, и отрешился бы от корня всех зол, сребролюбия и земных уз, а лучше бы пожелал очиститься от прежних страстей, которым часто подвергался, перестал домогаться того, чего и прежде не имел. А если узами корыстолюбия будет связан, без сомнения не сможет достигнуть очищения своих пороков.

направлено соответственное лечение, и у здоровых нельзя сохранить полное здоровье. Это и многое другое старцы, испытавшие бесчисленные случаи превратности и падений, обычно высказывают в наставлении младшим. Когда таким образом старцы излагали, каким страстям подвергались, мы получали исцеление, молча узнавая лекарства и причины приключающихся с нами пороков, которые мы скрыли, оставили без описания, не из опасения братьев, а потому, чтобы книга, попав в руки малосведущих в этом деле, не открыла неопытным того, что должно быть открыто только трудящимся и старающимся достигнуть верха совершенства. Глава 14. Троякая болезнь сребролюбия. Три вида этого недуга, которые всеми отцами одинаково осуждаются. Первый, порочность которого мы выше описали, обольщает бедных и внушает собирать то, чего они и прежде не имели, когда жили в мире. Второй побуждает опять желать и возвратить то, что оставили, отрекшись от мира. Третий, в начале отречения от мира, из страха бедности и беспомощности, не отвергает богатство мира, но сберегает у себя и деньги, и имущество, которые следовало бы отвергнуть в начале самоотвержения. Такие монахи никогда не достигнут евангельского совершенства. Эти три вида сребролюбия в Священном Писании подвергались нелегкому наказанию, чему мы находим следующие примеры. Гиезий, желая приобрести то, чего и прежде не имел, не только не удостоился получить благодать пророчества, которую должен был иметь от своего учителя по наследственному порядку, но по проклятию Елисея еще поражается проказою. 4 Царств 5, 21 и 27. А Иуда, желая получить деньги, которые прежде, следуя Христу, отвергал, не только предал Господа и потерял чин апостольства, но и жизнь завершил недобрым порядком, окончив ее насильственной смертью. От Матфея 27:5. Анания и Сапфира, удержав некоторую часть из того, чем владели, из уст апостольских наказываются смертью. Деяние 5:1-10. Глава 15. Худо отрекающийся, чем отличается от неотрекающегося? О тех, которые, говоря, что отреклись от этого мира, а на самом деле, опять побежденные неверием, боятся лишиться земного имущества. Во Второзаконии таинственно заповедуется так: «Кто боязлив и малодушен, тот да не идет на войну, пусть идет и возвратится в свой дом, чтобы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце». Второзаконие 20:8. Что очевиднее этого свидетельства? Не ясно ли Священное Писание желает, чтобы они лучше уж и не принимали этого звания, не принимали и имени, нежели словом и развращающим примером отвлекать других от евангельского совершенства и расслаблять страхом неверия? И так повелевается им, чтобы, уходя с войны, возвращались в свой дом, потому что никто с двоящимся сердцем не может вести войну Господню. Ибо человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. В евангельской притче говорится, что тот, кто с 10 тысячами шел против царя, идущего с 20 тысячами, видя, что не может сражаться, стал просить мира, пока царь еще далеко был. От Луки 14:31-32. Это значит, что лучше уж не класть начало отречению от мира, чем впоследствии холодно исполнять его и подвергать себя большей опасности. Ибо лучше не давать обета, нежели, дав обет, не исполнить его. Екклесиаст 5:4. Хорошо говорится, что этот идет с 10 тысячами, а тот с 20 тысячами. Ибо число пороков, воюющих против нас, больше, нежели добродетелей, борющихся за нас. Но никто не может служить и Богу, и Мамоне. От Матфея 6:24. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий,

0: возвращающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. От Луки 9:62. Глава 16. Предлог к оправданию тех, которые не хотят оставить свое имущество. Такие стараются в свидетельстве Святого Писания найти себе повод к прежнему корыстолюбию. Превратно толкуя, силятся извратить изречения апостола, или лучше Господа, и приноровить их по своему желанию, приспосабливая к смыслу Святого Писания не свою жизнь или разум, а делая по желанию своей страсти натяжку, хотят, чтобы Святое Писание согласовалось с их мнениями, и говорят, что написано «блаженнее давать, нежели принимать» Деяния 20:35. Превратным толкованием этого они думают ослабить следующее изречение Господа: «Если хочешь быть совершенным, поди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною» от Матфея 19:21. Думают, что они под этим предлогом не должны оставлять свое богатство и считают себя блаженными, если, обеспечив себя запасным богатством, от избытка его уделяют и другим. Поскольку стыдятся принять с апостолом славную нищету ради Христа и не хотят довольствоваться трудами рук и монастырской умеренностью, такие должны знать, что они или сами себя обманут и не отрекутся от этого мира, полагаясь на прежнее богатство, или, если хотят делом исполнить монашеский обет, отвергнув и расточив все, и ничего не удерживая у себя из того, от чего отреклись, с апостолом прославятся в голоде и жажде, в холоде и наготе. 2 Коринфянам 11:27. Глава 17. О самоотвержении апостолов и первенствующей церкви. Также и тот, кто свидетельствует о себе, Деяния 22:25, что он по мирскому чину был славен, поскольку от рождения был почтен достоинством римского гражданина, разве не мог бы содержаться прежним имуществом, если бы считал это более удобным для совершенства? Также и те, кто в Иерусалиме, будучи владельцами полей или домов, продавали все и, совершенно ничего не оставляя у себя, приносили цену проданного и клали у ног учеников. Деяния 4:35. Разве не могли бы они удовлетворять из собственного имущества телесные потребности, если бы это было признано апостолами более совершенным или сами бы сочли более полезным? Но, отвергнув все имущество, они пожелали содержаться собственным трудом или приношением язычников. Святой апостол о пожертвовании их пишет к римлянам, обещает свои услуги им в этом и, приглашая к такому подаянию, говорит: «Теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». К римлянам 15:25-27. Также и в послании к коринфянам, показывая заботу о них, убеждает их старательнее приготовить к его приходу подаяние, которое он предполагал послать в Иерусалим святым для употребления. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». И чтобы побудить их к более щедрому подаянию, он прибавляет: «А если прилично будет и мне отправиться, то они и со мною пойдут». 1 Коринфянам 16:1-4. То есть, если ваше подаяние будет таково, что заслужит быть отнесенным при моем сопровождении. Также и в послании к Галатам свидетельствует, что он сделал этот самый договор с Иаковом, Петром и Иоанном, когда разделялось между апостолами служение проповеди, чтобы именно он проповедовал язычникам, но никак не оставлял заботы и попечения и о нищих в Иерусалиме, которые, для Христа отвергнув все свои вещи, приняли добровольную нищету. Узнав, говорит, о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих. Апостол свидетельствует, что он это дело исполнял со всею заботливостью, говоря, что и старался я исполнять в точности. Галатам 2, 9 и 10. Итак, кто же блаженнее? Неужели те, которые, недавно обратившись из язычников и будучи не в состоянии восходить к евангельскому совершенству, еще удерживали у себя свое имущество, для которых апостол считал большим плодом уже то, что, воздерживаясь хоть от идолопоклонства, блуда, удавленины и крови, Деяния 15-29, приняли веру Христову с удержанием своего имущества? Или те, которые, выполняя евангельское учение, ежедневно нося крест Господень, не хотели ничего оставить у себя из собственного имущества? От Матфея 19-21. И сам блаженный апостол, поскольку часто подвергался узам, темницам или утомлению от путешествия, и потому не имел возможности своими руками, как делал обыкновенно, приобретать себе привычное ежедневное пропитание, по уверению его, получал необходимое для своих нужд от братьев, приходивших из Македонии. «Недостаток мой, — говорит, — восполнили братья, пришедшие из Македонии». 2 Коринфянам 11:9. И к филиппийцам пишет: «Вы знаете, филиппийцы, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». К филиппийцам 4, 15 и 16. По мнению сребролюбцев, которые они составили по холодности сердца, неужели и эти будут блаженнее апостола, потому что уделяли ему из своего имущества? Этого не осмелится сказать и безумный. Глава 18. Если хотим подражать апостолам, то не должны руководствоваться своим мнением, а следовать их примеру. Итак, если хотим последовать евангельской заповеди и быть подражателями апостола и всей первенствующей церкви, или отцов, которые в наши времена последовали добродетелям и совершенству их, то не должны мы полагаться на свое мнение, обещая себе евангельское совершенство от этого холодного и жалкого состояния. Но, следуя по стопам их, должны стараться не обманывать самих себя и так исполнять монастырское благочиние и постановление, чтобы нам истинно отречься от этого мира, по неверию увлекающему нас, не удерживать у себя ничего из того, что мы отринули, ежедневное пропитание приобретать не припрятанными деньгами, а собственным трудом. Глава 19. Изречение святого Василия Великого об одном сенаторе. Говорят, что святой Василий, епископ Кесарийский, одному сенатору, который с холодностью, отрекшись от мира, оставил для себя нечто из своих богатств, не желая добывать содержание работою своих рук и приобрести истинное смирение нищетою, утомительным трудом и монастырским подчинением, сказал следующее: «Ты и сенаторство потерял, и монахом не сделался». Глава 20. Быть побежденным сребролюбием бесчестно. Итак, если хотим законно подвязаться на духовном поприще, должны и этого губительного врага выгнать из наших сердец. Как не требуется большего усилия для победы над ним, так быть побежденным от него бесчестно и бесславно. Ибо когда поражает сильный, то хотя в падении бывает боль и сожаление о потере победы, однако в силе противника находится некоторое утешение для побежденных. А если неприятель не сильный и борьба слабая, то помимо болезни падения Бывает стыд более унизительный, бесчестие, которое тяжелее урона. Глава 21. Как победить сребролюбие? Высшая победа и всегдашнее торжество над этим врагом будет в том, чтобы совесть монаха, как говорится, не осквернялась ни малейшую монетою, ибо невозможно, чтобы побежденный малой корыстью, однажды приняв в свое сердце корень вожделения, тотчас не воспламенился жаром большего пожелания. Ибо воин Христов до тех пор будет победителем, безопасным и свободным от всякого нападения страсти, пока этот непотребный дух не посеет в нашем сердце ростки этого вожделения. Поэтому, как необходимо блюсти голову змея во всех родах пороков вообще, так особенно тщательно нужно остерегаться в этом. Если же страсть эта будет впущена внутрь, то, укрепясь от своей пищи, сама по себе возбудит сильнейший пожар. И потому не только надо опасаться стяжания денег, но и само желание необходимо выгнать из души. Ибо важно не столько избегать дел сребролюбивых, сколько саму страсть эту с корнем вырывать. Ибо никакой пользы не принесет нам неимение денег, если останется в нас желание стяжания. Глава 22. Иной и не имея денег, может считаться сребролюбивым. И не имеющий денег может страдать болезнью сребролюбия, и никакой пользы не принесет обет нищеты тому, кто не может отсечь страсть любостяжательности и довольствуется лишь обещанием нищеты, а не самой добродетелью, и бремя нужды несет он не без сердечной скорби. Ибо как евангельское слово от Матфея 5, 28 считает нечистыми сердцем тех, кто не осквернены телом, так и те, кто не обременены тяжестью денег, могут быть осужденными, как сребролюбивые умом и сердцем. Ибо у них не было только случая иметь, а не воли, которая у Бога всегда увенчивается больше, чем необходимость. Ибо достойно сожаления терпеть испытания нищеты и наготы, а плодов их лишиться от порока тщетного желания. Глава 23. Пример Иуды. Хочешь ли знать, как гибельно, как зловредна эта страсть, если не будет ревностно истреблена, как расплодится она и произведет разнородные отростки пороков к погибели того, кто воспитал ее? Посмотри на Иуду, бывшего в числе апостолов. Поскольку он не хотел сокрушить смертоносную голову этого змея, тот своим ядом отравил его и, опутав сетями вожделения, вверг его в такую глубокую пропасть порока, что убедил продать искупителя мира и виновника спасения людей за 30 сребреников. Он никогда не был бы доведен до такого нечестивого предательства, если бы не был заражен недугом сребролюбия, не сделался бы нечестивым виновником убийства Господа, если бы прежде не привык красть вверяемые ему деньги. Глава 24. Сребролюбие может быть побеждено только нестяжательностью. Вот разительный и очевидный пример лютости этой страсти, которая плененной душе не позволяет соблюдать никаких правил честности и не может насытиться никаким увеличением прибытка. Ибо не богатством можно положить конец этой страсти, а лишь нестяжательностью. Наконец, когда Иуда утаил веренные ему деньги, назначенные для подаяния нищим, для того, чтобы, насытясь обилием денег, хотя бы умерить свою страсть, он от обилия их так воспламенился сильнейшей страстью, что захотел уже не только красть деньги тайно, но продать самого Господа, ибо неистовство этого вожделения превосходит все богатства. Глава 25. О погибели Анании, Сапфиры и Иуды, которые они подверглись из-за сребролюбия. Наконец, верховный апостол, наученный этими примерами, зная, что имеющий что-нибудь не может обуздать страсть и что положить конец ей можно не малым или большим количеством имущества, а только одной лишь нестяжательностью, наказал смертью Ананию и Сапфиру, о которых мы выше упомянули, что они удержали у себя нечто из своего имущества, так что подверглись погибели за ложь от страсти. А Иуда сам произвольно погубил себя за вину предательства Господа. Какое в этом сходство злодеяния и наказания? Ибо там, у Иуды, за сребролюбием последовало предательство, а здесь, у Анании и Сапфиры, ложь. Там предается истина, здесь допускается порок обмана. Хотя поступки их кажутся различными, но и в том и другом случае последовал один конец. Ибо тот, Иуда, избегая бедности, захотел возвратить то, что отверг было. А эти, чтобы не сделаться бедными, покусились удержать у себя нечто из своего имущества, которое должны были полностью принести апостолам или раздать братьям. И потому в том и другом случае следует осуждение на смерть, потому что оба порока произошли от корня сребролюбия. Итак, если на тех, которые не желали чужого богатства, а покусились удержать свое, не имели жадности к приобретению, а только желали сберечь, пало такое строгое наказание, то как надо судить тех, кто хотят собирать деньги, коих никогда не имели, и, выказывая перед людьми нищету, перед Богом оказываются богатыми по страсти корыстолюбия? Глава 26. Сребролюбие причиняет духовную проказу. Сребролюбцы считаются прокаженными умом и сердцем, подобно Гиезию, 4 царств, 5, 27, который, пожелав тленных денег мира сего, был поражен язвою проказы. Это служит нам очевидным примером того, что всякая душа, оскверненная страстью, поражается духовной проказою пороков, и нечистая перед Господом подвергается вечному проклятию. Глава 27. Свидетельство из Священного Писания, из которых желающий совершенства научается не возвращать себе того, от чего отказался при вступлении в подвиги самоотвержения. Итак, если, оставляя все по желанию совершенства, ты последовал за Христом, говорящим тебе «пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах», «И приходи и следуй за Мною» от Матфея 19, 21. «То, положив руку на плуг, зачем озираешься назад, так что, по слову Господа, будешь признан недостойным Царства Небесного» от Луки 9, 62. «Поставленный на кровле евангельской вершины совершенства, для чего сходишь с нее взять что-нибудь из дома твоего, то есть из того, что ты прежде отринул?» От Луки 17, 31. «Будучи поставлен на поле делания добродетелей, для чего, возвращаясь, стараешься переодеться в одежду мирскую, которую скинул при вступлении в самоотвержение? Если же ты, живя в бедности, не имел ничего, то тем меньше должен приобретать то, чем ты прежде не владел. Ибо по благоволению Божию ты для того так приготовлен, чтобы, не сдерживаемый никакими сетями денег, ты свободнее притек к нему. Но, впрочем, никакой бедняк да не сокрушается об этом, ибо нет никого, кто бы не имел чего-нибудь, что оставить. Тот отказался от всех богатств мирских, кто страсть к приобретению их отсек с корнем». Глава 28. Над сребролюбием не иначе можно одержать победу, как нестяжательностью. Совершенная победа над сребролюбием одерживается тем, чтобы не допускать в нашем сердце искры желания какого-либо и малейшего стяжания, будучи уверенными, что мы уже не сможем погасить ее, если хоть немного пищи будем подавать этой искре в нас. Глава 29. В чем должна состоять монашеская нищета? Эту добродетель мы можем сохранить ненарушимо, не иначе, как если, живя в монастыре по апостолу, 1 к Тимофею 6, 8, имея пищу и одежду, будем довольны этим. Глава 30. Средства против недуга сребролюбия. Итак, помня об осуждении Анании и Сапфиры, убоимся что-нибудь удерживать из того, что, отрекаясь от мира, мы обещали совершенно оставить. Устрашимся также примером Гиезия, который за вину сребролюбия подвергся наказанию вечной проказой. Остережемся приобретать то, чем мы прежде не владели. Страшась заслуженной погибели Иуды, всей силою будем избегать того, чтобы опять собирать деньги, которые мы однажды отвергли. Помимо всего этого, зная состояние нашей слабой и переменчивой природы, будем остерегаться, чтобы день Господень, придя как вор ночью, не нашел совесть нашу оскверненной хоть одной полушкою, которая, погубив все плоды нашего самоотвержения, сделает то, что слово Господне, сказанное в Евангелии богачу, отнесется и к нам. «Безумный, всю ночь твою душу возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» От Луки 12:30. Ничего не думая о завтрашнем дне, не позволим себе уклоняться от благочиния киновии. Глава 31. Сребролюбие можно победить только живущему в киновии, и как можно здесь жить? Нет сомнения, что мы никак не сможем этого исполнить, даже подчиниться правилам монастырским не сможем, если сначала не будет прочным основанием положена в нас добродетель терпения, которая происходит только из источника смирения, ибо смирение не умеет кому-либо наносить смущение, а терпение великодушно переносит причиненные нам неприятности.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Первая новость из Москвы. Там состоялась первая пресс-конференция, приуроченная к Дню Крещения Руси. В преддверии праздника Дня Крещения Руси, который отмечается 28 июля, в информационном агентстве «Россия сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществами СМИ Вахтанг Кипшидзе. Мероприятие было посвящено не только предстоящим торжествам, но и обсуждению духовных вызовов современности, в том числе угрозы распространения неоязычества. Основной темой обсуждения стал глубинный смысл выбора князя Владимира, объединившего народы исторической Руси православной верой. Спикеры ответили на вопросы о том, какие аспекты принятия христианства в Древней Руси находятся в центре современных дискуссий, а также о различных угрозах, которые сегодня встают перед православием. Например, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников анонсировал новый фильм под названием «Неоязычество. История обмана», подчеркнув, что День Крещения Руси – это особый праздник про встречу с Богом. А фильм расскажет о том, что этому препятствует – лжерелигии. Ведь лжерелигии – это еще одна серьезная угроза не только жизни человека, но и нашему государству. Также он уточнил, что по приблизительным подсчетам в России сегодня около 500 000 неоязычников. Со стороны они могут показаться просто любителями старины или безобидными поклонниками деревянных истуканов. Но их идеи и действия опасны и не ограничиваются хороводами и поклонением Перуну. Это экстремистская идеология, которая толкнула многих людей на опасные преступления. Владыка Силуан, в свою очередь, отметил, что значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков проектирования будущего. И, конечно, такими истоками, вне всякого сомнения, является тот выбор православия, который был осуществлен 1000 лет назад, прежде всего, как выбор веры. Архиерей подчеркнул, что крещение Руси имеет основополагающее значение для Отечества. Сегодня, когда страна сталкивается с большими вызовами, особенно важно, чтобы люди понимали, во что они верят и какие ценности для них главные. А Вахтан Кипшидзе рассказал о том, как в этом году планируется отмечать День Крещения Руси. В программе, в частности, богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, крестный ход к памятнику равноапостольному князю Владимиру, где будет отслужен праздничный молебен, и патриарх Московский, и всея Руси Кирилл обратится с пастырским словом к собравшимся. Это событие также будет транслироваться церковными и светскими СМИ. Также праздничные богослужения традиционно будут совершены в большинстве храмов и монастырей Русской Церкви, как в России, так и за рубежом. Но и к другим сообщениям выпуска. Они из Черногории. Там с участием российских дипломатов прошли дни памяти Николая II и царской семьи. В кафедральном соборе святителя Василия Острожского города Никшича была совершена торжественная архиерейская литургия. Храм был спроектирован и построен на средства, выделенные Александром III, а затем Николаем II, который официально считается его ктитором. Церковь была задумана и как памятник черногорским и герцеговинским воинам, погибшим в освободительных войнах 1875-1878 годов. Службу возглавил митрополит Будимлянско-Никишский Мефодий. Также в культурном центре «Матица Сербска» был организован «Русский дом» в Белграде. Был организован показ документального фильма под названием «Романовы. Любовь в бурные времена», повествующий о драматической судьбе сербской принцессы и русского князя на фоне событий Первой мировой войны. Памятные богослужения также прошли в монастыре Дайбабы, что под Подгорицей. В обители хранится старинная русская плащаница, а на его территории находится мемориал в честь царской семьи. Мероприятия подтвердили глубокое уважение жителей Черногории к совместным страницам истории и стремление к сохранению общей памяти о событиях прошлого времени и укреплению многовековых духовных и культурных связей с Россией. Ну и последнее сообщение выпуска. В Донецкой епархии молитвенно почтили память святых царственных страстотерпцев. 17 июля этого года, в день памяти святых царственных страстотерпцев, в храмах Донецкой епархии прошли торжественные богослужения. Престольные торжества объединили духовенство и мирян в соборной молитве царственным страстотерпцам. Накануне праздника 16 июля в храме в честь святого цесаревича Алексия города Донецка было отслужено праздничное всенощное бдение. Богослужение возглавил благочинный Преображенского церковного округа города Донецка протоиерей Сергий Саньков. По окончании богослужения настоятель храма сердечно поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву. А в сам день праздника, 17 июля, соборная божественная литургия была совершена в строящемся храме всех святых царственных страстотерпцев в поселке Горняк города Донецка. Молитвенное единство в этот день явило и духовенство города Мариуполя. В честь святых царственных страстотерпцев в храме под началом благочинного Михайловского церковного округа протоиерея Алексея Устименко была совершена божественная литургия. После крестного хода настоятель храма протоиерей Игорь Варава, поблагодарив благочинного братьев-священников за радость совместной молитвы, отметил, что подвиг царской семьи является для современных христиан путевой звездой, указывающей путь ко спасению в любых жизненных испытаниях. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных. Теплую компанию за звукорежиссерским пультом составляет мне Екатерина Попова. И в следующие пару минут позвольте рассказать вам о тех программах, которые сегодня днем и вечером до полуночи составят вам компанию в нашем эфире. Надеюсь, каждый из вас найдет что-то душеполезное и интересное. Итак, совсем скоро ждем передачу из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». Прогуляемся по выставке под названием «Острова и капитаны». В 12:30 звучащая книга «Отец Ярослав Шипов. Очередные рассказы из книги «Долгота дней». 13:15 новости культуры узнаем от Марьяны Ильиной. В 13:30 услышим репортаж от Виктории Кауган. Она расскажет, как прошел праздничный концерт в честь престольного праздника Новотихвинского монастыря. В 14:15 в беседах о вечном поговорим о том, является ли постоянное недовольство духовным грехом. В 15:15 передача из цикла «Точка зрения». Отец Макарий Маркиш поделится с нами своим мнением на события, что нас окружают. В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача из цикла «Художественное чтение». В 16:10 из программы «Православный календарь» узнаем о тех святых, которых сегодня чтим. В 16:30 послушаем главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17:20 программа «Гость в студии». Познакомимся с медицинским клоуном Екатериной Зеленской. 18:10 детское время. Главы из книги «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. А вот в 18:30 вместе с Константином Еремеевым отправимся на встречу за кулисами. В 19:10 послушаем программу из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». В 19:30 звучащая книга, в 20:20 беседа о вечном, в 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 главы из книги псалмов. Прозвучат псалмы царя Давида на русском языке. В 22:15 услышим передачу летописи Екатеринбурга «Музейные истории». В 22:30 программа «Духовное слово» выйдет в повторе. Ну и, наконец, в 23:40 прозвучат псалмы со 121 по 125. Прочитает их Александр Бондаренко. Ну а ровно в полночь на наших волнах будет звучать правило ко святому причастию. Вот такие передачи сегодня днем и вечером до полуночи вы услышите в нашем эфире. Прекрасного теплого летнего дня вам, дорогие друзья!

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим наше виртуальное аудиальное путешествие по выставке «Острова и капитаны». Напоминаю, она работает в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. У меня на связи Светлана Лесняк, это куратор выставки. Светлана, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Вот в прошлый раз мы уже поговорили про выставку, немного так по ней виртуально погуляли. Сегодня предлагаю эту прогулку продолжить. Итак, Светлана, вам слово, что еще интересного можно увидеть на вашей выставке.
2: Ну, второй основной зал, он посвящен отряду каравелла, чем каравельцы занимаются, что для них важно. Там есть также интерактивные зоны. Сейчас я попробую об этом более подробно рассказать. Одна из витрин посвящена форме каравельской. Ну, во-первых, она красивая, она яркая, но все-таки форма в отряде — это не про красоту. Там существует особая система званий, должностей. И вот это отражается в эмблемах, нашивках, которые присутствуют на каравельских рубашках. И вот каждое звание в каравеле, оно имеет особое как бы значение, это свой статус, но и в то же время это определенная ответственность, потому что тот же вот капитан, он отвечает не только за себя, но и за своих матросов. То есть мы рассматриваем подробно это. Ну а следующие витрины, они идут отдельно по каждому направлению отряда каравелла, которое очень важное. Все, наверное, знают, что каждое лето у отряда каравелла на Верхесецком пруду проходят парусные практики. И это не просто очень красиво, да, управлять яхтой — это важное и ответственное дело. Тем более дети управляют этими яхтами сами, но прежде их, чем выпустить на воду, они проходят обучение. То есть в течение года осваивают азы морского дела. Кроме того, что очень важно, они сами строят, ребята сами строят яхты, работают с инструментом. И мне кажется, это очень тоже интересно и ответственно, когда ты управляешь плавсредством, которое собрал своими руками, ну или поучаствовал в его ремонте или с обновлением. У нас в витрине есть модель яхты «Экватор», которую сделал сам Владислав Крапивин. И реальная модель этой яхты, она бороздит просторы Верхесецкого пруда. Кроме того, в отряде каравелла ребята учатся фехтованию. Но фехтование, наверное, для каравельцев — это не только спорт, или, может быть, не столько спорт, хотя без спортивной подготовки, наверное, трудно быть искусным фехтовальщиком. Это и про честь и благородство. Кроме того, вот эта спортивная составляющая, она учит определенному, ну, во-первых, настойчивости, уважения к сопернику. Это очень важно, поскольку у тебя есть партнер, нужно уметь не только побеждать, но и достойно проигрывать. То есть вот это такая как бы целая система, и один из разделов выставки посвящен фехтованию. Есть на нашей выставке, например, вахтенные журналы, потому что хроника отряда ведется вот с момента его создания, уже 65 лет. Что еще? Одна из витрин посвящена журналистскому направлению. Это тоже как бы очень важно уметь как бы осмысливать то, что происходит с тобой, писать заметки, анализировать то, что происходит. Ну и немножко мы говорим про работу в киностудии Каравельской. Она носит такое немножко хулиганское название «Фига», но расшифровывается это как фильмы исторические, героические и артистические. Что интересно, что в сценариях, в создании сценария фильма, в съемках принимают участие сами ребята. Ну и если вот первые фильмы каравельцев, они снимались на пленку и были немые, то с появлением видеокамер, сейчас цифровые камеры, конечно, все они озвучены. Что еще на этой выставке интересно, это то, что можно посмотреть иллюстрации Евгении Стерлиговой. У нее вот недавно был день рождения. И Евгения Ивановна, она является иллюстратором книг Владислава Петровича Крапивина. И многие любители произведений Крапивина ищут книги именно с ее иллюстрациями. Есть, правда, еще один художник, тоже известный. Но вот Евгения Ивановна живет в нашем городе. У нее прошло в этом году несколько выставок. Вот часть работ можно увидеть у нас в музее, часть в библиотеке имени Крапивина, для библиотеки для детей и юношества. И, по-моему, еще в галерее «Поле» тоже выставка ее работ проходит. Поэтому для жителей города это такая уникальная возможность увидеть ее иллюстрации в подлиннике. Ну и есть у нас зона, где наши посетители могут потренировать свое искусство вязания морских узлов. То есть есть узлы, вязаны эталонно, есть схема, как они вяжутся. Ну и вот можно потренироваться, поразвивать моторику. И нам кажется, вот обывателям, что это просто красиво, но если ты занимаешься парусным спортом, то это не только красиво, это еще и практично, потому что узлы ребята используют. То есть для них это еще и такой важный практический навык. Есть у нас там зона, где можно поиграть. И в качестве фишек у нас как раз яхты. То есть из точки А в точку Б добраться по определенным правилам. Кто быстрее, тот и победил. Ну и финализируют эту выставку зал, где можно порефлексировать, подумать о том, что ты увидел, посмотреть кинохронику каравельскую. Там есть отрывки из интервью Владислава Петровича. Ну и самое главное, вот море, романтика, бутылки с картами или посланиями. Вот нашим посетителям мы тоже предлагаем подумать, чего бы они хотели в жизни, загадать это желание, запечатать в бутылку и отправить в наше импровизированное море. Ну и хочу сказать, что вот сами выпускники отряда «Каравелла» — это обычно люди целеустремленные, которые знают, чего хотят, и умеют идти к своей мечте и добиваться ее.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе принимала участие куратор выставки «Острова и капитаны» в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга Светлана Лесняк. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из книги рассказов отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Звучат рассказы «Кпест» и «Кошка».
2: Крест. Явления, именуемые стихийными бедствиями, посылаются нам не иначе, как для того, чтобы мы хотя бы иногда вспоминали, кто здесь хозяин. При этом события, совершающиеся с нами во время таковых бедствий, могут иметь необыкновенно важное значение. Могут, впрочем, и не иметь. В тот вечер случилась столь сокрушительная метель, что автобус, выехавший со станции довольно резво, вскоре вынужден был сбавить скорость и едва полз по заметенной дороге. Потом и вовсе встал, упершись в глубокий сугроб. Сдав назад, водитель несколько разогнал автобус, чтобы сходу преодолеть препятствие. Однако мы вновь во что-то уткнулись, и мотор заглох. Мы не знали еще, какая долгая череда испытаний и потрясений ожидала.

Она устало отвечала, что не мы первые, что до нас в нее бился большой грузовик, и ей уже до этого нет никакого дела, лишь бы согреться. Пока она согревалась, мы предались обсуждению видов на будущее. И получалось, что оставаться в автобусе никак нельзя, потому что и у нас горючее скоро кончится. Пошли в деревню, огни которой иногда угадывались за метелью. Идти надо было километра полтора, но в снегу по пояс, и мы преодолевали их 4 часа. Посреди пути возник волк. Мы сбились в кучку, чтобы он не смог напасть на кого-нибудь из отставших, и, похоже, привели хищника в замешательство. Тот сделал несколько прыжков в сторону и, увязнув в сугробе, полег. Потом, правда, выяснилось, что это муж мороженой женщины, ходившей в деревню. Никакого трактора он, конечно, не доискался, а нас принял за волчью стаю. Ему, понятное дело, было куда страшнее, чем нам. Против нас волк-одиночка, а против него орава непомерной численности. Перед выходом в фаталистическое путешествие мы несколько раз пересчитывали друг дружку, и все почему-то с разногласиями. У водителя получалось 34, но он из скромности, что ли, забывался считать себя. Двое городских мужичков, назвавшихся кандидатами каких-то наук, настаивали на цифре 30, но они были столь близоруки, что не вызывали доверия в ответственном деле. Длинный дядька, электрик из нашего колхоза, досчитывал и до 40, однако он находился в подпитии и оттого мог страдать склонностью к преувеличениям. Сошлись на 35. Завидев такую стаю, мужчина вполне мог умереть от разрыва сердца, но выжил и стал 36-м. Все остальные мытарства этого вынужденного подвижничества были тягостно однообразны. Пробираясь через снежные гряды, нанесенные поперек нашего пути, люди подчас совершенно выбивались из сил и падали. Их вытаскивали из сугробов и заставляли идти дальше. Да еще известное дело, человек в таких обстоятельствах теряет болевую чувствительность и легко обмораживается. А тут как раз в рукавицах снег, в ботинках снег, лицо залеплено снегом. В конце концов добрались. Разбудили незнакомую деревню и стали размещаться на постой. Мне выпало с длинным электриком и 2 кандидатами. Хозяйка, коренастая женщина лет 65, суетилась, разогревая чай, какую-то еду и одновременно пристраивая на печи нашу одежду и обувь. Когда ученые люди вышли по необходимости в коридор, она спросила, выставлять ли бутылочку. Я отказался. Электрик поддержал меня, но изложил особое мнение. «Мы с батюшкой в такое время не пьем, а те двое», — он указал на дверь, за которую ушли кандидаты, — «вот они очень уважают». «Но сама понимаешь, мужики городские, деликатные, так что если начнут из себя строить, мол, не пьем и в таком роде, не тушуйся, наливай». «Ну, а я так, маленько, чтобы гостей уважить». Ни про этих людей, ни про их отношения с электриком мне не было известно совсем ничего, и потому я не обратил ровным счетом никакого внимания на происходящее. А напрасно, потому что затевалась диверсия. Когда щуплые кандидаты вернулись и сели за стол, перед каждым уже стоял граненый стакан до краев, наполненный водкой. С одного из ученых натурально упали очки. Хорошо еще, что он сумел на лету подхватить их. На все довольно искренние отказы хозяйка только посмеивалась. И они сдались. Потому как они держали стаканы 2 пальцами, как с отвращением смотрели на водку, как морщились, нюхая ее, мне представилось, что дело это для них

0: не сильно привычное, но выпили. И в один миг их развезло. Потом я поинтересовался у электрика, зачем, собственно, устроил он свое злодеяние. Электрик оправдывался заботой о здоровье переохладившихся людей, но, похоже, любознательности в нем было куда больше, чем милосердие. И надо отметить, страсть естествоиспытателя в скорости получила совершеннейшее удовлетворение. Кандидаты оказались уфологами, иначе говоря, исследователями неопознанных летающих объектов, которые, по данным науки, в наших краях водились во множестве. Тут мой электрик и подхватился. «Этого барахла! Во!» И провел ребром ладони по горлу. Пенехонькие кандидаты включили диктофон и стали расспрашивать о следах объектов, о зеленом веществе. «Зеленого вещества, во!» И снова ладонью по горлу. «У нас есть одна откормочная ферма. Она на отшибе, на хуторах. Так там этого добра!» И махнул рукой. Я было заметил, что прошлой весной вещество упустили в реку, и ниже хуторов вся рыба передохла. Однако они стали всерьез расспрашивать, как проехать к аномалии. Электрик подробнейшим образом объяснял, диктофон записывал. Стало ясно, что теперь всякий разговор будет бессмыслен, и я пересел на диванчик подремать. Предварительно еще запретил электрику произносить слово «уфология», из которого у него всякий раз получалось не весь что. Сквозь дрему долетали до меня обрывки ученой беседы. Кандидаты, расспрашивавшие о полтергейстах и барабашках, узнали, что все это обыкновенные домовые, и батюшка их крапилом гоняет, молитовки прочтет, покропит святою водою, и всякая хреновня исчезает. Далее он заявил, что мы с ним несем свет людям, только каждый по-своему. Кандидаты возражали, что свет электрический им, конечно, понятен, потому что его можно измерить, а свет религиозный они измерить не могут, и потому, стало быть, его и вовсе нет. Тут на улице затарахтели трактора. Хозяйка пришла топить печь, и мы поняли, что пора собираться. И вот когда мы напяливали на себя ботинки, куртки и шапки, все еще влажные, не просохшие, обнаружила, что для меня в этой утомительной эпопее таилось особое предназначение. Здесь, впрочем, придется отвлечься от метели, электрика, кандидатов и тракторов. Выяснилось, что за занавесочкой обитает еще одно живое существо – мать хозяйки, старуха 90 с лишним годов, прикованная к постели параличом. Она попросила поисповедоваться, а когда таинство благополучно совершилось, передала мне завернутый ветхую бумажонку на перстный крест. Это был обыкновенный видом священнический крест с традиционной надписью на обороте «Образ буди верным, словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою». Из первого послания апостола Павла к Тимофею. Ниже находилось изображение царской короны и монограмма Николая II. То есть обладатель этого креста сподобился рукоположиться в годы царствования последнего русского императора. А все действующее духовенство той поры, известное дело, было перебито или умучено. Старуха рассказала, что когда-то, в достопамятные времена, через деревню гнали в тюрьму священника, и он оставил ей крест с наказом передать батюшке, который первым явится в эти места. Почти 60 лет она хранила сокровище в тайне от всех, а главное – от мужа, председателя колхоза. Мы брели по дороге, расчищенной тракторами. Электрик поддерживал под руки кандидатов, а они, словно натуральные присяжные, воротили головы, каждый в свою сторону. «А вы, батюшка, видели когда-нибудь барабашку?» — заинтересовались ученые люди. Я отвечал, что не видел. «Он этой нечисти зреть не в состоянии», — объяснил электрик и вздохнул. «Разве ж он пьет? А вот ежели кто пьет по-настоящему, тот запросто может увидеть. У нас их, почитай, всякий видывал». «Да и я сам насмотрелся. Чего там? Зеленые, вонючие, с рогами, хвостами, копытами». «А НЛО наблюдали?» — не унимались присяжные. «Но я и этого сроду не наблюдал». «А если увидите, что станете делать?» «Перекрещу, наверное». «И чего тогда?» «А то, что оно сгинет!» — победно воскликнул электрик. «А вдруг не сгинет?» «Значит, говорю, плохи мои дела, да и ваши тоже». На этом вьюжная история завершилась. Мы благополучно добрались до автобуса, автобус — до конечной своей остановки. Крест безвестного мученика и до ныне охраняет меня. Была еще, правда, ветхая бумажонка, укрывавшая эту святыню. А на бумажонке было нацарапано карандашом нечто вроде послания. Много раз принимался я разбирать едва различимые буквы, и они мало-помалу поддавались. В конце концов, полуистлевшая целлюлоза превратилась в совершенную пыль, но к этому моменту текст был прочитан. «Готовьтесь», — писал мой предшественник, ожидавший ареста, «вам выпадут более страшные времена. Помоги, Господи». Кошка. Зима. Метель. Возвращаемся на колхозной машине из города. Шофер, председатель и я. Они ездили по своим служебным делам, я по своим. Останавливает инспектор. Водитель выходит, показывает документы. Начинается разговор. Председатель пожимает плечами. Вроде ничего не нарушали. И мы вылезаем, чтобы поддержать водителя. Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил. Молча рассматривает наш УАЗик, не новый, но вполне исправный. Проверяет ногтем глубину протектора на колесах. Изучает работу фар, подфарников, стоп-сигналов. Ну, все в порядке. Наконец, остановившись перед машиной, говорит: «Проверим номер двигателя». Шофер открывает капот, и мы столбенеем от изумления. В моторе кошка, трехцветная, из рыжих, черных и белых лоскутов. Она приподнимает голову, оглядывается по сторонам, потом выпрыгивает из-под капота на обочину и исчезает в заснеженном поле. Мы все пережили нечто похожее на кратковременный паралич. Первым шевельнулся инспектор, молча протянул документы и, бросив в нашу сторону взгляд, исполненный глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, будто мы предали его. Потом очнулся председатель колхоза. «Кто мог засунуть ее туда?» «Она сама?» — прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения. «Когда мы у магазина останавливались, наверное». «И чего?» — не понял председатель. «Изнутри, то есть снизу, залезла погреться», — увереннее продолжал шофер. «А потом мы поехали, спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут». «Часа четыре каталась», — прикинул председатель. «Около того», — подтвердил шофер. Теперь, наконец, мы пришли в себя и рассмеялись до всхлипываний и слез. «Все это не просто так», — сказал председатель. Они ведь сроду не проверяли номер двигателя. Да и сейчас этот номер даром никому не нужен. И вдруг... Не иначе сами силы небесные пожалели кошчонку, предположил водитель. Но тогда, задумался председатель, и под капот ее запихнули тоже они. Для каких интересно целей? Кто может ответить на такой вопрос? Мы садимся в машину и отправляемся в дальнейший путь. Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей незначительности. Однако года через 2 или 3 он получил неожиданное продолжение. На сей раз дело происходило летом. Привезли меня в далекую деревеньку к тяжко болящей старушенце. Жила бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на прокопченных обоях были записаны карандашом 2 городских адреса – сына и дочери. Но, как объяснила мне фельдшерица, адреса эти то ли неправильные, то ли устарели, а бабкины дети не наблюдали в деревне уже много лет, и вообще неизвестно, живы ли они сами. Фельдшерица эта, в силу своей милосердной профессии или от природной доброты христианской души, а может и по 2 этим причинам сразу, не оставляла болящей, но терпеливо ухаживала за ней. «Как я боялась, что не успеем», — сказала фельдшерица, когда соборование завершилось. «Она ведь 3 дня назад умирала уже. Я к телефону позвонила вашей почтарке, а та говорит, что вы на дальнем приходе и вернетесь неизвестно когда. Я звонить на тот приход, там говорят, вы только-только уехали. Ну, думаю, неужели бабулька моя помрет без покаяния? Она так хотела, так Бога молила, чтобы сподобил ее причаститься и пособороваться. Досидела с ней до самого вечера, а потом побежала домой. Надо же хоть поесть приготовить. За коровой-то у меня сноха ходит, с коровой-то у меня заботушки нет, а вот мужа надо обихаживать. Да и младшего нынче в 9 класс пойдет. Наварила супу, картошки и перед сном решила снова бабульку проверить. Прихожу, а она не спит. И рассказывает. Я, говорит, померла уже. Да-да, прям так и говорит. Мол, сердце во сне очень сильно болело, а потом боль прошла и хорошо-хорошо стало. И вдруг говорит, что это стало губы и нос щекотать. И тут, говорит, все это хорошее исчезло, и опять боль началась. Но она от щекотки проснулась, а на груди у нее кошка лежит и усами своими ее щекочет. Кошки, они ведь к носу принюхиваются, не то что собаки, извиняюсь, конечно. Видно, кошечка почуяла в бабкином дыхании нездоровье какое-то и принюхалась, а усами вызвала раздражение. Вот бабка и проснулась. А коли проснулась, лекарство приняла. Так и выжила. Ну, я с утра машину искать, чтобы, значит, послать за вами. Никто не дает. Потом сельповских уговорила. Так что только благодаря кошке бабулечка вас и дождалась. Выходя на крыльцо, чуть не наступил на небольшую кошчонку, шмыгнувшую в избу. Рыжие, белые и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я поинтересовался, откуда взялась эта кошечка, не приблудная ли? «Да кто ж ее знает?» — отвечала фельдшерица без интереса. «Это ж не корова, даже не поросенок. Взялась и взялась откуда-то. Может, и приблудилась». «А сколько от вас до города?» 250 километров. Автобус идет 4 часа». Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шоферу. Они покачали головами и не проронили ни слова.
1: программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги рассказов отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Звучали рассказы «Кпест» и «Кошка». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первый слет юных спасателей под названием «Безопасность на воде. Научился однажды, запомнил навсегда» прошел в Екатеринбурге в рамках Царских дней. В слете приняли участие мальчики и девочки из Братства православных следопытов, а также детских морских клубов и кадетских училищ региона. Слет открылся и завершился молитвой. Ребята продемонстрировали навыки владения средствами спасения на воде, спасательным кругом, концом Александрова, спасательной торпедой. В ходе состязаний нужно было правильно вызвать спасателей, оказать первую помощь и сердечно-легочную реанимацию, рассказать правила поведения на водных объектах, показать спортивные результаты и сплоченность команд. Все это ребятам удалось на славу. Победителями соревнований в младшей группе стали воспитанники морского отряда в честь казачьего атамана Семена Дежнева, братства православных следопытов из города Лесной. Первое место в старшей группе заняла команда детской парусной школы «Бригантина» города Екатеринбурга. Ну и к другим сообщениям выпуска. Екатеринбургский центр поддержки женщин «Мария» вышел в финал общероссийской премии «Жить вместе». Центр поддержки женщин «Мария» вошел в число финалистов общероссийской премии под названием «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Центр «Мария» – один из проектов Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии и направлен на поддержку женщин в трудной жизненной ситуации. Всего на соискание премии «Жить вместе» в этом году было подано 542 заявки из 70 городов России. Центр «Мария» из Екатеринбурга вошел в список лучших. Экспертный совет конкурса отметил высокую социальную значимость проекта. Напомню, сам центр был открыт в 2024 году. Главная его миссия – помочь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вернуться к самостоятельной жизни. Подопечным предоставляют безопасное временное жилье, психологическую и юридическую поддержку, помогают с трудоустройством и обучением, базовым жизненным навыкам, ведению хозяйства и управлению финансами. Особое внимание в «Марии» уделяют девушкам из детских домов, которые только вступают во взрослую жизнь, а также женщинам, потерявшим жилье, жертвам домашнего насилия и тем, кто испытывает трудности с поиском работы. Кроме того, в центре организовано духовное наставничество. Название проекта выбрано не случайно. Центр назван в честь Святой Марии Египетской, чей жизненный путь символизирует возможность спасения и обновления даже в самых тяжелых обстоятельствах. Сам конкурс под названием «Общероссийская премия «Жить вместе» направлен на поддержку локальных сообществ, реализующих социальные, культурные, общественные и церковные проекты, которые объединяют людей, сохраняют память, культуру и способствуют взаимопомощи. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с Сахалина. Там создали мурал в память о выдающемся миссионере, святителе Иннокентии Московском. Масштабное изображение на стене здания или мурал создали в память о выдающемся русском миссионере, святителе Иннокентии Московском Вениаминове в городе Александровск-Сахалинский на острове Сахалин. Мурал создан по благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора на жилом доме по адресу улица Осоавиахимовская, дом 2. Написание масштабного портрета святителя приурочили к 170-летию села Дуэ, которое основали 16 июля 1856 года на юго-западном побережье Сахалина. Уточняется также, что в 1861 году корабль «Гайдамак», на борту которого находился святитель Иннокентий, зашел в Дуэ для заправки углем во время пути из Николаевска на Аляску. Согласно историческим свидетельствам, когда внезапно начался сильный шторм, команда и капитан готовились к худшему, а святитель Иннокентий молился в каюте о прекращении бури. Капитан приказал поднять паруса, в итоге корабль сел на мель, и вся команда смогла спастись, высадившись у Дуэ. На берегу, где судно попало в беду, сегодня установлена часовня в честь святителя Иннокентия. Несколько недель святитель Иннокентий провел на Сахалине, а затем продолжил путь на другом судне. «Гайдамак» же позже отремонтировали, и он еще 25 лет служил России. Также по благословению владыки Никанора на здании физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Александровск-Сахалинский создали мурал с изображением сооснователя борьбы самбо Василием Ощепковым. Его жизнь тоже тесно связана с Сахалином. В 1907 году его, сироту, пережившего тяжелые послевоенные годы на острове, направили на учебу в Японию, в православную духовную семинарию при русской миссии в Токио. В семинарии помимо основных дисциплин преподавали дзюдо. Сообразительный и ловкий Василий настолько понравился преподавателю, что он привел его на вступительные экзамены в Кадокан, главную школу по дзюдо. Благословил же мальчика на этот путь равноапостольный Николай Японский. По благословению архиепископа Никанора освящение муралов совершил настоятель местного Покровского храма игумен Амвросий Ковалев. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

не оставляя упования, не видя недоданных сдач. День ото дня являет знание, ночь к ночи прилагает плач.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня поселок Дубровка. Он возник в годы первых пятилеток, а точнее в 1914 году в связи со строительством лесопильного завода и целлюлозно-бумажной фабрики. Тогда поселок назывался Невская Дубровка. Шли годы, поселок рос и развивался, увеличивалось и население. В те годы Дубровка делилась аж на три населенных пункта. Московская Дубровка на левом берегу Невы, а Выборгская и Невская Дубровка на правом. Немногие знают, что этот тихий уголок на карте Ленинградской области стал одним из самых трагических и героических символов Великой Отечественной войны. Здесь разворачивались ожесточенные бои, и в историю это место сражений вошло под названием «Невский пятачок». Здесь, в устье Дубровки, которое было закрыто высоким берегом от вражеских наблюдателей, происходила погрузка на лодки и понтоны. Отсюда наши воины переправлялись на пятачок, отсюда отправляли боеприпасы, продовольствие и снаряжение для сражающихся на пятачке частей. Сюда доставляли раненых с пятачка. Условное название, под которым плацдарм вошел в историю, связано с тем, что этот небольшой участок земли на карте можно было покрыть пятикопеечной монетой – пятачком. Вообще, о Невском пятачке солдаты говорили: «Кто на Невском пятачке побывал, тот смерть свою повидал». Остаться в живых там или не быть раненым было практически невозможно. Путь обратно с пятачка был такой. Либо тебя выносили вперед ногами, образно говоря, либо с тяжелым ранением. Сегодня здесь многое напоминает о тех тяжелейших временах. Вся территория поселка представляет из себя сплошной воинский мемориал. Так, на правом берегу расположен памятник героям метростроя. Его открыли к 70-летию Великой Победы в месте, где метростроевцы строили танковую переправу через Неву для прорыва к Невскому пятачку. Причем же здесь строители метро? Именно строители Ленинградского метрополитена были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений и переправ, помогая переправлять как можно больше сил на борьбу с противником. В центре памятника – фигура метростроителя с винтовкой и ребенком на руках, а вокруг фигуры – символические изображения тюбингов. Также на берегу, в месте, где в Неву впадает речка Дубровка, стоит часовня памяти. По бокам от нее в склоне можно заметить две железобетонные огневые точки и памятник десантникам. Отсюда просматривается вся панорама Невского плацдарма. Еще одна, новая, часовня стоит в новых жилых кварталах, тоже на берегу Невы. Она освящена в честь святого великомученика Георгия Победоносца и сооружена в год 70-летия Победы, память о деревне Выборгская Дубровка, уничтоженной в 1942 году в ходе боев. Еще одно важное святое место – пятикупольный храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших», освященный в 2010 году к 65-й годовщине Великой Победы. Это своеобразный памятник погибшим на Невском пятачке. С пятачка ее хорошо видно. Церковь очень красива и очень удачно расположена. В основе проекта – дореволюционные чертежи и эскизы в неорусском стиле. На противоположном берегу находится Невский плацдарм, который долго удерживался советскими войсками и где шли наиболее ожесточенные бои за прорыв блокады Ленинграда. Советский поэт-фронтовик Михаил Дудин после войны напишет об этих местах следующее. «Здесь погибали самые храбрые. На этом проклятом клочке земли длиной 2,5 километра и шириной 600 метров. Здесь земля так насыщена металлом, осколками, что на ней и расти ничто не хочет. Здесь даже не захотели восстанавливать жилой массив и огранивали мемориальный комплекс, где сохранены остатки траншей и воронок. Сегодня мемориал объединяет множество памятных мест. Начинается он с 7-метрового рубежного камня. Два вросших друг в друга куба, чугунный и гранитный, олицетворяют мужество и стойкость защитников Невского пятачка. На одной из каменных граней строчки поэта Роберта Рождественского. «Вы живые, Знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтобы жили вы. Также частью мемориального комплекса в разные годы стали памятник малолетним узникам фашистских лагерей и часовня святого Георгия Победоносца, вокруг которого простираются бесконечные братские могилы. Здесь место перезахоронения останков советских воинов, найденных поисковиками в ходе ежегодных вахт памяти. Сердце мемориала – интернациональная аллея памяти и славы. Здесь расположены памятники защитникам Ленинграда из различных регионов России и бывших союзных республик. Аллея заканчивается трехметровым поклонным крестом, который установили в 2005 году. Его можно заметить с воды. Всего, по официальным данным, общие потери Ленинградского фронта на Невском пятачке составили до 120 тысяч человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в плен. Многие из них внесены в книгу памяти. Примечательно, что среди этих имен есть имя отца Владимира Путина, Владимира Спиридоновича, который сражался в этих местах в рядах прославленного 330-го стрелкового полка и был тяжело ранен осенью 1941 года. В память о деревнях и селах, уничтоженных фашистами на Пятачке, также установлена «Призрачная деревня». Архитекторы создали композицию в виде белых остовов нескольких домов, которые символизируют навсегда исчезнувшие 38 ленинградских деревень и их жителей. К счастью, Дубровку на правом берегу Невы в послевоенные годы восстановили. В наше время здесь активно развивается завод «Невский ламинат», преемник того самого деревообрабатывающего предприятия «Невская Дубровка», с которого когда-то началась история поселка. Завод является одним из крупнейших производителей мебельно-древесно-стружечной плиты. В завершении хочется сказать, что сегодня Дубровка – это очень красивый и ухоженный жилой массив с красивыми парками, променадом и футбольным полем вдоль Невы. Здесь строят все больше маленьких и уютных домиков, постепенно застраивая все территории, где когда-то стояли Выборгская и Невская Дубровка, давая тем самым этим местам новую жизнь. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня я хочу рассказать вам о праздничном концерте, который посвящен престольному празднику Новотихвинского женского монастыря. Именно 9 июля празднуется День памяти иконы Божией Матери Тихвинская. Праздничное богослужение прошло в храме Александра Невского, и всеночное бдение, и божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Также ему сослужили митрополиты из других областей. Это из Серовской, Краснотуринской, Каменской, Южноуральской, Ирбитской, Алапаевской, Нижнетагильской, Невьянской области. По завершении божественной литургии состоялся крестный ход. Всем гостям богослужения раздавались подарки, сладкие подарки. А сейчас прозвучит репортаж о концерте, который посвящен сразу двум моментам. Это история самого монастыря, которая начинается с 18 века, когда Татьяна Костромина, будущая из мастеровых Верхесецкого завода, основала женскую монашескую общину богодельную при церкви Успения Богородицы. Сейчас на этом месте находится помещение Александра Невского Новотихвинского женского монастыря на улице Зеленая Роща. А затем она добилась разрешения Святейшего Синода на преобразование общины в женский монастырь. После монашеского пострига Татьяна Костромина стала Таисией. Монастырь и являлась первой настоятельницей. А подробнее об истории монастыря нам расскажет ведущая концерта Наталья Витальевна. Также Наталья Витальевна является руководителем театральной студии «Зеленая роща» при воскресной школе Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. А также для вас поет сегодня известные песнопения духовного характера. Это квартет монастыря святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма «Держава». Ну а после концерта, конечно,

Но на обширном Урале не было тогда ни одного монастыря. И она решила создать его сама. Однако от местных властей добиться разрешения не удалось. И тогда она отправилась в Санкт-Петербург. Бедная, незнатная, необразованная женщина, не имевшая в столице никаких знакомств. На что она могла надеяться? На Бога и Божью Матерь. И они ответили на ее веру и молитву. Жизнью матушки Таисии связаны еще три юбилейные даты, которые мы сегодня в этом году отмечаем. И сейчас мы расскажем вам, что же это за дата. Матушка Таисия родилась в семье мастерового Ветхосердского завода в 1766 году. То есть в этом году исполняется 260 лет со дня ее рождения. В 1982 году ей исполнилось 16 лет, и ее выдали замуж Петра Митрофанова. Замужья пережила немало испытаний. Ее единственная дочь Дарья скончалась во младенчестве, а мужа в 1790 году забрали на военную службу, много лет от него не было никаких вестей. Забегая вперед, нужно сказать, что Петру Митрофанову так и не суждено было вернуться с военной службы. В 1806 году он скончался. Татьяна не раз горячо молилась Господу и Божьей Матери, прося наставить ее, как ей жить дальше. И в ответ на ее молитву особая благодать Божия посещала ее и наполняла сердце небесным утешением. Душа Татьяны горела любовью к Богу, и она чувствовала, что Господь призывает ее оставить мирскую жизнь и полностью посвятить себя служению Ему и ближним в иноческом чине. Однако как это сделать? Поблизости женских обителей не было. После церковных реформ императрицы Екатерины II многие женские монастыри были закрыты. Во всей огромной Тобольской епархии остался только один женский монастырь в честь Рождества Христова, и находился он на берегу Енисея, куда Татьяне было не добраться. Но она узнала, что на окраине Екатеринбурга, в лесу, на кладбище при Успенской церкви, поселились несколько вдов и девушек-сирот, которые проводят жизнь молитвы. И она с радостью поспешила присоединиться к ним. Праздник Покрова Божьей Матери 1796 года Татьяна пришла в общину Богомолец. В этом году исполняется 230 лет со дня, когда это произошло. И сейчас мы узнаем, сколько успела сделать эта подвижница за 30 лет с того момента, как она пришла в бедную общину. История этой общины удивительна. По преданию, еще задолго до ее образования здесь, в пустом, необитаемом лесу, жили некогда подвижницы, искавшие уединение и спасение своей души. Место это было удобным для уединенных подвигов, безлюдным, удаленным от города. Неизвестные подвижницы осветили его своими молитвами и словно приуготовили для того, чтобы впоследствии здесь был создан большой монастырь. В 1772 году на этом месте было устроено новое кладбище, а через 10 лет освящена каменная церковь в честь Успения Божьей Матери, построена купцом Иваном Ивановичем Кривятиным для совершения заупокойных служб в память своей жены Белой. При церкви купец возвел деревянный дом для священнослужителей. Дом, однако, пустовал, и через некоторое время в нем поселились первые насельницы новой общины, к которым и пришла Татьяна. В храме находилась Тихинская икона Божьей Матери, перед которой сестры много с верой и любовью молились, прося у Пречистой Владычицы помощи и утешения. И так полюбился им этот образ, что они дали такой обет: никогда, ни при каких обстоятельствах, с Тихинской иконой не расставаться. Татьяна твердо решила. Она верила, что Пресвятая Богородица и святые угодники Божии непременно помогут ей

Настоящий монастырь. Но однажды произошло чудо, и такое удивительное, что сестры стали сомневаться. В августе 1797 года возле Успенской церкви началось строительство нового каменного дома для сестер. Стали ладно пришли помолиться вместе с сестрами новолетними перед закладкой дома. И когда начался молебен, произошло чудо. Вдруг, неведомо откуда, перед молящимися явился всадник на белом коне, весь светлый, словно сияющий. Он держал в руке свиток. На свитке был изображен преподобный Феодосий Тотемский и какой-то план, храмы, здания, уж не будущий ли монастырь. Дивный всадник произнес: «Прими, мать Татьяна, строители сего». Затем всадник обратился к народу и трижды сказал: «Усердствуйте, строителю сему», и скрылся. Это чудесное явление стало для Татьяны и сестер верным знаком милости Божьей. Преподобный Феодосий Тотемский действительно был строителем, как сказал о нем всадник. Святой жил в XVI веке в Вологодской губернии, где и построил два монастыря. А если он строитель, значит, поможет и сестрам обитель построить. Надо только усердно молиться ему. Не зря неведомый всадник повелел: «Усердствуйте, строителю сему». Матушка Татьяна твердо решила, что когда откроется монастырь, она посвятит один из храмов преподобному Феодосию. И действительно, впоследствии в монастыре был построен храм в честь святого Феодосия. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что сегодня перед нами выступит хор «Держава» и споет нам несколько песен о Божьей Матери и о святых угодниках Божьих. В 1799 году община была утверждена официально. Дорогие братья и сестры, начинается концерт. Его открывает мужской хор «На Ганиной яме», «Держава». Слова и музыка русского монаха 90-е годы 20-го века. Даруй, Боже, благодать!

Кванта святителю Николаю, Никола Никола, и ой, кто-кто Николая любит.

0: уже даже подпевают люди. Слова там такие. Как у Бога славы много, золотая в рай дорога. Давайте повторим слова.
1: Как у Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: Не стесняемся, пожалуйста, одну строчку все могут получить еще раз все вместе.
1: Как у Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: А мотивчик там такой.
1: У Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: Попробуем.
1: Как у Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: Вот смотрите, и солнышко как раз выглянуло на этот как. Потому что Благовещение, да, потому что Благовещение всегда весной. Ну и слова будут такие. На горе церковка, на церковке маковка. Купол, значит, да? На маковке золотой крест, а на кресте ластушка. Рисуется весенняя картинка. А мы с вами еще раз повторяем слова «Как у Бога славы много». Поем!
1: Как у Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: И с каждым разом все ярче, ярче и громче. Как у Бога славы много.

Все молодцы, все певучие наши прихожане и гости. Следующая песня. Музыка Анны Подылиной. Обработка для мужского хора Антона Лебедева. Кант «Пресвятая Богородица, Мати неба и земли».

0: Музыка.
1: Сейчас я дам слово зрителю концерта. Татьяне, здравствуйте.
2: Мы прослушали концерт, посвященный нашему замечательному храму, монастырю, о том, как храм строился, как возникали вот эти вот все события, которые происходили в стране. Это очень интересно было, это рассказ о том, как все это происходило. Сейчас идет концерт, выступает хор «Держава». Очень хорошо поют, особенно вот первую песню не спели, да. Мы прямо так...
1: «Даруй Божий благодать».
2: Да.
1: Песня молитва для меня лично.
2: Да. Вот, и сейчас продолжается концерт. Спасибо огромное всем, кто приглашает нас на какие встречи. Надо побольше, чтобы приходило молодежи.
1: Чтобы... Будний день все-таки дадим скидочку, да, молодежь работает.
2: Да. Ну, более маленькие, которые уже 13-15 лет, это надо вот...
1: Уже, думаете, надо приобщать прям на духовный концерт.
2: Вот поэтому я всегда хожу на эти концерты, на этот праздник. Для меня это очень так это торжественно, необычно и очень празднично. Спасибо за то, что мы видим, слышим и еще дальше будем приходить сюда и любим этот монастырь.
1: Концерт действительно очень такой духовный, потому что вот сейчас поют, пели, да, гусли, настоящие гусли. Это история монастыря, что, собственно, не всегда ее рассказывают на концертах, где дождя нет. И мы слушали, это вот колонки, да, прям можно присесть, слушать, вникать, внимать, запоминать, потом рассказывать. Это уникальная возможность, и я всегда отмечаю, надо это, не надо, но это важный момент. Это бесплатное мероприятие.
2: Да, это бесплатное мероприятие, поэтому даже надо обязательно вот подростков, которые не понимают, не знают и не слышали никогда об этом. Надо приводить их за ручку с бабушками, с дедушками. И тогда мы ведь сейчас все должны сделать так, чтобы наше поколение было другое, более трудолюбивое. Такие же, как наши были бабушки, дедушки, которые выиграли Великую Отечественную войну. И надо это как-то вот возобновлять, к труду приучать. Дети не хотят трудиться, а надо, чтобы они трудились.
1: Ну, скажем всем еще раз доброго, всего доброго, здоровья, душевного, телесного и побольше таких замечательных концертов.
2: Да, и еще самое-то главное, чтобы приезжали из других районов, даже из других стран приезжали, видели такую красоту. Вот это ведь мы душевные люди, мы никому ничего не это. Мы несем доброе, светлое только. Так что пускай кто вот слышит нас, приезжают к нам в гости.
1: А сейчас я дам слово Елизавете. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы приехали из другого храма специально на престольный праздник. Почему?
3: Ну, потому что я много лет проработала в Новотихвинском монастыре.
1: Да вы что, это прямо связано, да, ваша жизнь с обителью?
3: Да, я помогала сестрам в росписях храма Александра Невского. Я по образованию художник, закончила нашу архитектурную академию.
1: И для вас это храм родной, я думаю.
3: Да, конечно. Здесь провела почти 6 лет. В общей сложности, в обители, конечно. Конечно, он как... Приходишь сюда, как в родной дом, видишь сестер. На Тихвинску всегда здесь обычно приходит много знакомых за много лет, с которыми мы здесь вместе поработали, потрудились, помолились. Очень радостно. Очень жду этот день.
1: Спасибо всем сестрам. Особенно давайте сестрам сейчас пожелаем что?
3: Сестрам мы пожелаем, чтобы их обитель еще и еще более приближалась к образу рая. Они и так уже тут создали просто прекрасные условия. И приходишь так молиться, и душа раскрывается. Оно и было здесь так. Но я видела еще, когда здесь совсем не так было. То, что сейчас как преобразилось, это настоящий восторг, радость для глаз.
1: Чудо!
3: Чудо, да, настоящее чудо преображения. Казалось бы, такого места, которое такая разруха после 90-х здесь была. Обитель, мне кажется, даже еще краше, чем вот до революции была, сейчас стала какая-то.
1: Спасибо вам с праздником, с Днем Тихвинской иконы и с Днем престольного торжества Александры Невской Новотихвинской женской обители.
3: С праздником!
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о концерте в честь престольного праздника Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
4: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Германии вышел перевод Нового Завета на немецкий язык, ориентированный на православное вероучение. Издание представляет собой первый в истории самостоятельный православный перевод ключевых библейских текстов на немецкий язык. Над проектом много лет работали схиархимандрит Иустин Рауэр, иеромонах Нил Лазаренко и богослов Иоганнес Климек. В отличие от многочисленных немецких переводов Библии, существующих со времен Лютера, новая версия опирается не на реконструированные критические издания древних текстов, а на так называемый текст патриаршего издания, подготовленный комиссией Константинопольского патриархата в 1904 году, который до настоящего времени читается за богослужением в Греции. Это позволяет сохранить преемственность византийской традиции и избежать смысловых расхождений, характерных для многих западных изданий. Издание включает Новый Завет и Псалтырь с традиционным делением на 20 кафизм, а также 9 библейских песен, занимающих центральное место в православном богослужении. Как отмечается в рецензии, новый перевод объединяет в одном томе тексты, для чтения которых раньше требовалось обращаться к нескольким изданиям. Ну и к другим сообщениям выпуска. Тверь включили в Золотое кольцо России. Глава Тверской области заявил, что для города такой статус открывает новые горизонты. Помимо развития туризма, Королёв ожидает развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни в регионе. Напомню, Золотое кольцо России – это туристический маршрут, проходящий по древним городам к северо-востоку от Москвы. Он объединяет уникальные памятники истории, архитектуры и культуры, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам термин «Золотое кольцо» придуман в 1967 году журналистом и искусствоведом Юрием Бычковым. Он опубликовал в газете «Советская культура» серию очерков о своей поездке по древним городам под этим поэтическим названием. О том, что Тверь будет включена в «Золотое кольцо России», в июне сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с Урала. В Екатеринбурге открыли выставку о жизни основателя нашего города Василия Татищева. Стендовой выставке под названием «Василий Татищев. Страницы жизни и славы», разместившейся на Центральном проспекте Уральской столицы, дали старт председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители управления архивами по Свердловской области, представители общественных организаций и музеев, учащиеся гимназий и горожане. Людмила Бабушкина отметила, что Василий Татищев был выдающимся государственным деятелем, а его наследие остается примером великого служения Родине. Она подчеркнула, это горный инженер, мыслитель, дипломат и ученый, чье служение России еще предстоит в полной мере оценить потомкам. Он стоял у истоков основания Екатеринбурга, Перми и Тольятти. За какое бы дело он ни брался, всегда действовал в интересах государства и с высочайшей ответственностью. Именно поэтому сегодня его наследие и вызывает искреннее уважение. Выставка, приуроченная к 340-летию со дня рождения основателя Екатеринбурга, состоит из 32 стендов. Здесь можно узнать историю рода Татищевых, который ведет свое начало от основателя российского государства Рюрика, а также описание жизни Василия Татищева. В числе главных событий, отраженных в экспозиции, начало его службы при царском дворе, участие в Северной войне, дипломатическая деятельность. Особое внимание уделили командировке на Урал во время службы в Берколлегии, когда он сформировал идею будущего Екатеринбурга. Также экспозиция раскрывает роль Татищева в реорганизации и развитии монетного двора в России, включая запуск монетного производства в Екатеринбурге. Отдельные разделы выставки посвящены его противостоянию как государственника герцогу Берону, фавориты Анны Иоанновны. Отмечу также, что памятники Василию Татищеву установлены в нескольких городах, связанных с его деятельностью. В Екатеринбурге на площади Труда в 1998 году установили монумент Татищеву и Дегенину. Также памятники установлены в Тольятти, Перми и Болдино, где Василий Татищев провел последние годы жизни. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие папы и мамы, ожидающие рождения малыша, приглашаем вас в школу родителей. Специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» помогут вам найти ответы на вопросы, связанные с беременностью, подготовкой к родам и первыми месяцами жизни с ребенком. Какие задачи стоят перед родителями в этот период? Как наладить общение с крохой уже сейчас? Каковы особенности питания и режима беременных? Как подготовиться к родам, чтобы они запомнились одним из самых значимых дней вашей жизни? В чем важность грудного вскармливания и с какими трудностями можно столкнуться в этот период? А также вопросы развития и воспитания малыша. Вас ждут музыкальные занятия, которые помогут наладить общение с малышом. А на последней встрече будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении. Занятия ведут акушер, психолог и музыкальный работник. Первая встреча состоится 27 июля в 11 часов в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Телефон для записи 8-950-55-65-788. Лариса Михайловна, ждем вас.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день.
2: Добрый день, братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю тему, которая звучит так: старческое брюзжание. Вот как бороться с постоянным желанием всех поучать и раздражительностью на те или иные внешние события, например, на шумных соседей. Очень часто такая черта встречается у людей старшего возраста, когда они постоянно чем-то раздражены, чем-то недовольны, и всем об этом, конечно же, сообщают, ходят себе, в общем, брюзжат, и все им не так, и вообще в их время такого не было. Такое поведение – это черта всех возрастных людей, или все-таки это грех осуждения с точки зрения православия?
2: Ну, во-первых, все-таки не совсем правильно говорить возрастных, просто старых людей. Так будет вернее, потому что возрастные могут быть и начиная, и младенцы. Да, я все предлагаю вот в шутку. Но я понимаю вас, сейчас как-то стараются деликатно не говорить там старик, старуха, дед, этих вещей, молодых якобы людей. Я поэтому в шутку предлагаю улицу все старых большевиков переименовать в улицу возрастных большевиков. Вот. Ну, конечно же, такая черта у людей с возрастом начинает появляться. Оно и не удивительно. Это, наверное, даже в какой-то степени всегда было, потому что старый человек, старик, он был весьма почитаем, авторитетным в патриархальном обществе. Без его ведома ничего не делалось, и он, конечно же, командовал, поучал, объяснял. Но вот мы немножко все же про другое сейчас говорим. Одно дело управлять, так сказать, семьей, хозяйством, когда у тебя есть рычаги такие. В данном случае сейчас у людей пожилых таких рычагов-то практически нет. Или очень мало осталось. Может быть, только какой-то авторитет. А так молодые люди, они живут самостоятельной жизнью и не склонны сейчас прислушиваться к указаниям и даже советам людей старшего поколения. И я вот помню, в советской песне, как там пелось: молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. В шутку, в автобусе, это в крокодиле, молодой отталкивает где-то и произносит эти слова: молодым везде у нас дорога, старикам везде почет. То есть произошло такое смещение, что ли, изменение вот это вот роли статуса старого человека в обществе, но вот желание быть командиром, оно, видимо, еще сохраняется. И поэтому люди с возрастом, конечно же, начинают вот вспоминать свою чаще молодость, она идеализируется чаще всего прошлого, вот так вот у людей. И, конечно же, начинают роптать, говорить, что вот раньше это было, да мы так не жили, да мы так не делали, да вот у нас бы. Да. Ну, они по-своему правы, конечно же. Многие люди пожилые перенесли немалые трудности в жизни и испытания прошли. И порой молодежь уступает в такой силе духа людям старой закалки. Но, тем не менее, нужно все же понимать, что это никак не стимулирует молодежь. Вот не надо думать, что если человек с чем-то не справляется, то достаточно подойти, хлопнуть его по плечу и сказать: ну, давай, справляйся, все. И он побежал, он справляется. Нет, этого не происходит вот так вот. И поэтому надо понимать, что вот наши какие-то указания, ворчания, недовольства, они просто-напросто бесполезны, только вызывают раздражение, неприятие еще большее. Если есть желание, ну, как-то человека натолкнуть на другое решение, то это всегда надо делать очень осторожно и с подволь, как бы сбоку подходить. Вот даже в психологии считается, что если люди разговаривают друг с другом в упор, то между ними должна сохраняться дистанция определенная, безопасная такая, которая существует у разных народов по-разному. У восточек она меньше, у северных она больше. Но в то же время люди могут сидеть боком друг к другу или стоять и соприкасаться плечами вплотную. И это их никак не смущает. Поэтому и вот такое вот указание тоже надо не в лоб, что ли, давать. И какие-то советы там, рекомендации. А может быть, тоже где-то немножечко заходя сбоку. Вот. Поэтому думаю, что людям старшим нужно вот таким вещам все же учиться. Вот один из недостатков возраста – то, что человек перестает учиться. Он думает, что он уже достаточно жизнь прожил, у него уже достаточно опыта. И я вот несколько признаков, хотя бы два обычно называю старости. Это, во-первых, оглядка в прошлое, все время взгляд туда обращается, а во-вторых, нежелание меняться, нежелание учиться чего-нибудь, изменять себя вот изнутри и свою жизнь. Вот в этом случае человек уже, несмотря, может быть, даже на разный возраст, уже становится по-своему стариком, старым, возрастным, как говорят у нас сейчас. Да. Поэтому хорошо бы вот людям пожилым все-таки вот эти два качества иметь. Точнее, наоборот, не иметь и два качества. Не оглядываться в прошлое, идеализируя его, а видеть в настоящем много хорошего. Смотреть, даже если тебе один день вот сегодняшний отведен Господом Богом, все-таки смотреть вот в этот день, в будущее, в один час, как ты его проведешь, как ты проведешь этот день. Конечно, я понимаю, что с возрастом уже взгляд как бы в будущее не устремляется, потому что человек понимает, что дней-то не так много отведено. И недостатком становится не только брюзжание, но люди часто пожилые и перестают там менять одежду, а что, зачем мне, не покупают новые вещи и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, даже несмотря на пожилой возраст, чему-то стараться научиться новому. У нас вот был один прихожанин, ему было за 90 лет с лишним, так вот он уже почти, ну так очень плохо видел, но стал писать стихи, да. Аршинными буквами, сантиметровыми писал стихи и приносил мне, да, Борис Алексеевич, царство ему небесное. И много таких стихов написал. Ну так, он художник. Вот. Поэтому вот 96 лет человек прожил в трезвом уме, здравой памяти совершенно. Буквально несколько дней и скончался очень быстро так вот. И я вот, для меня вот это пример, как все-таки нужно проводить свои годы, последние годы жизни. То есть учиться постоянно каким-то навыкам, каким-то качествам, ну и как-то изменять в том числе и свою душу. То есть обучение не только внешнее, но и уметь язык немножко придерживать за зубами, не лезть там с советами. Вот это не так. То есть каждый глазом выхватывает просто из толпы уже все, что им не нравится. И у них вот мысли, только вот уже мозг, он буквально работает на этом режиме. Найди кого-нибудь неправильного и осуди его, вот подсказывает человеку. Вот надо все-таки переключать на более такие полезные вещи, видеть хорошие вещи в людях. Я вот вспоминаю, все, зашли два старичка в автобус, новый автобус. Ну, думаю, сейчас что-нибудь скажут такое. Один из них говорит другому: слушай, какой хороший автобус сделали, какие молодцы. Я удивился, привстал даже. Думаю, ну надо же, ведь а совершенно нетипичное рассуждение для старых людей.
1: Вообще желание поучать, оно же часто маскируется под заботу, под такую житейскую мудрость, под христианское наставничество. Вот как отличить одно от другого? Как понять, что мы уже где-то вот перешли всевозможные границы?
2: Ну вот мне, священнику, тоже ведь желание есть советы подавать людям. Потому что у священника, ну что ли, такая должность, такая обязанность откликаться на человеческие запросы, на рассуждать об их жизни. Ну, я вот для себя решил советов не давать. Поступать так, обрисовывать ситуацию. Часто люди не видят, мы не видим изнутри, где мы находимся, какие перспективы нашей жизни, чем это может обернуться. И поэтому я обычно людям говорю: ну, если вот будет так, то это вот будет вот так вот. Вот выбирайте, что вам нравится. То есть, чтобы человек сам взглянул и сам принял решение. для себя, это будет гораздо лучше, чем навязывать ему. Он, скорее всего, что откажется от этого. Еще и раздражение у него появится и на священника, и на каких-то пожилых своих родственников. Вот так, наверное. Потом нужно понимать, что не всегда у людей хватает опыта для того, чтобы согласиться с нами. Они некоторые вещи просто пропустят мимо ушей. К сожалению, в молодости человек особенно, он плохо умеет прогнозировать ситуации. Идут там ребятишки какие-нибудь по улице, подростки, кинули камень, разбили стекло. Взрослый человек понимает, что приедет сейчас полиция, милиция, и все их могут забрать. У них вот нету еще такого понимания. И поэтому, ну пусть такие критические ситуации, когда мы видим, что кто-то там совсем-совсем что-то плохое делает, нужно просто постараться остановить их. В таких более житейских ситуациях, ну, наверное, придется и потерпеть, и подождать. И понимать, что сейчас человек не готов к нему прислушиваться, можно высказать свою точку зрения как-то вот так ненавязчиво, потому что придет время, и многое для него откроется, и он поймет, что вот люди хотели ему добра, и как они говорили, так и произошло, и станет вот что ли прислушиваться, возьмет как бы на заметку эти слова на всю свою оставшуюся жизнь.
1: Все мы люди ученые, все мы читали святых отцов, и все мы знаем, что хорошо, а что плохо, что нельзя злиться, что гнев — это грех, ну и так далее. Но когда мы сталкиваемся с практикой, то все время гневаемся и осуждаем. Вот почему знание духовной теории не всегда помогает. Может быть, есть какие-то молитвы или другие приемы скорой духовной помощи?
2: Ой, не знаю насчет духовных практик, ничего не скажу. Но вот вспоминаю слова святоотеческие преподобного, не помню кто, к сожалению, который говорит, что человек в основном живет навыками. Что добрые навыки, ну, в данном случае привычки, одним словом, они помогают человеку, а дурные, они как бы мешают ему. И поэтому не столько нужно обращать на запретную, на негативную, что ли, часть нашего поведения, сколько стремиться к позитивной части. Я вот все вспоминаю, у меня был один товарищ, такой немножко так, даже грубоватый, но вот он мимо палисадника не пройдет, особенно летом, чтобы не увидеть там какой-нибудь цветочек. Представляете, взрослый, как говорится, мужик, такой не чуждый крепкого русского слова, да, идет и вдруг останавливается и начинает разглядывать. О, смотри, какой цветочек там какой-то. Я никогда не раньше не видел этого, не обращал внимания. А тут вот благодаря ему стал всматриваться в природу. Он птичек там всяких увидит, там и прочее, в какие-то вот такие вещи. То есть старался приучить свой глаз, чтобы они умели, он умел находить вот эти все вещи. Точно так же и здесь нужно себя приучать.

0: и которые нужны христианину в жизни, мы можем так потихонечку внедрять. Да, то есть не путем вытеснения чего-то плохого, а ведь нужно что-то на это место поставить хорошее. Если наш глаз будет ловить добрые вещи, то, естественно, он не заметит. Это, знаете, вот как не раз уже говорил, эксперимент психологический мне доводилось читать, когда студентов приглашают в комнату и говорят, что посмотрите, сколько там зеленых вещей. Они выходят, и у них спрашивают, а сколько там было красных вещей? Они, что там красные тоже были? То есть глаз, куда задание дано, то он и выхватывает. Они все зеленые вещи видели, а красные совершенно пропустили мимо. Вот так же и у нас происходит. Если у нас настрой вот такой немножечко недовольный, то мы, естественно, все выбираем, все, что плохое только можно, наш глаз видит. А если доброжелательность есть, я уж не говорю там обычно про любовь, там какое-то милосердие, обычная человеческая доброжелательность. Тебя где-то спросили, ты доброжелательно ответил без всякого раздражения даже. И точно так же в домашних условиях встречать близкого человека как бы с авансом, выдавать человеку нужно аванс, авансировать его. Я имею в виду, то есть как бы показывать ему, что мы надеемся, что у него есть хорошее качество. И часто люди это чувствуют, вот аванс, и стараются все-таки, ну что ли, не терять марку, что называется. Вот. Сами начинают понимать, что раз к ним относятся с таким доверием, то стараются его в целом люди обычно оправдать.
1: Ну, то есть, как только мы начинаем на кого-то злиться, нужно сразу переключать внимание и начинать молиться за себя и за этого человека.
0: Я думаю, что такого вообще желания не должно быть, покритиковать кого-нибудь там или еще что-нибудь в этом духе. Эта привычка, она должна отпасть со временем. Не работать. Человек не знает, как надо критиковать, а знает только, как надо молиться. Вот к такому состоянию нужно двигаться. Есть люди, знаете, такие ворчливые, ну, какая-то мрачность от этого идет. Я обычно людям старым, старикам говорю, начинает что-то ворчать, я так в шутку говорю, хватит ворчать, старые будете, наворчитесь. Но они сразу же понимают, что что-то не то делает. И обычно с улыбкой прекращают это все. Все вспоминаю, у нас была прихожанка, баба Катя. Тоже 90 с лишним лет прожила, да. Придет в храм, бывало. Ой, батюшка, а сама улыбается все время, я без улыбки не видывала сроду. Все хорошо у меня, правда, до храма-то еле дошла, но все хорошо. Глаза-то, правда, у меня уж совсем почти ничего не видят, а так все хорошо. Ну и примерно все в таком духе. Я все думал тоже, надо же, вот как человек умудряется в такие преклонные годы какое-то вот такое светлое чувство иметь, вот эту светлую улыбку. И вот смотришь на такого человека и думаешь, несмотря на морщины, несмотря на этот возраст, там, красивый человек. Вот такая приветливость, она делает даже старого человека красивым. Поэтому, братья и сестры, давайте будем красивыми с вами в любом возрасте, без всякой косметики. Доброе настроение, доброе слово, доброе чувство, оно будет нашей самой лучшей косметикой.
1: Ну, вообще, кстати, стоит отметить, что какая-то критика и такое, ну, не знаю, брюзжание, да, они ведь иногда бывают и оправданы, например, там, шумные соседи или громкая музыка посреди ночи, а тебе надо спать, вообще у тебя там ребенок, и ты не выспался, и тебе завтра рано вставать, и все такое прочее. Вот как христианину настроиться на такие разговоры, и вообще, каким должен быть тон, когда идешь на такой разговор и понимая, что он действительно нужен, и выхода другого нет?
0: Я не знаю, это вот по-разному может происходить. Все зависит от тех людей, к которым мы хотим обратиться, ну и от нас, конечно же. Какая-нибудь, может быть, такая компания подростков, не очень такая, которая прислушивается к твоим словам, может взять хорошую дубинку нужно и выйти и поразмахивать ей. Ну, я так в шутку говорю, но может быть, что-то такое строгое сделать очень. А иногда, может быть, просто выйти и сказать, ребята, у нас ребенок вот спит, пожалуйста, очень вас прошу вот на работу завтра. У вас ведь самих там, наверное, там дети там, или братья, сестры. Вот если так вот мягко обратиться, то вполне возможно, что люди откликнутся. Да, я знаю такие примеры. Вот не хочу вот хвастаться, что ли,

0: своими талантами. Но я вот обратил внимание на такую вещь. Как-то один тракторист проехал у нас, сделали асфальтовую дорожку, а боковины-то вот у них, которые асфальт поддерживают, деревянные. Он взял, проехал, и они деревянные все раскрошились и вылетели. Я прохожу мимо им и говорю: правильно, круши, ломай, дави, что там сделали. Да. Он смутился, я вообще мимо прошел абсолютно. Ну, человек так уже в возрасте был, конечно же, там где-то за 40. Обратно иду, смотрю, он, видимо, приладил как мог, обратно эти доски как-то приколотил. То есть человеку просто, ну, неловко стало. Вот, я не останавливался ни на секунду, чтобы как-то его корить еще за это. Прошел себе и все. Вот такое вот, может быть, брошенное слово, как бы даже невзначай, оно порой бывает гораздо сильнее работает, чем крик и брань, шум и так далее. Ну, говорю, что ситуации бывают разные. Иногда надо и строгость какую-то применить. Но это к брюзжанию ведь не относится. Брюзжание — это такое, знаете, состояние души. Здесь мы разово, так сказать, всплеск. А брюзжание — это вот когда у людей вот постоянно вот это вот живет в них, недовольство, ворчат, ворчаливые такие становятся. Это как бы качество, которое не зависит даже от обстоятельств, и оно будет проявляться, какая бы ситуация ни складывалась, хорошая, плохая, человек найдет какой-то для себя, ну что ли, предлог для того, чтобы это брюзжание у него проявлялось.
1: Ну и резюмируя, вот как понять, что вот тот вот брюзжащий, всем недовольный человек – это я, и как себя остановить?
0: Я думаю, что первый шаг – это должно быть выражение нашего лица. Потому что всякая эмоция, в том числе брюзжание, я вот уже говорил, все эти внутренние качества в той или иной степени проявляются, и в том числе в выражении лица. Ведь они состоят из трех частей, вот эти эмоции, как знаем мы. Это внутреннее состояние переживания, это работа внутренних органов, там сердце забилось, там тревожно, и выражение лица. Ну, первыми двумя нам сложно управлять, но если мы как-то сделаем хотя бы такую легкую улыбку, какой-то приветливый взгляд, доброжелательный, то вряд ли из этого человека, улыбающегося, полетят какие-то там такие слова нудные, такие нехорошие, потому что для того, чтобы их начать произносить, нужно уголки вниз сделать, нахмуриться и так далее, и так далее. Поэтому будем, ну, следить, что ли, за своим лицом, за выражением. И постоянно как бы поддерживать такое хорошее, доброе выражение. Ну и, конечно же, чтобы за этим выражением следовало все остальное. И наше настроение, и наше отношение к другому человеку. Ну, а как заметит это? На реакции других людей. А может быть, просто иногда надо спросить у них: слушайте, я не слишком ли ворчлив стал в последнее время? Не надоело вам это мое ворчание? Ну и, в общем, наблюдать за собой. А это все-таки духовное дело, христианское дело. Потому что и святые отцы нам, преподобные, говорили: спрашивай себя, где я, то есть в каком состоянии духа я нахожусь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарх румынский Даниил отмечает свое 70-летие. Дан Илие Чоботя родился 22 июля 1951 года в селе Добрештибара в Румынии в семье учителя. Получив среднее образование, обучался в Богословском институте, затем закончил докторантуру и продолжил обучение за рубежом. В 1988-1990 годах состоял советником патриарха румынского, возглавляя сектор «Современное богословие и экуменический диалог». А 4 марта 1990 года хиротонисан викарного епископа архиепископии Тимишоара. В июне 1990 года возведен на кафедру архиепископа Ясского, митрополита Молдовы и Буковины. 12 сентября 2007 года был избран архиепископом Букурештским, митрополитом Мунтении и Добруджии и патриархом Румынской православной церкви. Интронизация состоялась 30 сентября. Следующая новость с Камчатки. Там служатся молебны об успешной рыбной ловле, так как сейчас в регионе рыболовецкий сезон. На божественной литургии возносится молитва ко Господу о благословении рыбаков с прошением помощи святых апостолов Петра и Павла. Священное Писание тесно связывает апостолов с рыболовством, поэтому молитва рыболова на хороший улов часто адресована именно им. Ну и последняя новость выпуска из Канады. Там местные православные церкви почтили память святителя Иоанна Шанхайского. 18 июля священнослужители нескольких православных церквей в Канаде собрались на совместную молитву в Виндзоре, где почтили память святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, небесного покровителя братства православного духовенства региона Виндзор-Эссекс. Литургию в кафедральном соборе во имя святого Георгия Победоносца и святителя Андрея Шагуны возглавил епископ канадский Румынской православной церкви Иоанн Касьян. Ему сослужили клирики Румынской, Константинопольской, Сербской, Македонской православных церквей, а также Православной церкви в Америке. По окончании богослужения епископ Иоанн рассказал о жизни и миссионерском подвиге святителя Иоанна, подчеркнув, что его пример остается особенно актуальным для православной миссии в современном североамериканском обществе. Напомню, что братство православного духовенства Виндзор-Эссекс объединяет священнослужителей различных православных церквей, несущих служение в регионе. Оно было создано для развития братского общения, взаимной поддержки и сотрудничества между приходами разных юрисдикций. Члены объединения регулярно проводят совместные богослужения, пастырские встречи и миссионерские проекты. А святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский – один из самых почитаемых православных святых 20 века. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие клирик Русской Православной Церкви, церковный публицист, известный миссионер, отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, добрый день!
1: Дорогая Мария, дорогие слушатели, приветствую вас!
0: Сегодня обсудим захват храмов. Я понимаю, что это очень тяжелая тема, но и тем не менее не поговорить о ней мы не можем. Недавно выходила новость о том, что раскольники захватили Александро-Невский храм в Одессе. И таких новостей в последнее время становится все больше и больше. В ответ на это Русская Православная Церковь делает официальное заявление, но, к сожалению, ситуацию это никак не меняет. Что еще может сделать Церковь на уровне молитвы, на уровне дипломатии, на уровне обращения к мировому сообществу? Этот вопрос неизбежно всплывает в умах православных христиан. Правда ли, что мы уже исчерпали все возможные инструменты? Кроме того, для многих верующих в России эти новости действительно вызывают боль и чувство бессилия. Что вы, батюшка, можете посоветовать православному христианину в России, который видит эти захваты, но никак не может повлиять на ситуацию? И как молиться правильно в этой ситуации о прекращении гонений, о вразумлении захватчиков или о терпении страждущих?
1: Вот тема эта, конечно, очень горькая, горестная. В особенности она горькая и горестная, потому что она разворачивается на фоне войны. Вот это слово некогда непопулярно, и даже его пытались как-то обходить стороной, но сегодня никто не усомнится в том, что идет гражданская война. Русские убивают русских, неважно, малороссийского направления или великороссийского, по заказу, по, так сказать, под водительством военного блока НАТО. Вот что происходит. Руками русских убивают русских, и руководит этим НАТО. Ну, вот если мы немножко поскребем себе, как говорится, верхнюю часть туловища, то есть голову, то все проясняется, хотя и далеко не лучшим образом, а скорее, наоборот, очень горестным образом, но тем не менее эта ясность до нас доходит. Ну, вот знаете, память войны отечественной 41-45 годов здесь помогает. Недаром она, эта память, сейчас вырастает в сознании всех наших сограждан. И тогда, вот в июне 41 года, тоже не было большой ясности, как мы знаем из воспоминаний, и в том числе и зарубежных, но и даже и русских. Ну, просто с русскими, так сказать, было там немножко сложнее все в связи с очень строгим режимом. Некоторым казалось, ну что там, в конце концов, ну Гитлер придет, там Сталина снимут, будет легче жить, порядок будет. И церкви, кстати, откроют. И открывали нацисты под оккупационные войска. Получали указание, что не препятствовать открытию храмов. Вот. Почему я это говорю? Потому что надо видеть общую картину. Надо видеть общую картину, также общую картину нацизма и Гитлера, также общую картину этой вот агрессии НАТО против России. Ну и тогда что же делать? Естественно, захват храма. Примерно так же горестно и так же, ну, если можно так выразиться, естественно, как какие взрывы, убийства мирных жителей, которые происходили и в наше время последние 5 лет под руками натовцев. И в 41-45 году миллионы, десятки миллионов наших сограждан погибли от рук нацистов или даже и на линии огня – это все части того же самого страшного процесса. Вот, значит, надо нам с вами, разумеется, думать и молиться, и церковь, ну, делает какой-то особенный акцент именно на захвате церквей, но и шире тоже, пожалуйста, слушайте обращение проповеди патриарха и исполняйте то, к чему нас призывает церковь, к консолидации общества, молитвенной и действенной помощи всей нашей стране, всем нашим вооруженным силам и всему обществу, и те, кто может носить оружие и желает служить Родине, и также этот воинский подвиг становится тем неоценимым вкладом, который наше общество, наша Россия может дать внести во что? В общемировую борьбу с этой сатанинской силой. Господь вам в помощь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был клирик Русской Православной Церкви, церковный публицист и известный миссионер отец Макарий Маркиш. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Первозванный Андрей, верный Божий слуга, сердцем верил в законе пророкам, сын Ионы отца, брат святого Петра, без Мессии скорбел одиноко. На святый Иордан он к предтече пришел и внимал Иоанну сердечно. Но, увидев Христа, понял он, что нашел Бога Слова, живущего вечно. И, отвергнув себя, в руки взял тяжкий крест, вместе с братом пошел за Иисусом. Верив в руки Христа, свою жизнь, свою смерть избавлял мир от грешного груза, груза злобы и лжи, веры в ложных богов, от забвенья, блуда, беснования, утопающим душам в болоте грехов подавал помощь через покаяние. Пол земли обошел он во имя Христа, и плевали в него, и пытали, рвали тело апостола дети греха, и не раз за Христа убивали. Смерть, как дар предизбрав, был распят наш Андрей. Из креста он евангельским словом двое суток учил притекавших людей жить в любви и в смирении пред Богом. Для него город Патры Голгофою стал после стольких трудов благоверных. В муках, приняв венец, солнцем он воссиял из апостолов, призванный первым.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы начинаем цикл художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни».

30 лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторней, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы в Саню Диисперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском.

0: Из всех ее поклонников нравился ей один иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами. Она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его.
1: А Селихов был губернский франт. Он держался всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на иорданского. Даром, что мал был ростом. Да и заштатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком. Не то что иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались,

0: улыбнулся, сказал: «Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна».
1: 30 лет, избегая встречаться, почти никогда не видя друг друга, не забывали друг о друге и Орданской, и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почета. Давным-давно жили они оба в Стрелецке и, состязаясь, много достигли. И Орданский стал протоиереем, и весь уезд дивил своим умом, строгостью и ученостью.
0: А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщичеством.
1: И Орданский купил дом на Песчаной улице.
0: Не отстал от него и Селихов. Назло ему купил дом вдвое больше, и как раз рядом с ним.
1: Встречаясь, они не кланялись, делали вид, что даже не помнят друг друга, но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презирали они, не замечали и жен своих. И Орданский на 10-м году супружества равнодушно лишился своей некрасивой жены.
0: А Селихов почти никогда не разговаривал с Александрой Васильевной. Вскоре после свадьбы он застал ее однажды заплаканной, в мордовском костюме, с косой, заплетенной под девичьей.
2: Она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой венчальной шкатулкой, где лежали фотографические карточки, между ними и карточка Иорданского. Пудрила свое распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слез.
0: Он знал, что это были слезы по молодости, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки, что не в Иорданском тут дело, но простить ей этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к отцу Киру, самолюбивый, как все маленькие росты.
1: А тот всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу.
2: И шли дни за днями, годы за годами, и осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта о доме. Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, к грусти, состарился и сел.
0: Состарился и Селихов, но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Аккуратный, спокойный и бескровный, чуть горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные прямые карманы панталонов, он похаживал по своим чистым пустым комнатам среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла. Прошла и злоба на глупость людскую. Осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше. Вынимал золотое пенсне, все небрежнее, и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад.

0: все мимолетнее. Всему цену знал он теперь. Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце, в доме было тепло. На дворе палил летний зной, в доме было прохладно, и смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом, часов с 10 до 3, пекло как раз ту сторону, на которой стоял дом. Но спасали зимние рамы, они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на песчаной улице. Но Селихов на улицу никогда не выходил. Бродя по комнатам, он обдумывал и все изменял завещание.
1: Александра же Васильевна сидела в своей спальне, окнами во двор вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, не бросая работы, плакала. Под мерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату, равнодушно поджидая закладчиков, то слезливых, то не в меру развязанных, и с загадочной усмешкой поглядывал в кабинет на железный несгораемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза.
0: Но порою наступала полная тишина. Он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро, и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусиного пера. Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость?
1: Она знала одно, что ему ничего не стоило оберечь ее на нищету, на позор перед целым городом, лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а потом совсем запретил ей разговаривать с ним. При гостях он был иной. Со всеми любезен, шутлив, меток на слово, мил и сдержан, даже в карточных спорах. Но гости 2-3 человека, и все одни и те же. Помощник исправника, податный инспектор и нотариус. Бывали не больше 2-3 раз в году.
2: Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепенном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади беляют каменные дома хлеботорговцев, а по окраинам хибарки, нищета. Высокий, дородный, он похож был на боярина. Долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки. Те полные волооки, до времени разившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости. Не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанным перхотью, по коричневому подряснику, сладко пропахнувшего ладаном. Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения. Всегда и всем, не делая никаких исключений, он говорил «ты», Ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали, наставляли их сурово, порою обрывали их. «Благослови, пастух», — сказал как-то один вельможа одному такому пастырю. «Благословляю во имя Отца и Сына и Святаго Духа самую глупую овцу стада моего», — ответствовал пастырь. С купцами отец Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки, но отец Кир исправно получал даже самые красивые с видами Кавказа и Крыма от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе. Отец Кир пригрозил почтмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался отцом Киром как человеком необыкновенного ума и редкой учености. За великую честь считали принять и угостить его. Но приглашение отец Кир принимал разборчиво. В свой же дом никого не пускал. А дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленый мелом, был далеко виден по широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца, разве какая-нибудь кривая яблонька на Мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде входом служили калитки. У отца Кира был подъезд, к которому, впрочем, никто не подъезжал. Вечно заперты были ворота отца Кира. Подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубахе. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни отца Кира у плечистой стрепухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу был снисходителен отец Кир. Он шутил над ним. Шутками отвечал ему и водовоз. А это был удивительный человек. Он никого не боялся, ни о чем не тужил. Доволен был решительно всем. «Желудь!» — громко и строго кричал отец Кир, выходя на крыльцо. «Желудь!»
3: «Аюшки!» — беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом согнувшись в три погибели, поднимавший тесину.
2: «А, опять неполную привяз?»
4: «Опять?»
2: «Смотри, отколочу!»
4: «И то неплохо, дураков в алтаре бьют!»
2: Но однажды, узнав, что желудь привез бочку воды и Селихову, отец Кир и желудя лишил своего благословения, навсегда прогнал его со двора долой. Зимой на песчаной улице было много снегу. Было серо и пустынно. Весной солнечно, весело. Особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистые стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. А вот летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стоявшему за городом под горой. час они медленно тянулись назад и везли приезжих, чаще всего купцов, с ковровыми сумками, которые и теперь еще называются сагдиевояжами, а не то распространителей граммофонов, молодых бритов евреев в английских картузах с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с отцом Киром, кажется, одни эти евреи глядели без страха. Хотя он не терпел их, особенно их языка, он однажды на вокзале запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав: «Здесь вам не синагога! Ясно?» Дородный и строгий проходил он по песчаной улице в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев наперстный крест. И все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в ладышки мещанские подростки. Там, бывало, стучали в забор свинчатки и раздавались крики: «Плот сожег! Ника!» А подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протоиерея они ушли играть подальше, к хибаркам на спуске к вокзалу. Бегали ватагой мальчишки, запускали в него змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграфных столбов и оставлявшего на них свой мочальный хвост. Но, завидя отца Кира, они рассыпались куда попало. Пробирались по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов. Какая-нибудь старуха, настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол. Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза отцу Киру. Ой, он не любил старух, этих страстных поклонниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще. Он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел посредине улицы, как будто вольно заложив руки назад. Что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала. Но, увидавши отца Кира, он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке отца Кира была высокая палка с серебряным набалдашником. Правой, приостановясь, он благословлял широко и властно, а благословив, совал к губам покорно искавшим ее.
5: «Откуда?» — громко спрашивал он.
4: «Липецкий».
5: «Надень картуз. Как у вас нынче сады, а?»
4: «Цвели дивно, ваше преподобие, но ветер, Господь с ним, всю зябь обил».
5: «Садоводы, обестолочь, не знаете своего дела, но ладно. Ступай с Богом, ступай!»
2: Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных, пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серп с бубном и обезьяной, несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки длинных глаз, серебряные серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах. Вот те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они спокон веку о родине. Он, думая о ней далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменистые горы, синее море, белый пароход. Пел он. А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна. Старик вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины покрывала ее шерсть густая, остистая, похожая на енотовую накидку, а ниже все было голым. И потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она тоже, думая что-то свое, чуждое Стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни и под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь. Лохмат сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну, и серба, что этот серб непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели, но показался вдали отец Кир. И улица мгновенно опустела. Все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до родины, исправиться и заняться честным трудом.

Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни» в исполнении священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина и актеров Дмитрия Бабушкина и Светланы Абашевой. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, помогай всем Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость из Москвы. Там состоялась первая пресс-конференция, приуроченная к Дню Крещения Руси. В преддверии праздника Дня Крещения Руси, который отмечается 28 июля, в информационном агентстве «Россия сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществами СМИ Вахтанг Кипшидзе. Мероприятие было посвящено не только предстоящим торжествам, но и обсуждению духовных вызовов современности, в том числе угрозы распространения неоязычества. Основной темой обсуждения стал глубинный смысл выбора князя Владимира, объединившего народы исторической Руси православной верой. Спикеры ответили на вопросы о том, какие аспекты принятия христианства в Древней Руси находятся в центре современных дискуссий, а также о различных угрозах, которые сегодня встают перед православием. Например, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников анонсировал новый фильм под названием «Неоязычество. История обмана», подчеркнув, что День Крещения Руси – это особый праздник про встречу с Богом. А фильм расскажет о том, что этому препятствует – лжерелигии. Ведь лжерелигии – это еще одна серьезная угроза не только жизни человека, но и нашему государству. Также он уточнил, что по приблизительным подсчетам в России сегодня около 500 000 неоязычников. Со стороны они могут показаться просто любителями старины или безобидными поклонниками деревянных истуканов. Но их идеи и действия опасны и не ограничиваются хороводами и поклонением Перуну. Это экстремистская идеология, которая толкнула многих людей на опасные преступления. Владыка Силуан, в свою очередь, отметил, что значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков проектирования будущего. И, конечно, такими истоками, вне всякого сомнения, является тот выбор православия, который был осуществлен 1000 лет назад, прежде всего, как выбор веры. Архиерей подчеркнул, что крещение Руси имеет основополагающее значение для Отечества. Сегодня, когда страна сталкивается с большими вызовами, особенно важно, чтобы люди понимали, во что они верят и какие ценности для них главные. А Вахтанг Кипшидзе рассказал о том, как в этом году планируется отмечать День Крещения Руси. В программе, в частности, богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, крестный ход к памятнику равноапостольному князю Владимиру, где будет отслужен праздничный молебен, и патриарх Московский, и всея Руси Кирилл обратится с пастырским словом к собравшимся. Это событие также будет транслироваться церковными и светскими СМИ. Также праздничные богослужения традиционно будут совершены в большинстве храмов и монастырей Русской Церкви, как в России, так и за рубежом. Но и к другим сообщениям выпуска. Они из Черногории. Там с участием российских дипломатов прошли Дни памяти Николая II и царской семьи. В Кафедральном соборе святителя Василия Острожского города Никшича была совершена торжественная архиерейская литургия. Храм был спроектирован и построен на средства, выделенные Александром III, а затем Николаем II, который официально считается его ктитором. Церковь была задумана и как памятник черногорским и герцеговинским воинам, погибшим в освободительных войнах 1875-1878 годов. Службу возглавил митрополит Будемлянско-Никишский Мефодий. Также в культурном центре Матицы Сербска был организован русский дом в Белграде. Был организован показ документального фильма под названием «Романовы. Любовь в бурные времена», повествующий о драматической судьбе сербской принцессы и русского князя на фоне событий Первой мировой войны. Памятные богослужения также прошли в монастыре Дайбабы, что под Подгорицей. В обители хранится старинная русская плащаница, а на его территории находится мемориал в честь царской семьи. Мероприятия подтвердили глубокое уважение жителей Черногории к совместным страницам истории и стремление к сохранению общей памяти о событиях прошлого времени и укреплению многовековых духовных и культурных связей с Россией. Ну и последнее сообщение выпуска. В Донецкой епархии молитвенно почтили память святых царственных страстотерпцев. 17 июля этого года, в День памяти святых царственных страстотерпцев, в храмах Донецкой епархии прошли торжественные богослужения. Престольные торжества объединили духовенство и мирян в соборной молитве царственным страстотерпцам. Накануне праздника 16 июля в храме в честь святого цесаревича Алексия города Донецка было отслужено праздничное всеночное бдение. Богослужение возглавил благочинный Преображенского церковного округа города Донецка протоиерей Сергий Саньков. По окончании богослужения настоятель храма сердечно поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву. А в сам день праздника, 17 июля, соборная божественная литургия была совершена в строящемся храме всех святых царственных страстотерпцев в поселке Горняк города Донецка. Молитвенное единство в этот день явило и духовенство города Мариуполя. В честь святых царственных страстотерпцев в храме под началом благочинного Михайловского церковного округа протоиерея Алексея Устименко была совершена божественная литургия. После крестного хода настоятель храма протоиерей Игорь Варава, поблагодарив благочинного братьев-священников за радость совместной молитвы, отметил, что подвиг царской семьи является для современных христиан путевой звездой, указывающей путь ко спасению в любых жизненных испытаниях. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 июля по новому стилю или 12 по старому. И сегодня мы творим память мучеников II века Прокла и Илария, святой Галендухи во святом крещении Марии, исповедницы VI века, преподобного Михаила Малиина, игумена, и преподобных Иоанна и Гавриила Святогорцев, подвижников X века, мучеников Федора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве пострадавших, также в X веке, преподобного Арсения Новгородского XVI века, преподобного мученика Симона Воломского, игумена XVII века, прославляются иконы Божией Матери, самонаписавшаяся и Троеручица. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим о истории Руси X столетия. Святые мученики Федор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в X веке, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали особенно деятельное участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и воины, они прокладывали новые торговые пути в Византию и на восток, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева и княжеских наемных дружин. Главный торговый путь Руси из Балтийского моря в Черное называли тогда путь из Варяг в Греки. Когда в 972 году сын святой княгини Ольги Святослав был убит печенегами, великим князем киевским оставался назначенный им старший сын Ярополк. Средний сын Олег держал Древлянскую землю, младший Владимир – Новгород. Правление Ярополка, как правление его бабки Ольги, вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению историков, исповедовал христианство, и это никак не соответствовало интересам скандинавских дружинников, язычников, привыкших считать Киев оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, как был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против Ярополка. Будущий креститель Руси, князь Владимир, начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря, в качестве военной силы. Его поход на Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели. Это был религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года Владимир воссел на престоле отца своего в Киеве, а несчастный Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Для устрашения киевлян, среди которых уже многие, как русские, так и варяги, были христиане, в восстановленном и украшенном новыми идолами языческом святилище были совершены неистовые человеческие жертвоприношения. Видимо, именно к этому первому периоду торжества язычества в Киеве при вокнижении Владимира следует отнести гибель святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, которую можно в этом случае датировать летом 978 года. Но возможно, что подвиг святых киевских варягов-мучеников имел место летом 983 года, когда волна языческих жертвоприношений повторилась после победы князя Владимира над литовским племенем ятвягов. Преподобный Нестор-летописец сообщает, что жил среди киевлян варяг по имени Феодор, долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое крещение. Языческое имя его было Тор. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. «И сказали старцы и бояре, бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет, он того и зарежем в жертву богам». Очевидно, не без умысла жребий, брошенный языческими жрецами, пал на христианина Иоанна. когда посланные к Федору сообщили, что его сына избрали себе боги, да принесем его им в жертву, старый воин решительно ответил: «Не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един, ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека, и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Вооруженной толпой язычники ринулись к Федору, разнесли его двор, окружили дом. Феодор, по словам летописца, стоял на стенях с сыном своим. Мужественно, с оружием в руках, встречал врагов. Видя, что в честном бою им не одолеть Феодора и Иоанна, храбрых искусных воинов, осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через 100 лет после исповеднического подвига киевских варягов, русская православная церковь почитала их в сонме святых. Феодор и Иоанн стали первыми мучениками за святую православную веру в русской земле. Первыми русскими гражданами Небесного Града назвал их списатель Киево-Печерского Патерика епископ Симон Святитель Суздальский. Путь из варяг в греки становился для Руси путем из язычества в православие, из тьмы к свету. На месте мученической кончины варягов Федора и Иоанна святой равноапостольный Владимир воздвиг впоследствии Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную 12 мая 996 года. В нее были перенесены в 1007 году мощи святой равноапостольной Ольги. 8 лет спустя здесь обрел место последнего упокоения и сам святой Владимир, крестивший русскую землю. Святые мученики Феодоре и Иоанне, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Первое послание Коринфянам, глава 9. Стих 1. Павел имел право жить от благовествования, но не пользовался им. Стих 19. Для всех я сделался всем, чтобы спасти некоторых. Стих 24. О порабощении тела. Стих 1. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Стих 2. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Стих 3. Вот мое защищение против осуждающих меня. Стих 4. Или мы не имеем власти есть и пить? Стих 5. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Стих 6. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Стих 7. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? Стих 8. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Стих 9. Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Стих 10. Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Стих 11. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Стих 12. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Стих 13. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Стих 14. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Стих 15. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Стих 16.

благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». Стих 19. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Стих 20. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». Стих 21. «Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Стих 22. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Стих 23. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Стих 24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Стих 25. «Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Стих 26. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Стих 27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание Коринфянам, глава 10. Стих 1. Примеры. «Думая, что стояли, пали». Стих 14. «Убегайте идолослужения». Стих 23. «Об идоложертвенном не искать своей пользы». Стих 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». Стих 2. «И все крестились в Моисея в облаке и в море». Стих 3. «И все ели одну и ту же духовную пищу». Стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Стих 5. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Стих 6. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Стих 7. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть». Стих 8. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 000». Стих 9. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Стих 10. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Стих 11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков». Стих 12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Стих 13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Стих 14. «Итак, возлюбленные мои,

0: «Убегайте идолослужения». Стих 15. «Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю». Стих 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Стих 17. «Один хлеб, и мы многие – одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Стих 18. «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Стих 19. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь?» Стих 20. «Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Стих 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Стих 22. «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Стих 24. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Стих 25. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Стих 26. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее». Стих 27. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Стих 28. «Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Стих 29. «Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» Стих 30. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» Стих 31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Стих 32. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией». Стих 33. «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Первое послание Коринфянам, глава 11. Стих 1. «Покрывало для молящейся или пророчествующей жены». Стих 17. «О порядке при вечере Господней, как Господь Иисус взял хлеб и чашу». Стих 1. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Стих 2. «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Стих 3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог». Стих 4. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. Стих 5. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Стих 6. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Стих 7. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Стих 8. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. Стих 9. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Стих 10. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Стих 11. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Стих 12. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Стих 13. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытую головою. Стих 14. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Стих 15. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Стих 16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Стих 17. Но предлагаю сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Стих 18. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Стих 19. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Стих 20. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Стих 21. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Стих 22. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Стих 23. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Стих 24. И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Стих 25. Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Стих 26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Стих 27. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Стих 28. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». стих 29, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Стих 30. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Стих 31. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Стих 32. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Стих 33. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Стих 34. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Первое послание к Коринфянам, глава 12. Стих 1. Дары различны, но Дух один. Стих 12. Тело Христово и Его члены. Стих 1. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Стих 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Стих 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Стих 4. Дары различны, но Дух один и тот же. Стих 5. И служения различны, а Господь один и тот же. Стих 6. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Стих 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Стих 8. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Стих 9. Иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом. Стих 10. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Стих 11. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно.
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первый слет юных спасателей под названием «Безопасность на воде. Научился однажды, запомнил навсегда» прошел в Екатеринбурге в рамках Царских дней. В слете приняли участие мальчики и девочки из Братства православных следопытов, а также детских морских клубов и кадетских училищ региона. Слет открылся и завершился молитвой. Ребята продемонстрировали навыки владения средствами спасения на воде, спасательным кругом, концом Александрова, спасательной торпедой. В ходе состязаний нужно было правильно вызвать спасателей, оказать первую помощь и сердечно-легочную реанимацию, рассказать правила поведения на водных объектах, показать спортивные результаты и сплоченность команд. Все это ребятам удалось на славу. Победителями соревнований в младшей группе стали воспитанники морского отряда в честь казачьего атамана Семена Дежнева, братства православных следопытов из города Лесной. Первое место в старшей группе заняла команда детской парусной школы «Бригантина» города Екатеринбурга. Ну и к другим сообщениям выпуска. Екатеринбургский центр поддержки женщин «Мария» вышел в финал общероссийской премии «Жить вместе». Центр поддержки женщин «Мария» вошел в число финалистов общероссийской премии под названием «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Центр «Мария» – один из проектов Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии и направлен на поддержку женщин в трудной жизненной ситуации. Всего на соискание премии «Жить вместе» в этом году было подано 542 заявки из 70 городов России. Центр «Мария» из Екатеринбурга вошел в список лучших. Экспертный совет конкурса отметил высокую социальную значимость проекта. Напомню, сам центр был открыт в 2024 году. Главная его миссия – помочь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вернуться к самостоятельной жизни. Подопечным предоставляют безопасное временное жилье, психологическую и юридическую поддержку, помогают с трудоустройством и обучением, базовым жизненным навыкам, ведению хозяйства и управлению финансами. Особое внимание в «Марии» уделяют девушкам из детских домов, которые только вступают во взрослую жизнь, а также женщинам, потерявшим жилье, жертвам домашнего насилия и тем, кто испытывает трудности с поиском работы. Кроме того, в центре организовано духовное наставничество. Название проекта выбрано не случайно. Центр назван в честь Святой Марии Египетской, чей жизненный путь символизирует возможность спасения и обновления даже в самых тяжелых обстоятельствах. Сам конкурс под названием «Общероссийская премия «Жить вместе» направлен на поддержку локальных сообществ, реализующих социальные, культурные, общественные и церковные проекты, которые объединяют людей, сохраняют память, культуру и способствуют взаимопомощи. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с Сахалина. Там создали мурал в память о выдающемся миссионере, святителе Иннокентии Московском. Масштабное изображение на стене здания или мурал создали в память о выдающемся русском миссионере, святителе Иннокентии Московском Вениаминове в городе Александровск-Сахалинский на острове Сахалин. Мурал создан по благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора на жилом доме по адресу улица Осоавиахимовская, дом 2. Написание масштабного портрета святителя приурочили к 170-летию села Дуэ, которое основали 16 июля 1856 года на юго-западном побережье Сахалина. Уточняется также, что в 1861 году корабль «Гайдамак», на борту которого находился святитель Иннокентий, зашел в Дуэ для заправки углем во время пути из Николаевска на Аляску. Согласно историческим свидетельствам, когда внезапно начался сильный шторм, команда и капитан готовились к худшему, а святитель Иннокентий молился в каюте о прекращении бури. Капитан приказал поднять паруса, в итоге корабль сел на мель, и вся команда смогла спастись, высадившись у Дуэ. На берегу, где судно попало в беду, сегодня установлена часовня в честь святителя Иннокентия. Несколько недель святитель Иннокентий провел на Сахалине, а затем продолжил путь на другом судне. Гайдамак же позже отремонтировали, и он еще 25 лет служил России. Также по благословению владыки Никанора на здании физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Александровск-Сахалинский создали мурал с изображением сооснователя борьбы самбо Василием Ощепковым. Его жизнь тоже тесно связана с Сахалином. В 1907 году его, сироту, пережившего тяжелые послевоенные годы на острове, направили на учебу в Японию в православную духовную семинарию при русской миссии в Токио. В семинарии помимо основных дисциплин преподавали дзюдо. Сообразительный и ловкий Василий настолько понравился преподавателю, что он привел его на вступительные экзамены в Кадокан, главную школу по дзюдо. Благословил же мальчика на этот путь равноапостольный Николай Японский. По благословению архиепископа Никанора освящение муралов совершил настоятель местного Покровского храма игумен Амвросий Ковалев. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие папы и мамы, ожидающие рождения малыша, приглашаем вас в школу родителей. Специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» помогут вам найти ответы на вопросы, связанные с беременностью, подготовкой к родам и первыми месяцами жизни с ребенком. Какие задачи стоят перед родителями в этот период? Как наладить общение с крохой уже сейчас? Каковы особенности питания и режима беременных? Как подготовиться к родам, чтобы они запомнились одним из самых значимых дней вашей жизни? В чем важность грудного вскармливания и с какими трудностями можно столкнуться в этот период, а также вопросы развития и воспитания малыша. Вас ждут музыкальные занятия, которые помогут наладить общение с малышом, а на последней встрече будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении. Занятия ведут акушер, психолог и музыкальный работник. Первая встреча состоится 27 июля в 11 часов в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Телефон для записи 8-950-55-65-788. Лариса Михайловна, ждем вас.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41. Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. А знали ли вы, что есть такая профессия, как медицинский клоун? Сегодня предлагаю не только поговорить о том, что такое медицинская клоунада, но и познакомить вас с настоящим медицинским клоуном. У меня в гостях клоун автономной некоммерческой организации «Здесь с тобой» Екатерина Зеленская. Она с нами на телефонной связи находится. Екатерина, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Ну что ж, сегодня, во-первых, познакомимся с действием вашей организации, автономной некоммерческой организации «Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». Поговорим о том, что такое вообще медицинская клоунада и зачем она нужна. Но для начала давайте познакомимся с вами. У вас очень интересная такая биография. Во-первых, у вас есть диплом Санкт-Петербургского института религоведения и церковных искусств. Также у вас есть диплом о переподготовке на медицинского клоуна. А еще вы художник, иллюстратор, иконописец и педагог. Вот как так получилось, что, во-первых, вы стали религиоведом, а потом вдруг пошли переучиваться на медицинского клоуна?
2: Жизнь, она такая длинная, я не ограничиваю себя вот тем, что сейчас со мной происходит. Я думаю, что впереди еще будут какие-нибудь новые профессии, потому что я очень люблю учиться, и мне все интересно. Когда я училась еще в колледже на дизайнера, моя учительница заинтересовала меня вообще православием, и в том числе иконописью. То есть она так интересно про все это рассказывала, что мне захотелось это попробовать. И, к счастью, нашелся такой институт, где обучали этой профессии. Вот так я стала иконописцем, потому что тут связь с древностью, плюс и связь с Богом. В общем, мне все это было очень созвучно. И долгое время я работала непосредственно иконописцем. Потом наступил период в жизни, когда я искала какую-то подработку, потому что заказов стало не так много. И я увидела объявление о том, что приглашаем в школу медицинских клоунов. Я вообще не знала, что это такое, но меня подкупило слово «школа», потому что учиться я люблю. Вот. И кроме того, я поняла по описанию, что это работа в больницах, то есть это такая сфера благотворительности, что меня тоже очень привлекло, потому что стремление помогать людям, оно всегда во мне было. И когда я пришла и увидела, что за люди преподают, какие у них идеи, в общем-то, их концепцию, я поняла, что все это мне очень созвучно, и я стала учиться этой новой профессии медицинской клоунаде. И вот уже 3 года я действующий клоун.
1: Что такое медицинская клоунада и чем она отличается от обычной цирковой клоунады?
2: Медицинская клоунада — это такое явление. В России пока что относительно новое, примерно 15 лет ему, а в мировой практике уже порядка 50 лет. То есть это такая психоэмоциональная поддержка пациентов, также их родственников и даже врачей. Ну, в общем-то, всех людей, которые находятся в каких-то медицинских учреждениях. То есть у клоуна медицинского у него нету сценария. Это главное отличие от циркового, ну или либо другого какого-то эстрадного артиста. То есть мы работаем исключительно исходя из того, что перед нами. То есть знакомимся и начинаем импровизировать, шутить, общаться, ну и так далее.
1: Вот в данном случае это развлечение, это какая-то отвлекающая терапия или это все-таки полноценная часть лечебного процесса?
2: Изначально она придумывалась, или точнее она родилась как отвлекающая, чтобы во время лечения, допустим, детям можно было поставить, например, укол, потому что его отвлекает клоун, и гораздо легче сделать какие-то манипуляции. Но потом, исходя из жизни и практики, поняли, что вообще-то это сама по себе уже терапия, потому что тут очень много факторов, и клоуну пациент может отказать, а никому другому в больнице он не имеет права отказывать. То уже как бы немножечко разгружает эмоциональную такую вот напряженность у пациента. Кроме того, когда мы регулярно посещаем больницы, мы знакомимся с людьми уже ближе, становимся в таких доверительно-дружеских отношениях, и клоуну гораздо легче рассказать то, что не скажешь врачу, например. То есть это не просто отвлечение, это еще и некоторая психологическая работа, хотя мы Ну, в общем-то, мы не психологи, у нас нет психологического образования, и мы это явно так не транслируем, но, тем не менее, приемы, какие-то инструменты из психологии, они все равно используются. То есть вот главная задача — это именно подарить пациенту и напомнить, для чего он здесь, ради чего он борется за свое здоровье, и опереться на самого себя. То есть вот кто он медицинский, помогает это вернуть ощущение.
1: С кем вы работаете? Это дети или это взрослые тоже?
2: Это и взрослые тоже. То есть изначально, конечно же, медицинская клоунада воспринимается как поддержка детей, потому что кажется, что клоун — это что-то из детства, мол, зачем взрослым клоуны? Но, в общем-то, это и есть и международная практика, что взрослым тоже нужны. И в России один из врачи решил провести такой эксперимент. Говорит, а что если мы ко взрослым в отделение позовем клоунов, посмотрим, что получится. И оказалось, что мы порой взрослым нужны даже больше, чем детям, потому что дети, как правило, играют, несмотря на то, что происходит вокруг. То есть в любой ситуации все равно ребенок в игре остается. А вот взрослые приходят с максимальной просто загруженностью, стрессе психологическом, у них меняется жизнь внезапно, как правило, потому что мы работаем в довольно таких тяжелых отделениях. И когда появляется медицинский клоун, это сначала удивление, а потом, в общем-то, мы рассказываем, кто и зачем. И для людей такое отдушина, они ждут нашего посещения, да, что мы придем, навестим. То есть для взрослых это оказывается очень важно. Они говорят: ой, я как будто побывал дома, или я вспомнила там про своих детей. То есть мы дарим им такие очень нежные и добрые чувства своим присутствием.
1: Вот расскажите поподробнее про работу со взрослыми, потому что понятно, что дети, они в силу возраста больше верят в какие-то чудеса и в клоунов, а вот взрослые, они в волшебство уже совсем не верят, и тут непонятно немножко, как с ними работать и как они реагируют вообще на такое.
2: Ну, во-первых, мы никого не убеждаем в том, что есть волшебство, потому что это добровольное такое дело, если ты хочешь пообщаться, конечно, если нет, мы никогда не настаиваем. Некоторые взрослые, они наблюдают нас на протяжении какого-то времени. То есть первый раз они отказались пообщаться, второй раз отказались, потом они смотрят, как мы взаимодействуем с другими пациентами, с врачами, и у них появляется какой-то интерес. А что же такого? Почему с ними все хотят поговорить? Вот. То есть взрослые по-разному, конечно же, реагируют, но, как правило, все-таки мы становимся друзьями даже в большей степени, чем с детьми, потому что взрослые вдруг понимают, что тебя здесь выслушают, тебе разрешают быть таким, какой ты есть, естественным, что не обязательно держать лицо какое-то серьезное, потому что в болезни, в стрессе, конечно же, очень многие взрослые чувствуют себя растерянными и такими, ну, на уровне детей. То есть страх, непонимание, что происходит. И приходит клоун, который поддерживает. Поэтому, мне кажется, в этом еще секрет, почему со взрослыми эффективно тоже медицинская клоунада. Потому что мы общаемся, как будто бы еще и ко внутреннему ребенку обращаемся.
1: В каких отделениях и с какими пациентами вы работаете? И
2: это очень много онкологических отделений. Это хирургия, травматология. Недавно у нас появились психоневроотделения, также сердечные. Ну, то есть такие довольно разные.
1: Чем медицинский клоун может помочь, ну, например, женщине, которая потеряла ребенка, или маме, у которой в палате лежит ребенок с тяжелым диагнозом?
2: Ну, вы знаете, когда непосредственно в палате ты видишь глаза мамы, и когда ее ребенок болеющий, даже, может быть, уже умирающий, но он улыбается при виде клоуна от его шуток. Вот эта вот улыбка ребенка, она матери все-таки очень важна. Она видит его не страдающим даже в эти тяжелые минуты, а совсем в другом состоянии. То есть для нее это поддержка. Она видит, что ребенку хорошо в эти минуты. Пусть они короткие, этот миг, но все-таки он есть. То есть среди больничных стен появляется такой лучик солнышка с нашим появлением. Поэтому поддержка в этом тоже, конечно, есть для родителей. И опять же, если происходят какие-то процедуры, нас проще поприсутствовать, потому что мы отвлекаем ребенка, гораздо легче эти манипуляции совершить. У нас буквально недавно были ситуации, когда ребенок уже кричит в истерике и откликается на нас, и заливается смехом, и у мамы просто округляются глаза, и она так тихонечко шепчет «спасибо», потому что ему казалось, что все уже все пропало, и ничего невозможно сделать. Вот. А как помочь женщине, которая потеряла ребенка? Ну, конечно, если мы с ней не знакомы, и вдруг перед фактом нас ставят, что вот у нее сейчас, да, такое произошло событие, наверное, сразу очень сложно будет помочь. Но если это было регулярно, с нами она уже знакома, она все равно вспоминает те минуты счастья и радости, которые мы приносили и ее ребенку, и ей. У нас есть такие семьи, которые все равно у них ушел ребенок, но они продолжают с нами общаться, поздравлять с какими-то праздниками, рассказывать о том, как у них там, с другими детьми складывается жизнь. Ну, то есть они все равно поддерживают, потому что вот эта связь, она остается, все, что мы вместе проживали в больнице, оно нас очень крепляет.
1: В чем вы видите свою главную задачу, с какими мыслями вы приходите на работу?
2: Я изначально, знаете, стараюсь подарить добро, поддержку и вот такое дружеское плечо подставить. То есть если человеку надо выговориться, я буду чуткими ушами, которые его послушают. Пошучу, отвлеку, точнее не отвлеку, а перемещу, постараюсь фокус внимания и так далее, и так далее. То есть какие-то заряды энергии я вот дарю людям. И вот, конечно же, главная моя миссия — это именно окружить пациента любовью и заботой. Ну, вот забота ненавязчивая. Просто что я вижу в тебе человека, личность, а не диагноз. Потому что в больницах, к сожалению, такое тоже бывает, что человек вообще уже забывает, кто он теряет свою какую-то уникальность, к нему обращаются именно как к носителю некого диагноза, а не как к персонажу.
1: Как строится ваш рабочий день? С чего он вообще начинается?
2: Если это мой рабочий день, а мы работаем не всегда 5 дней в неделю, то с утра, естественно, это завтрак, потом я еще посвящаю несколько минут какому-то рукоделию, меня это настраивает. То есть если я, например, повязала или повышивала, то есть вроде я уже что-то приятное для себя сделала, и такая окрылённая, спешу на работу. Рабочий выход длится примерно от 1,5 до 3 часов, смотря какое отделение. А вот. И потом я обсуждаю, как правило, с коллегами то, что у нас произошло. Мы вместе можем пообедать в процессе обеда тоже все это еще раз как-то друг с другом обсудить. И, соответственно, уже потом все разъезжаются по своим делам. То есть я могу ехать дальше домой или еще с какие-то встречи, другие мероприятия посетить. Ну, то есть каждый день он по-разному происходит. Вот. Но, как правило, я заметила, что я наполняюсь энергией. То есть я не выхожу измученная из больницы, потому что столько любви взаимной, такой энергообмен происходит, что ты наполняешь. То есть я дарю какие-то положительные эмоции людям и в ответ получаю столько. Поэтому мы играем на равных.
1: Вот если поговорить про автономную некоммерческую организацию здесь с тобой, это центр развития медицинской клоунады, которую вы сегодня и представляете, чьим сотрудником вы и являетесь, это сообщество волонтеров или же все-таки это профессиональная организация?
2: Да, это как раз-таки уже профессиональная структура. То есть, когда ее создавали, и была идея сделать профессию, потому что волонтерство, как правило, это не периодичная история, ну, конкретно для каждого человека. То есть сегодня он может вышел, через месяц он не может, у него не такие обязательства, как если это профессия. У нас есть четкий график, мы его придерживаемся. У нас есть тренинги, какие-то профессиональные, чтобы мы развивались. Кроме того, вот мы недавно провели первую школу московскую, так сказать, подрастающую смену у нас сейчас на подходе. Мы именно за системность и регулярность. То есть есть своя этика уже сформирована, свой устав, свои принципы, которые мы озвучиваем. И нам очень важно, конечно, чтобы члены, которые работают с нами, разделяли эти. Потому что если у каждого будут совершенно разные взгляды на подход, ну, мы не сработаем.
1: Вот на сегодня клоун — это все-таки профессия или это больше хобби?
2: Для меня это профессия, для всех наших коллег в организации это тоже профессия, потому что она забирает, во-первых, очень много эмоций и силы времени, чтобы это было просто хобби.

0: И она говорит, а он меня не поцарапает. И она начала ему рассказывать то, что у нее болит, где ей поставили систему порт для капельницы. Она все это котику стала показывать и вот доверять как бы, самое сокровенное. То есть он уже в этот момент как будто бы был и не нужен. Я, конечно, такие очень неоднозначные чувства испытала, потому что, с одной стороны, тут и умиление, и как бы все взрослые тоже со стороны глядя на это умилялись. В то же время ты думаешь, ну, деточка, она такая маленькая. Вот, что же ты это все котику этому игрушечному рассказываешь, если вот есть столько вокруг нас взрослых, пожалуйся нам. Ну и таких моментов, конечно, очень много. Или когда девочка, у которой плохое самочувствие, все переживают, да, мы начинаем с ней разыгрывать сказку ее любимую и вовлекаем ее в игру аккуратно. И она месит воображаемое тесто и набрасывает туда какие-то ингредиенты, чтобы мы сказку поиграли. На ходу она вовлекается, сама сочиняет и уже забывает, что ее беспокоит. Улыбается, конечно, очень дорого стоит. Понимает, что твоя профессия важна. Эти минуты ради них мы и приходим.
1: Как проходит ваше взаимодействие с пациентами? Ну, то есть это игры, это шутки, это спектакли какие-то?
0: Как правило, все-таки это про поговорить. Но спектакли — это отдельная история, то есть есть спектакли, которые репетируются и ставятся, и определяется время, но все-таки у нас импровизация в основном. Но так как отделение сложное, детям особо нельзя бегать, прыгать, то есть физического какого-то действия минимизировано. То есть мы говорим, если это маленькие дети или, допустим, не очень хорошо разговаривающие в силу разных причин, и ментальных, и, может быть, представители других языков, такое тоже бывает, там больницы едут из разных стран. А тогда уже подключается язык тела, пантомима. У нас есть и куклы-игрушки, платочки для жонглирования, из которых можно вообще сочинить любую историю, музыкальные инструменты. И тогда уже, да, идет элемент игры. Но это все равно строится на импровизации. То есть мы смотрим, что происходит, и из этого что-то творим. А со взрослыми, конечно, в основном нужно поговорить. Взрослым хочется очень часто рассказать о себе, то есть им нужны просто даже порой слушатели, чтобы поведать то, что их беспокоит, какие-то свои тревоги, чтобы был слушатель, который мог сопереживать, сочувствовать, как бы стать соучастником вот этого процесса.
1: Есть ли у медицинского клоуна такое понятие, как этика, и, ну, может быть, есть темы, да, на которые вы не можете разговаривать с пациентами?
0: Да. Я не могу говорить про всех медицинских клоунов, то есть я говорю конкретно про нашу организацию. Есть вот правила, о чем мы можем, о чем мы не можем. Например, тема религии и политики. Мы ее не затрагиваем. Понятное дело, что разговаривая со взрослыми, это может так или иначе проскальзывать в беседах, но мы не инициируем. Если пациент сам что-то говорит, мы, конечно же, его не обрываем, но сами первые не будем подобные темы заводить. А также мы никогда не говорим фразу «все будет хорошо». Ну, то есть это прям табу на эту фразу, потому что мы, во-первых, не знаем, что будет, как оно будет. И, как правило, из этой фразы ничего не стоит, она звучит уже как клише, как отмахнулся и все. Ну, то есть мы все-таки стараемся все свои фразы, даже шуточные, наполнять глубиной. Хотя бы даже эмоционально.
1: Можно ли сказать, что работа как-то поменяла ваши взгляды на жизнь? И если да, то каким образом?
0: Ну, конечно, работая в больнице, ты сталкиваешься с такими ситуациями и сам в них оказываешься, видишь других людей, что начинаешь больше ценить то, что имеешь. Это в первую очередь. Во-вторых, я поняла, что поддержка. Вот порой близкие люди даже не могут поддержать своего родственника. Они то уже настолько как-то по-бытовому, и все друг к другу привыкли, что не воспринимают. А какой-то посторонний человек, тот же самый клоун, он может напитать гораздо большими силами, чем вот близкий человек, как бы он тебя не любил. Я это увидела, и с одной стороны это меня удивило, с другой стороны, наоборот, наполнило меня силами, что я полезна и могу дать людям что-то важное.
1: Что в вашей работе вам дается сложнее всего морально?
0: Самое сложное, ну, наверное, это все-таки, когда ты видишь совсем маленьких детей в онкологическом отделении, сердце поневоле может сжаться,

0: Ну, как правило, нет ощущения безнадежности. Я вижу, сколько сил вкладывается во всех пациентов, как продвинулась медицина за последние годы. То есть сейчас есть вообще такое оборудование, о котором еще 10 лет никто вообще не мог даже помыслить. И все это так или иначе фоном в моей работе присутствует, поэтому все-таки скорее больше у меня положительных ощущений.
1: Что лично вам помогает не выгорать?
0: Ну, безусловно, вера, конечно, помогает, потому что да, ты знаешь, что после смерти все равно еще есть продолжение. Это поддерживает. Но в то же время сама работа меня и наполняет. Общение с людьми, потому что, я повторюсь, я нигде не видела столько любви и искренности и целеустремленности, как в больнице. Вот в обычной жизни я с этим не сталкивалась. А здесь все по-настоящему. Все люди живут на максимум. И это очень вдохновляет и поддерживает меня. Да, мне хочется пожелать всем сил. В первую очередь веры в самих себя. Вы можете гораздо больше, чем вам кажется. Я в этом убеждена уже на личном опыте. Ну и даже в таких местах, как больница, все равно есть место для радости. Просто постарайтесь это заметить, потому что главное — это люди. У нас очень добрые люди. Поэтому держитесь друг друга и берегите друг друга.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. У меня в гостях была действующий медицинский клоун автономной некоммерческой организации «Здесь с тобой» Екатерина Зеленская. Она была с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.

Добрый вечер, дорогие друзья. Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами все так же Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом помогает мне Екатерина Попова. Ну а я здесь, чтобы рассказать вам о тех программах, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром составят вам компанию в нашем эфире. Например, совсем скоро главы из книги «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. Затем отправимся на встречу за кулисами с Константином Еремеевым. В 19:10 прозвучит программа из цикла летописи Екатеринбурга музейной истории. Отправимся на выставку «Острова и капитаны». В 19:30 звучащая книга. Послушаем главы из книги рассказов «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. В 20:20 в беседах о вечном поговорим о том, является ли недовольство жизнью грехом, а в 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 послушаем псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы со 121 по 125. Эти же псалмы, только уже в исполнении Александра Бондаренко, прозвучат в 23:40. В 22:15 программа из цикла летописи Екатеринбурга музейной истории выйдет в повторе, а в 22:30 мы повторим для вас программу «Духовное слово». Ну а ровно в полночь начнет звучать правило ко святому причастию. Ну а затем в ночное время на наших волнах звучит музыка, а также повторы программ в час по одной передаче. Например, в 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами», репортаж от Виктории Кауган, затем 15-я кафизма и духовное слово. В 6:20 утра, новый день, начнем с молитвы. Прозвучит утреннее молитвенное правило. Ровно через час, для тех, кто любит поспать подольше, особенно в выходной день, мы его для вас повторим. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня мы повторим для вас программу «Гость в студии», в которой, напомню, знакомились с медицинским клоуном Екатериной Зеленской. Вот такие программы ждут нас совсем скоро на любимых волнах. Теплого вам вечера, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Германии вышел перевод Нового Завета на немецкий язык, ориентированный на православное вероучение. Издание представляет собой первый в истории самостоятельный православный перевод ключевых библейских текстов на немецкий язык. Над проектом много лет работали схиархимандрит Иустин Рауэр, иеромонах Нил Лазаренко и богослов Иоганнес Климек. В отличие от многочисленных немецких переводов Библии, существующих со времен Лютера, новая версия опирается не на реконструированные критические издания древних текстов, а на так называемый текст патриаршего издания, подготовленный комиссией Константинопольского патриархата в 1904 году, который до настоящего времени читается за богослужением в Греции. Это позволяет сохранить преемственность с византийской традицией и избежать смысловых расхождений, характерных для многих западных изданий. Издание включает Новый Завет и Псалтырь с традиционным делением на 20 кафизм, а также 9 библейских песен, занимающих центральное место в православном богослужении. Как отмечается в рецензии, новый перевод объединяет в одном томе тексты, для чтения которых раньше требовалось обращаться к нескольким изданиям. Ну и к другим сообщениям выпуска. Тверь включили в «Золотое кольцо России». Глава Тверской области заявил, что для города такой статус открывает новые горизонты. Помимо развития туризма, Королёв ожидает развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни в регионе. Напомню, «Золотое кольцо России» – это туристический маршрут, проходящий по древним городам к северо-востоку от Москвы. Он объединяет уникальные памятники истории, архитектуры и культуры, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам термин «Золотое кольцо» придуман в 1967 году журналистами и искусствоведом Юрием Бычковым. Он опубликовал в газете «Советская культура» серию очерков о своей поездке по древним городам под этим поэтическим названием. О том, что Тверь будет включена в «Золотое кольцо России», в июне сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с Урала. В Екатеринбурге открыли выставку о жизни основателя нашего города Василия Татищева. Стендовой выставке под названием «Василий Татищев. Страницы жизни и славы», разместившейся на Центральном проспекте Уральской столицы, дали старт председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители управления архивами по Свердловской области, представители общественных организаций и музеев, учащиеся гимназий и горожане. Людмила Бабушкина отметила, что Василий Татищев был выдающимся государственным деятелем, а его наследие остается примером великого служения Родине. Она подчеркнула, это горный инженер, мыслитель, дипломат и ученый, чье служение России еще предстоит в полной мере оценить потомкам. Он стоял у истоков основания Екатеринбурга, Перми и Тольятти. За какое бы дело он ни брался, всегда действовал в интересах государства и с высочайшей ответственностью. Именно поэтому сегодня его наследие и вызывает искреннее уважение. Выставка, приуроченная к 340-летию со дня рождения основателя Екатеринбурга, состоит из 32 стендов. Здесь можно узнать историю рода Татищевых, который ведет свое начало от основателя российского государства Рюрика, а также описание жизни Василия Татищева. В числе главных событий, отраженных в экспозиции, начало его службы при царском дворе, участие в Северной войне, дипломатическая деятельность. Особое внимание уделили командировке на Урал во время службы в Берколлегии, когда он сформировал идею будущего Екатеринбурга. Также экспозиция раскрывает роль Татищева в реорганизации и развитии монетного двора в России, включая запуск монетного производства в Екатеринбурге. Отдельные разделы выставки посвящены его противостоянию как государственника герцогу Берону, фавориты Анны Иоанновны. Отмечу также, что памятники Василию Татищеву установлены в нескольких городах, связанных с его деятельностью. В Екатеринбурге на площади Труда в 1998 году установили монумент Татищеву и Дегенину. Также памятники установлены в Тольятти, Перми и Болдино, где Василий Татищев провел последние годы жизни. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Ну а теперь время пригласить к радиоприемникам самых маленьких радиослушателей. Для них продолжение сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. Читает Лика Пташук.
1: Сказки рядом с нами. Книги в масках. В самой темной чаще лесной, в старой избушке хромой под кривой сосной варил свое зелье противный колдун. Колдун ростом был не больше гриба, но зелье умел варить хоть куда. Бросал в них кости, коренья и травы, и замечательные получались отравы. А сейчас он старался изо всех сил совершенно новое ядовито-зеленое зелье варил. В круглой огромнейшей колбе это зелье кипело долго. Кипело и булькало и шипело. Колдуну казалось, ладится дело. Он стоял над колбой на приставной лесенке и мешал свое варево, мурлыкал весело, а потом подумал, что пробу снимать пора, как бы не переварилось оно, ведь кипело с утра. Колдун ложкой зелье черпнул и подумал, что больно оно густое. Колдовать это дело ведь непростое, умение нужно. На ложку подул, но вдруг ложку бросил и дикой сиреной взвыл. Оказалось, свой длиннющий зеленый язык обжег. Так ему, что же, вперед урок, чего не надо, не варил бы. А капелька зелья скатилась на пол и там почти сразу застыла. Колдун глянул на каплю, как она блестит на полу красиво, и недовольно затылок поскреб. «Это что же вышло такое? Слишком зелье мое получилось густое. Наверное, из змеиных языков и стекла от кривых зеркал я высыпал чересчур много», — промолвил колдун, когда в кармане рецепт отыскал. «Теперь что же? Вылить? На помойку одна дорога». Когда же сидел так колдун и кипел со зла, к нему кикимора знакомая в гости зашла. Спросила, чего это сосед такой нынче хмурый, будто отравился ее колдовской болотной микстурой. Колдун рассказал о своем огорчении, беседа с соседкой явно принесла ему облегчение. Кикимора попросила немного зелья на пол налить, поглядеть, быстро ли оно застынет. Колдун налил зелени под дверной порог. Получилось, будто бы новый коврик для ног. Красивый, блестящий, совсем-совсем настоящий. Кикимора взяла его и сказала, что на ощупь он мягкий и упругий, как резина, и сразу такой же для себя соорудить попросила. Держа перед собой новый коврик, на свет взглянула, а колдун, как увидел, упал со стула. Дело-то в том, что была кикимора страшнее любого урода. А теперь, как глянул, а внешность у ней уже стала иного роду. Такая показалась красавица! Ну, не только колдуну да лешему, любому понравится. Скрылась она за полупрозрачным зеленым щитом и оказалась с новым лицом. Так кикиморе пришлась по душе эта новость, что она тут же пристала к соседу. «Отдай, да отдай ей волшебную колбу и все зелье, что в ней!» Но колдун сказал... «Ну уж нет, зелье варил я, колба моя, а ты так и быть, забирай то, что успела на пол налить». Кикимора, конечно, взяла. Сказала, сделает себе маску, и никто больше ее не будет бояться. Ни лягушки, ни мошки, ни лесные зверушки. И ушла довольная. Колдун зелье вылил на пол, чтобы не застыло в колбе, потом раскатал в здоровенный лист, свернул и думать стал хитрый лис. Что бы такого теперь натворить, чтобы всех других колдунов удивить, да и чтобы людишкам побольше еще навредить, а себе на этом дельце деньги и славную славу добыть? И пустил колдун свое зелье в такой оборот: по кусочку режет и всем продает. Задорого, не задешево. А чего ж, вещь для всякого злодейства хорошая. Взяли злые люди этот странный сплав, смесь змеиных языков да кривых зеркал, да еще всяких ядовитых трав. Без них-то какой колдовской состав? Стали делать себе маски, как придумала кикимора. А сплав этот мягкий, как глина. Какую форму желаешь, такую примет. И лицо меняется под маской, как в гриме. И хищные звери стали делать такие маски и превращаться в безобидных. Подходи без опаски. Но это ведь только с виду. А кто подойдет, того мигом съедят или обманут, как захотят. Плохо пришлось честным людям и добрым зверушкам. Такие маски вам не игрушки. Одно только помогало. Полностью скрыть свою сущность нельзя. Ведь в прорезях маски видны глаза, а в них сразу видать, будь ты кикимора или сама яга, по глазам распознаем любого врага. Но колдун оказался совсем непрост. Поскреб затылок, подумал, решил злодей этот вопрос. Посоветовал обманщикам жертвы свои к себе близко не подпускать, на расстоянии их завлекать, а главное — глаза и мысли от них скрывать. Так стали маски не только видом своим, но и сладкими речами лгать. Говорит кто-то правильные слова, только потом от них сильно болит голова. А потому, как угадаешь врага, никогда ему не верь, коли жизнь дорога. Тогда колдун, нет, каков шутник, придумал делать из своей отравы обложки для книг. И в этом ему больше всего повезло. Такое действенное получилось зло. Книга в маске и с виду получается хороша, а внутри все слова превращаться спешат. Все привычные, все отличные, все умнейшие, а часто и необычные. Листаешь невнимательно. Никакого зла, сплошной интерес. А ну-ка подробнее, любопытно, а там, глядишь, уже и по уши влез. Еще хорошо, если сам не превратишься во что-нибудь такое, с рожками и раздвоенными копытами. А книжкам-то люди привыкли верить, широко для них открывают двери, и все знают, что читать хорошо. Да только вот что читать и о чем? Так, чтобы всем добрым людям планеты читалось охотно, особенно детям, не забывайте мораль нашей сказки. Бывают и книжки, одетые в маски, а истину надо уметь отличить, ведь без нее как читать, а тем более жить. Самый лучший апельсин. Настенька была очень рада, что бабушка купила ей целый пакет апельсинов. Настенька очень любила и апельсины, и свою бабушку, и поэтому, горячо поблагодарив ее и перестав, наконец, прыгать по комнате, девочка тут тут же запустила руку в пакет и достала один апельсин, а потом другой. Но она их не ела, а выкладывала рядочком на стол. «Бабушка, я никак не могу решить, который из них съесть первым», – пожаловалась Настенька. «Я хочу съесть сначала самый лучший апельсин, а все остальные съем позже». «Какой же из них самый лучший?»
2: «Какой самый лучший?» – переспросила бабушка. «А вот послушай, и тогда сама решишь».
1: В далекой теплой стране, может быть, даже в Африке, росло апельсиновое дерево. С приходом весны в мае дерево расцвело множеством белых душистых цветочков, а потом из этих цветов родились маленькие зеленые апельсинчики. Апельсиновое дерево и жаркое солнце очень заботились об их росте. Солнце поливало их золотым дождем своего света и воспитывало в них сок, сладость и витамины. И от этого апельсинчики хорошо росли, и понемногу из сморщенных, кислых и зеленых они превращались в золотисто-оранжевые, спелые и сладкие. Маленькие апельсинчики росли и хорошели. Особенно хорош был один из них, который вырос на самой верхушке дерева. По правде говоря, этот апельсин с детства считал себя не совсем таким, как другие. Он рос выше всех, солнце больше всех грело и ласкало его, и апельсин наливался соком и ярким цветом гораздо быстрее, чем его братья. Он самым первым из них стал полностью оранжевым и потому считал себя достойнее всех и считал, что солнце больше всех любит именно его одного. Апельсин с верхушки дерева страшно гордился собой. «Я самый лучший», – заявлял апельсин. «Я самый образованный, мне дальше всех видно, я вырос на самой макушке. Ветки почти не заслоняют меня от солнца, да они не смеют мешать мне говорить с дождем, с солнцем, с вечерним ветром, они охотно разговаривают со мной, чаще, чем с другими апельсинами, потому что я самый умный». «И еще я самый красивый», – дальше говорил апельсин. «Я быстрее всех стал оранжевым, я самый сладкий, во мне больше всего витаминов, так, между прочим, говорит солнышко, и я созрею раньше всех, так говорит дерево, и я буду самым первым, потому что я самый лучший апельсин на свете». «И за это тебя первым съедят», – громко сказала птица-марабу, пролетавшая как раз в это время над апельсиновым деревом. Она услышала, как апельсин на верхушке сам себя хвалит, и решила проучить зазнайку. Птица-марабу была в душе болтливой и немного сварливой, как наши вороны, поэтому высказывания апельсина ей не понравились. А когда ей что-то не нравилось, она сразу так прямо и заявляла об этом. Присев на ветку рядом с еще недозревшим апельсином, она почистила перья и важно сказала: «Да мало ли, что ты самый умный и самый красивый. Но раз ты созреешь раньше других, тебя первым и съедят. Может быть, даже я и сама съем тебя, когда придет время. Запомни, апельсины существуют для того, чтобы другие могли их есть». Вот так она и сказала. И улетела, оставив апельсин в страшном смятении. А он был еще совсем маленький и не знал, что происходит с апельсинами, когда они подрастают. «Ой, да как же это меня? Самый лучший апельсин на свете? И съест какая-то глупая птица. Да этого просто быть не может», — думал про себя апельсин. И он очень беспокоился. Прямо скажем, он даже сильно испугался. На следующее утро
2: Апельсин спросил у апельсинового дерева, что бывает с апельсинами, когда они вырастают. Апельсин на верхушке спросил так, чтобы никто не догадался, что он боится. Дерево стало рассказывать для всех. «Вас ждет прекрасное будущее, дети мои, когда вы станете совсем спелыми и сладкими, но, конечно, не перезревшими, настанет час нам расстаться. Вы спрыгнете с веток на землю и отправитесь в дальний путь. Вы поедете в другие деревни, да что там я говорю, в другие страны, холодные, где нет ни одного апельсинового дерева. И как вам будут там рады? Вы отдадите лучшее, что у вас есть, сок и витамины, свою красоту. Вы принесете большую пользу людям и птицам, которые тоже умеют ценить апельсины. Вы созданы для того, чтобы радовать и питать».
3: «Ой, как интересно!» — развеселились маленькие апельсинчики. «Мама, а как же это мы попадем в далекие страны, когда у нас нет ножек? Неужели нам нужно будет катиться всю дорогу?»
2: «Конечно, нет», — сказала апельсиновое дерево. «Вас отвезут с почетом. Люди складывают апельсины в большие корзины и уносят их от дерева. Потом апельсины рядами укладывают в специальные ящики. Их строят четкими рядами, как маленьких солдатиков в оранжевых мундирах. Ряд за рядом, ящик за ящиком, целая апельсиновая армия. А потом все вместе, мои маленькие солдатики, вы пойдете в бой и будете защищать людей от болезней и просто от плохого настроения. Для этого солнце так и старалось зарядить вас витаминами».
3: «Ура!» – закричали обрадованно апельсинчики. «В бой! А я буду генералом!» «Нет, это я буду генералом! Нет, я!» «Да все вы у меня замечательные!» – засмеялось апельсиновое дерево. «Вы все можете быть генералами. На любом столе, в любой тарелке на свете. Главное – это честно исполнить свой долг».
2: «Ура!» – закричали апельсинчики. И только апельсин на верхушке дерева не радовался подобной перспективе. Ему даже не хотелось стать генералом. Он мрачно слушал разговоры о славном будущем и думал только о том, что их всех съедят. Именно так, как сказала ему вчера птица. И тут один из апельсинов спросил: «Мама, а как же это мы узнаем, что мы уже выросли?»
3: «Узнаете. В один прекрасный день вам очень захочется спрыгнуть с ветки. Вот тогда вы и будете знать, что время пришло», — сказала дерево.
2: «Ну уж нет», — подумал апельсин на верхушке, — «уж мне-то не захочется спрыгнуть. Будьте уверены, мне не захочется». Прошло время. Апельсины еще подросли. Апельсин с верхушки дерева все так же хвалил себя, но только шепотом, чтобы никто не слышал, что он самый лучший. Раньше апельсин гордился, что ветки почти не закрывают его, а теперь, только завидев вдалеке силуэт птицы, он прятался в листве и не показывался, пока птица не исчезала вдали. И в один прекрасный день солнце внимательно посветило на апельсиновое дерево и сказало: «Пожалуй, пора». Пришло время апельсинам прыгать на землю. И все они храбро прыгали один за другим, а люди собирали их внизу и радовались, что созрел такой хороший урожай, и хвалили апельсиновое дерево. Но апельсин, считавший себя самым лучшим, не прыгнул на землю. Ему отчаянно хотелось тоже вместе с братьями полететь вниз, но он прямо держался за ветку. Так он и остался один на самой верхушке. Люди видели его, но не могли бы добраться до апельсина. «Ах, пусть он остается птицам», — решили они. Но апельсин не хотел доставаться птицам. Ни птицам, ни обезьянкам, ни людям, никому. Он остался висеть на ветке и по-прежнему прятался в густой листве, когда рядом оказывался кто-либо, кто мог бы его съесть. Он был сладким и вкусным и чрезвычайно гордился собой. Но мало-помалу он перезрел. Игравшие внутри него витамины стали отмирать, кожа под палящими лучами солнца стала морщиться и сохнуть. Апельсин по-прежнему хвалил себя и считал себя самым умным и самым красивым. Но потом пошли дожди. Апельсин почернел и пропал. Он так и остался из упрямства висеть на верхушке дерева. О нем все давно позабыли, и даже птица-марабу, пролетавшая мимо и остановившаяся почистить перья на ветке апельсинового дерева, не узнала спелый и сочный когда-то апельсин. Только следующей весной, когда дерево снова зацвело, ветер сорвал, наконец, сухую черную кожицу и унес ее прочь. Вот такая была история. «Да», — сказала Настенька и погладила корочку спелого апельсина, лежавшего перед ней на столе. «Бабушка, они правда как солдатики. Все самые лучшие. А тот, который не захотел прийти ко мне, тот совсем нехороший». «Неправильный апельсин. Зато все, которые согласились радовать людей и приехали к ним, вот те правильные. И мандарины, и лимоны, и помидоры, и все-все хорошие фрукты и овощи», — подытожила Настенька и взяла со стола апельсин. И они с бабушкой съели один самый лучший апельсин. А потом другой, тоже самый лучший, и все остальные, только не все в один день.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Для самых маленьких радиослушателей прозвучала очередная часть сказок «Три десятого королевства» Елены Крыжановской. Читала Лика Пташук. Продолжение следует.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, в Екатеринбурге уже в 12-й раз прошел фестиваль «Ночь музыки». Артисты различных жанров и направлений выступали на многочисленных концертных площадках нашего города. А мы с вами, дорогие друзья, отправимся в Свердловский мужской хоровой колледж и узнаем, что интересного происходило там в этот праздничный день.
5: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем празднике «Ночи музыки» в Екатеринбурге.
6: Меня зовут Сергей Альфер, я художественный руководитель и основатель камерного ансамбля «Soulmate Orchestra», город Челябинск. Мы уже второй год здесь и представляем на этот раз программу «Барокко».
5: Что мы услышим, что будет звучать, какие произведения?
6: Будет звучать 4 совершенно прекрасных произведения. Это «Пёрсел Белозер Сюита», это «Вивальди концерт для флейты ночь», а «Телеман концерта полонез», «Полонез», и «Времена года лета» «Вивальди».
5: Хочется, конечно, немножко поподробнее узнать о вашем коллективе, о его истории. Поделитесь с нами, пожалуйста.
6: Да, конечно. Все мы с артистами Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Коллектив существует с 2019 года. Мы постоянный участник различных фестивалей у себя в Челябинске. И вот, как уже говорил, второй раз мы вот сюда приехали, делаем свои программы. Есть определенные площадки, на которых мы выступаем. То есть мы стараемся как-то развивать культуру города Челябинска.
5: Ну, вы наверняка следите за историей этого праздника. Он уже проходит в этом году в 12-й раз. Какие впечатления, какие эмоции от этого действа?
6: Я, когда учился здесь в 10-летке, мы как раз застали, когда он только начинался, этот фестиваль, и мы участвовали как ученики колледжа Свердловской 10-летки. Мы участвовали в этих всех концертах. Это всегда было какой-то праздник, торжество. А сейчас это вдвойне приятно, потому что я привожу свой коллектив, который создал. И вот мне вдвойне приятно, что мы уже второй раз. И как бы думаю, что, наверное, определенное доверие со стороны экспертов. В общем, нам очень приятно.
5: Я благодарю вас и хочу, конечно, пожелать вам творческого вдохновения. Побольше вам концертных площадок на разных городах нашей необъятной родины. И спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант.
6: Спасибо.

0: Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот уже в 12-й раз проходит замечательный праздник у нас в Екатеринбурге, Ночь музыки. И сегодня мы все были очарованы вашим исполнением здесь, в Хоровом мужском колледже в Екатеринбурге. Расскажите, пожалуйста, какие у вас остались впечатления о сегодняшнем концерте, о выступлении?
1: Спасибо за вопрос. Прекрасный зал. Очень теплая публика, отличная организация фестиваля. Нам все очень нравится, и в который год мы участвуем, и будем участвовать и дальше.
0: Скажите, пожалуйста, а как проходила ваша подготовка к сегодняшнему концерту?
1: Легко, потому что в этом году я пела государственные экзамены, и уже очень много наработок. И эти наработки сегодня в нашей довольно сложной программе мы использовали.
0: Ну, конечно, хочется поздравить вас с окончанием замечательной нашей всеми любимой Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского. И хочу спросить вас, какие творческие планы у вас? Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Творческие планы в первую очередь петь, дарить то, что я могу подарить, и сказать то, что хочется сказать. И еще дальше учиться.
0: Ну и возвращаясь к сегодняшнему фестивалю «Ночи музыки», наверное, мы все на протяжении вот этих 12 лет следим за этим праздником. Как, по вашему мнению, год от года что-то меняется, что-то происходит, как вы считаете?
1: Фестиваль улучшается. И это очень хорошо, это очень отрадно наблюдать ежегодно.

0: Очень много участников приезжает из разных городов, и мы видим в списках и своих замечательных коллег, и совершенно неизвестные имена, которые тоже хотят прорваться. Таким образом, можно только сказать, что фестиваль улучшается с года в год.
1: Я благодарю вас. Спасибо огромное еще раз за те эмоции, которые вы нам подарили сегодня. И хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия и творческого вдохновения, успехов на долгие-долгие годы.
0: Огромное спасибо.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Свердловском мужском хоровом колледже, где прошел концерт в рамках фестиваля «Ночи музыки» в Екатеринбурге. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 19 часов.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Патриарх румынский Даниил отмечает свое 70-летие. Дан Илие Чабатя родился 22 июля 1951 года в селе Добрештибара в Румынии в семье учителя. Получив среднее образование, обучался в Богословском институте, затем закончил докторантуру и продолжил обучение за рубежом. В 1988-1990 годах состоял советником патриарха румынского, возглавляя сектор «Современное богословие и экуменический диалог», а 4 марта 1990 года хиротонисан викарного епископа архиепископии Тимишоара. В июне 1990 года возведен на кафедру архиепископа Ясского, митрополита Молдовы и Буковины. 12 сентября 2007 года был избран архиепископом Букурештским, митрополитом Мунтении и Добруджии и патриархом Румынской православной церкви. Интронизация состоялась 30 сентября. Следующая новость с Камчатки. Там служатся молебны об успешной рыбной ловле, так как сейчас в регионе рыболовецкий сезон. На божественной литургии возносится молитва ко Господу о благословении рыбаков с прошением помощи святых апостолов Петра и Павла. Священное Писание тесно связывает апостолов с рыболовством, поэтому молитва рыболова на хороший улов часто адресована именно им. Ну и последняя новость выпуска из Канады. Там местные православные церкви почтили память святителя Иоанна Шанхайского. 18 июля священнослужители нескольких православных церквей в Канаде собрались на совместную молитву в Виндзоре, где почтили память святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, небесного покровителя братства православного духовенства региона Виндзор-Эссекс. Литургию в кафедральном соборе во имя святого Георгия Победоносца и святителя Андрея Шагуны возглавил епископ канадский Румынской православной церкви Иоанн Касьян. Ему сослужили клирики румынской, константинопольской, сербской, македонской православных церквей, а также православной церкви в Америке. По окончании богослужения епископ Иоанн рассказал о жизни и миссионерском подвиге святителя Иоанна, подчеркнув, что его пример остается особенно актуальным для православной миссии в современном североамериканском обществе. Напомню, что братство православного духовенства Виндзор-Эссекс объединяет священнослужителей различных православных церквей, несущих служение в регионе. Оно было создано для развития братского общения, взаимной поддержки и сотрудничества между приходами разных юрисдикций. Члены объединения регулярно проводят совместные богослужения, пастырские встречи и миссионерские проекты. А святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский – один из самых почитаемых православных святых 20 века. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим наше виртуальное аудиальное путешествие по выставке «Острова и капитаны». Напоминаю, она работает в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. У меня на связи Светлана Лесняк, это куратор выставки. Светлана, добрый день!
1: Здравствуйте!
0: Вот в прошлый раз мы уже поговорили про выставку, немного так по ней виртуально погуляли. Сегодня предлагаю эту прогулку продолжить. Итак, Светлана, вам слово, что еще интересного можно увидеть на вашей выставке.
1: Ну, второй основной зал, он посвящен отряду каравелла, чем каравельцы занимаются, что для них важно. Там есть также интерактивные зоны. Сейчас я попробую об этом более подробно рассказать. Одна из витрин посвящена форме каравельской. Ну, во-первых, она красивая, она яркая, но все-таки форма в отряде — это не про красоту. Там существует особая система званий, должностей. И вот это отражается в эмблемах, нашивках, которые присутствуют на каравельских рубашках. И вот каждое звание в каравеле, оно имеет особое как бы значение, это свой статус, но и в то же время это определенная ответственность, потому что тот же вот капитан, он отвечает не только за себя, но и за своих матросов. То есть рассматриваем подробно это. Ну а следующие витрины, они идут отдельно по каждому направлению отряда каравелла, которое очень важное. Все, наверное, знают, что каждое лето у отряда каравелла на Верхесецком пруду проходят парусные практики. И это не просто очень красиво, да, управлять яхтой — это важное и ответственное дело. Тем более дети управляют этими яхтами сами, но прежде их, чем выпустить на воду, они проходят обучение. То есть в течение года осваивают азы морского дела. Кроме того, что очень важно, они сами строят, ребята сами строят яхты, работают с инструментом. И мне кажется, это очень тоже интересно и ответственно, когда ты управляешь плавсредством, которое собрал своими руками, ну или поучаствовал в его ремонте или с обновлением. У нас в витрине есть модель яхты «Экватор», которую сделал сам Владислав Крапивин. И реальная модель этой яхты, она бороздит просторы Верхесецкого пруда. Кроме того, в отряде каравелла ребята учатся фехтованию. Но фехтование, наверное, для каравельцев — это не только спорт, или, может быть, не столько спорт, хотя без спортивной подготовки, наверное, трудно быть искусным фехтовальщиком. Это и про честь и благородство. Кроме того, вот эта спортивная составляющая, она учит определенному, ну, во-первых, настойчивости, уважение к сопернику, это очень важно, поскольку у тебя есть партнер, нужно уметь не только побеждать, но и достойно проигрывать. То есть вот это такая как бы целая система, и один из разделов выставки посвящен фехтованию. Есть на нашей выставке, например, вахтенные журналы, потому что хроника отряда ведется вот с момента его создания, уже 65 лет. Что еще? Одна из витрин посвящена журналистскому направлению. Это тоже как бы очень важно — уметь как бы осмысливать то, что происходит с тобой, писать заметки, анализировать то, что происходит. Ну и немножко мы говорим про работу в киностудии Каравельской. Она носит такое немножко хулиганское название «Фига», но расшифровывается это как фильмы исторические, героические и артистические. Что интересно, что в сценариях, в создании сценария фильма, в съемках принимают участие сами ребята. Ну и если вот первые фильмы каравельцев, они снимались на пленку и были немые, то с появлением видеокамер, сейчас цифровые камеры, конечно, все они озвучены. Что еще на этой выставке интересно, это то, что можно посмотреть иллюстрации Евгении Стерлиговой. У нее вот недавно был день рождения. И Евгения Ивановна, она является иллюстратором книг Владислава Петровича Крапивина. И многие любители произведений Крапивина ищут книги именно с ее иллюстрациями. Есть, правда, еще один художник, тоже известный. Но вот Евгения Ивановна живет в нашем городе. У нее прошло в этом году несколько выставок. Вот часть работ можно увидеть у нас в музее, часть в библиотеке имени Крапивина, для библиотеки для детей и юношества. И, по-моему, еще в галерее «Поле» тоже выставка ее работ проходит. Поэтому для жителей города это такая уникальная возможность увидеть ее иллюстрации в подлиннике. Ну и есть у нас зона, где наши посетители могут потренировать свое искусство вязания морских узлов. То есть есть узлы, вязаные эталонно, есть схема, как они вяжутся. Ну и вот можно потренироваться, поразвивать моторику. И нам кажется, вот обывателям, что это просто красиво, но если ты занимаешься парусным спортом, то это не только красиво, это еще и практично, потому что узлы ребята используют, то есть для них это еще и такой важный практический навык. Есть у нас там зона, где можно поиграть, и в качестве фишек у нас как раз яхты, то есть из точки А в точку Б добраться по определенным правилам, кто быстрее, тот и победил. Ну и финализируют эту выставку зал, где можно порефлексировать, подумать о том, что ты увидел, посмотреть кинохронику каравельскую. Там есть отрывки из интервью Владислава Петровича. Ну и самое главное, вот море, романтика, бутылки с картами или посланиями. Вот нашим посетителям мы тоже предлагаем подумать, чего бы они хотели в жизни, загадать это желание, запечатать в бутылку и отправить в наше импровизированное море. Ну и хочу сказать, что вот сами выпускники отряда «Каравелла» — это обычно люди целеустремленные, которые знают, чего хотят, и умеют идти к своей мечте и добиваться ее.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе принимала участие куратор выставки «Острова и капитаны» в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга Светлана Лесняк. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из книги рассказов отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Звучат рассказы «Кпест» и «Кошка».
2: Крест. Явления, именуемые стихийными бедствиями, посылаются нам не иначе, как для того, чтобы мы хотя бы иногда вспоминали, кто здесь хозяин. При этом события, совершающиеся с нами во время таковых бедствий, могут иметь необыкновенно важное значение. Могут, впрочем, и не иметь. В тот вечер случилась столь сокрушительная метель, что автобус, выехавший со станции довольно резво, вскоре вынужден был сбавить скорость и едва полз по заметенной дороге. Потом и вовсе встал, упершись в глубокий сугроб. Сдав назад, водитель несколько разогнал автобус, чтобы сходу преодолеть препятствие. Однако мы вновь во что-то уткнулись, и мотор заглох. Мы не знали еще, какая долгая череда испытаний и потрясений ожидает всех нас. Пара мужичков, стоявших впереди и помогавших водителю угадывать направление движения, вышли, чтобы оценить ситуацию. Оказалось, что в сугробе занесенная снегом легковая машина, а в машине женщина. Женщину поначалу даже посчитали невозвратно замерзшей, но она была жива и, оттаяв в теплом автобусе, рассказала, что муж ушел в деревню за трактором, и было это уже очень давно, так что горючее в машине кончилось, и печка перестала работать. Водитель наш повинился, что нечаянно стукнул ее легковушку. Однако женщина устало отвечала, что не мы первые, что до нас в нее бился большой грузовик, и ей уже до этого нет никакого дела, лишь бы согреться. Пока она согревалась, мы предались обсуждению видов на будущее. И получалось, что оставаться в автобусе никак нельзя, потому что и у нас горючее скоро кончится. Пошли в деревню, огни которой иногда угадывались за метелью. Идти надо было километра полтора, но в снегу по пояс, и мы преодолевали их 4 часа. Посреди пути возник волк. Мы сбились в кучку, чтобы он не смог напасть на кого-нибудь из отставших, и, похоже, привели хищника в замешательство. Тот сделал несколько прыжков в сторону и, увязнув в сугробе, полег. Потом, правда, выяснилось, что это муж мороженой женщины, ходившей в деревню. Никакого трактора он, конечно, не доискался, а нас принял за волчью стаю. Ему, понятное дело, было куда страшнее, чем нам. Против нас волк-одиночка, а против него орава непомерной численности. Перед выходом в фаталистическое путешествие мы несколько раз пересчитывали друг дружку, и все почему-то с разногласиями. У водителя получалось 34, но он из скромности, что ли, забывался считать себя. Двое городских мужичков, назвавшихся кандидатами каких-то наук, настаивали на цифре 30, но они были столь близоруки, что не вызывали доверия в ответственном деле. Длинный дядька, электрик из нашего колхоза, досчитывал и до 40, однако он находился в подпитии и оттого мог страдать склонностью к преувеличениям. Сошлись на 35. Завидев такую стаю, мужчина вполне мог умереть от разрыва сердца, но выжил и стал 36-м. Все остальные мытарства этого вынужденного подвижничества были тягостно однообразны. Пробираясь через снежные гряды, нанесенные поперек нашего пути, люди подчас совершенно выбивались из сил и падали. Их вытаскивали из сугробов и заставляли идти дальше. Да еще известное дело, человек в таких обстоятельствах теряет болевую чувствительность и легко обмораживается. А тут как раз в рукавицах снег, В ботинках снег, лицо залеплено снегом. В конце концов добрались. Разбудили незнакомую деревню и стали размещаться на постой. Мне выпало с длинным электриком и двумя кандидатами. Хозяйка, коренастая женщина лет 65, суетилась, разогревая чай, какую-то еду и одновременно пристраивая на печи нашу одежду и обувь. Когда ученые люди вышли по необходимости в коридор, она спросила, выставлять ли бутылочку. Я отказался. Электрик поддержал меня, но изложил особое мнение. «Мы с батюшкой в такое время не пьем, а те двое», — он указал на дверь, за которую ушли кандидаты, — «вот они очень уважают». «Но сама понимаешь, мужики городские, деликатные, так что если начнут

С одного из ученых натурально упали очки. Хорошо еще, что он сумел на лету подхватить их. На все довольно искренние отказы хозяйка только посмеивался. И они сдались. Потому как они держали стаканы двумя пальцами, как с отвращением смотрели на водку, как морщились, нюхая ее, мне представилось, что дело это для них не сильно привычное. Но выпили. И в один миг их развезло. Потом я поинтересовался у электрика, зачем, собственно, устроил он свое злодеяние. Электрик оправдывался заботой о здоровье переохладившихся людей, но, похоже, любознательности в нем было куда больше, чем милосердие. И надо отметить, страсть естествоиспытателя в скорости получила совершеннейшее удовлетворение. Кандидаты оказались уфологами, иначе говоря, исследователями неопознанных летающих объектов, которые, по данным науки, в наших краях водились во множестве. Тут мой электрик и подхватился. «Этого барахла! Во!» И провел ребром ладони по горлу. Пенехонькие кандидаты включили диктофон и стали расспрашивать о следах объектов, о зеленом веществе. «Зеленого вещества, во!» И снова ладонью по горлу. «У нас есть одна откормочная ферма. Она на отшибе, на хуторах. Так там этого добра!» И махнул рукой. Я было заметил, что прошлой весной вещество упустили в реку, и ниже хуторов вся рыба передохла. Однако они стали всерьез расспрашивать, как проехать к аномалии. Электрик подробнейшим образом объяснял, диктофон записывал. Стало ясно, что теперь всякий разговор будет бессмыслен, и я пересел на диванчик подремать. Предварительно еще запретил электрику произносить слово «уфология», из которого у него всякий раз получалось не весь что. Сквозь дрему долетали до меня обрывки ученой беседы. Кандидаты, расспрашивавшие о полтергейстах и барабашках, узнали, что все это обыкновенные домовые, и батюшка их крапилом гоняет, молитовки прочтет, покропит святою водою, и всякая хреновня исчезает. Далее он заявил, что мы с ним несем свет людям, только каждый по-своему. Кандидаты возражали, что свет электрический им, конечно, понятен, потому что его можно измерить, а свет религиозный они измерить не могут, и потому, стало быть, его и вовсе нет. Тут на улице затарахтели трактора. Хозяйка пришла топить печь, и мы поняли, что пора собираться. И вот когда мы напяливали на себя ботинки, куртки и шапки, все еще влажные, не просохшие, обнаружила, что для меня в этой утомительной эпопее таилось особое предназначение. Здесь, впрочем, придется отвлечься от метели, электрика, кандидатов и тракторов. Выяснилось, что за занавесочкой обитает еще одно живое существо – мать хозяйки. Старуха 90 с лишним годов, прикованная к постели параличом. Она попросила поисповедоваться, а когда таинство благополучно совершилось, передала мне завернутый ветхую бумажонку наперстный крест. Это был обыкновенный видом священнический крест с традиционной надписью на обороте «Образ буди верным, словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою» из первого послания апостола Павла к Тимофею. Ниже находилось изображение царской короны и монограмма Николая II. То есть обладатель этого креста сподобился рукоположиться в годы царствования последнего русского императора. А все действующее духовенство той поры, известное дело, было перебито или умучено. Старуха рассказала, что когда-то, в достопамятные времена, через деревню гнали в тюрьму священника.

0: священника, и он оставил ей крест с наказом передать батюшке, который первым явится в эти места. Почти 60 лет она хранила сокровища в тайне от всех, а главное — от мужа, председателя колхоза. Мы брели по дороге, расчищенной тракторами. Электрик поддерживал под руки кандидатов, а они, словно натуральные присяжные, воротили головы, каждый в свою сторону. «А вы, батюшка, видели когда-нибудь барабашку?» — заинтересовались ученые люди. Я отвечал, что не видел. «Он этой нечисти зреть не в состоянии», — объяснил электрик и вздохнул. «Разве ж он пьет? А вот ежели кто пьет по-настоящему, тот запросто может увидеть. У нас их, почитай, всякий видывал. Да и я сам насмотрелся. Чего там? Зеленые, вонючие, с рогами, хвостами, копытами. А НЛО наблюдали?» — не унимались присяжные. Но я и этого сроду не наблюдал. «А если увидите, что станете делать?» «Перекрещу, наверное». «И чего тогда?» «А то, что оно сгинет!» — победно воскликнул электрик. «А вдруг не сгинет?» «Значит, говорю, плохи мои дела, да и ваши тоже». На этом вьюжная история завершилась. Мы благополучно добрались до автобуса, автобус — до конечной своей остановки. Крест безвестного мученика и до ныне охраняет меня. Была еще, правда, ветхая бумажонка, укрывавшая эту святыню. А на бумажонке было нацарапано карандашом нечто вроде послания. Много раз принимался я разбирать едва различимые буквы, и они мало-помалу поддавались. В конце концов, полуистлевшая целлюлоза превратилась в совершенную пыль, но к этому моменту текст был прочитан. «Готовьтесь», — писал мой предшественник, ожидавший ареста, «вам выпадут более страшные времена. Помоги, Господи». Кошка. Зима, метель. Возвращаемся на колхозной машине из города. Шофер, председатель и я. Они ездили по своим служебным делам, я по своим. Останавливает инспектор. Водитель выходит, показывает документы. Начинается разговор. Председатель пожимает плечами. Вроде ничего не нарушали. И мы вылезаем, чтобы поддержать водителя. Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил. Молча рассматривает наш УАЗик, не новый, но вполне исправный. Проверяет ногтем глубину протектора на колесах. Изучает работу фар, подфарников, стоп-сигналов. Ну, все в порядке. Наконец, остановившись перед машиной, говорит: «Проверим номер двигателя». Шофер открывает капот, и мы столбенеем от изумления. В моторе кошка, трехцветная, из рыжих, черных и белых лоскутов. Она приподнимает голову, оглядывается по сторонам, потом выпрыгивает из-под капота на обочину и исчезает в заснеженном поле. Мы все пережили нечто похожее на кратковременный паралич. Первым шевельнулся инспектор, молча протянул документы и, бросив в нашу сторону взгляд, исполненный глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, будто мы предали его. Потом очнулся председатель колхоза. «Кто мог засунуть ее туда?» «Она сама?» — прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения. «Когда мы у магазина останавливались, наверное». «И чего?» — не понял председатель. «Изнутри, то есть снизу, залезла погреться», — увереннее продолжал шофер. «А потом мы поехали, спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут. «Часа четыре каталась», — прикинул председатель. «Около того», — подтвердил шофер. «Теперь, наконец, мы пришли в себя и рассмеялись до всхлипываний и слез». «Все это не просто так», — сказал председатель. «Они ведь сроду не проверяли номер двигателя. Да и сейчас этот номер даром никому не нужен. И вдруг...» «Не иначе сами силы небесные пожалели кошчонку», — предположил водитель. «Но тогда», — задумался председатель, — «и под капот ее запихнули тоже они. Для каких интересно целей?» «Кто может ответить на такой вопрос?» Мы садимся в машину и отправляемся в дальнейший путь. Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей незначительности. Однако года через два или три он получил неожиданное продолжение. На сей раз дело происходило летом. Привезли меня в далекую деревеньку к тяжко болящей старушенции. Жила бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на прокопченных обоях были записаны карандашом два городских адреса – сына и дочери. Но, как объяснила мне фельдшерица, адреса эти то ли неправильные, то ли устарели, а бабкины дети не наблюдали в деревне уже много лет, и вообще неизвестно, живы ли они сами». Фельдшерица эта, в силу своей милосердной профессии или от природной доброты христианской души, а может и по двум этим причинам сразу, не оставляла болящей, но терпеливо ухаживала за ней. «Как я боялась, что не успеем», — сказала фельдшерица, когда соборование завершилось. «Она ведь три дня назад умирала уже. Я к телефону, позвонила вашей почтарке, а та говорит, что вы на дальнем приходе и вернетесь неизвестно когда. Я звонить на тот приход, там говорят, вы только-только уехали. Ну, думаю, неужели бабулька моя помрет без покаяния? Она так хотела, так Бога молила, чтобы сподобил ее причаститься и пособороваться». Досидела с ней до самого вечера, а потом побежала домой. Надо же хоть поесть приготовить. За коровой-то у меня сноха ходит, с коровой-то у меня заботушки нет, а вот мужа надо обихаживать. Да и младшего нынче в 9-й класс пойдет. Наварила супу, картошки, и перед сном решила снова бабульку проверить. Прихожу, а она не спит. И рассказывает. «Я, — говорит, — померла уже». «Да-да, прям так и говорит». «Мол, сердце во сне очень сильно болело, а потом боль прошла и хорошо-хорошо стало». И вдруг говорит, что это стало губы и нос щекотать. И тут, говорит, все это хорошее исчезло, и опять боль началась. Но она от щекотки проснулась, а на груди у нее кошка лежит и усами своими ее щекочет. Кошки, они ведь к носу принюхиваются, не то что собаки, извиняюсь, конечно. Видно, кошечка почуяла в бабкином дыхании нездоровье какое-то и принюхалась, а усами вызвала раздражение. Вот бабка и проснулась. А коли проснулась, лекарство приняла. Так и выжила. Ну, я с утра машину искать, чтобы, значит, послать за вами. Никто не дает. Потом сельповских уговорила. Так что только благодаря кошке бабулечка вас и дождалась. Выходя на крыльцо, чуть не наступил на небольшую кошчонку, шмыгнувшую в избу. Рыжие, белые и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я поинтересовался, откуда взялась эта кошечка, не приблудная ли? «Да кто ж ее знает?» — отвечала фельдшерица без интереса. «Это ж не корова». даже не поросенок. Взялась и взялась откуда-то, может, и приблудилась. А сколько от вас до города? 250 километров, автобус идет 4 часа. Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шоферу. Они покачали головами и не проронили ни слова.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги рассказов отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Звучали рассказы «Кпест» и «Кошка». Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость из Москвы. Там состоялась первая пресс-конференция, приуроченная к Дню Крещения Руси. В преддверии праздника Дня Крещения Руси, который отмечается 28 июля, в информационном агентстве «Россия сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществами СМИ Вахтанг Кипшидзе. Мероприятие было посвящено не только предстоящим торжествам, но и обсуждению духовных вызовов современности, в том числе угрозы распространения язычества. Основной темой обсуждения стал глубинный смысл выбора князя Владимира, объединившего народы исторической Руси православной верой. Спикеры ответили на вопросы о том, какие аспекты принятия христианства в Древней Руси находятся в центре современных дискуссий, а также о различных угрозах, которые сегодня встают перед православием. Например, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников анонсировал новый фильм под названием «Неязычество. История обмана», подчеркнув, что День Крещения Руси – это особый праздник про встречу с Богом. А фильм расскажет о том, что этому препятствует – лжерелигии. Ведь лжерелигии – это еще одна серьезная угроза не только жизни человека, но и нашему государству. Также он уточнил, что по приблизительным подсчетам в России сегодня около 500 000 неязычников. Со стороны они могут показаться просто любителями старины или безобидными поклонниками деревянных истуканов. Но их идеи и действия опасны и не ограничиваются хороводами и поклонением Перуну. Это экстремистская идеология, которая толкнула многих людей на опасные преступления. Владыка Силуан, в свою очередь, отметил, что значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков проектирования будущего. И, конечно, такими истоками, вне всякого сомнения, является тот выбор православия, который был осуществлен 1000 лет назад, прежде всего, как выбор веры. Архиерей подчеркнул, что крещение Руси имеет основополагающее значение для Отечества. Сегодня, когда страна сталкивается с большими вызовами, особенно важно, чтобы люди понимали, во что они верят и какие ценности для них главные. А Вахтанг Кипшидзе рассказал о том, как в этом году планируется отмечать День Крещения Руси. В программе, в частности, богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, крестный ход к памятнику равноапостольному князю Владимиру, где будет отслужен праздничный молебен, и патриарх московский, и всея Руси Кирилл обратится с пастырским словом к собравшимся. Это событие также будет транслироваться церковными и светскими СМИ. Также праздничные богослужения традиционно будут совершены в большинстве храмов и монастырей Русской Церкви, как в России, так и за рубежом. Но и к другим сообщениям выпуска. Они из Черногории. Там с участием российских дипломатов прошли дни памяти Николая II и царской семьи. В кафедральном соборе святителя Василия Острожского города Никшича была совершена торжественная архиерейская литургия. Храм был спроектирован и построен на средства, выделенные Александром III, а затем Николаем II, который официально считается его ктитором. Церковь была задумана и как памятник черногорским и герцеговинским воинам, погибшим в освободительных войнах 1875-1878 годов. Службу возглавил митрополит Будемлянско-Никишский Мефодий. Также в культурном центре Матицы Сербска был организован русский дом в Белграде. Был организован показ документального фильма под названием «Романовы. Любовь в бурные времена», повествующая о драматической судьбе сербской принцессы и русского князя на фоне событий Первой мировой войны. Памятные богослужения также прошли в монастыре Дайбабы, что под Подгорицей. В обители хранится старинная русская плащаница, а на его территории находится мемориал в честь царской семьи. Мероприятия подтвердили глубокое уважение жителей Черногории к совместным страницам истории и стремление к сохранению общей памяти о событиях прошлого времени и укреплению многовековых духовных и культурных связей с Россией. Ну и последнее сообщение выпуска. В Донецкой епархии молитвенно почтили память святых царственных страстотерпцев. 17 июля этого года, в День памяти святых царственных страстотерпцев, в храмах Донецкой епархии прошли торжественные богослужения. Престольные торжества объединили духовенство и мирян в соборной молитве царственным страстотерпцам. Накануне праздника 16 июля в храме в честь святого цесаревича Алексия города Донецка было отслужено праздничное всеночное бдение. Богослужение возглавил благочинный Преображенского церковного округа города Донецка протоиерей Сергий Саньков. По окончании богослужения настоятель храма сердечно поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву. А в сам день праздника, 17 июля, соборная божественная литургия была совершена в строящемся храме всех святых царственных страстотерпцев в поселке Горняк города Донецка. Молитвенное единство в этот день явило и духовенство города Мариуполя. В честь святых царственных страстотерпцев в храме под началом благочинного Михайловского церковного округа протоиерея Алексея Устименко была совершена божественная литургия. После крестного хода настоятель храма протоиерей Игорь Варава, поблагодарив благочинного братьев-священников за радость совместной молитвы, отметил, что подвиг царской семьи является для современных христиан путевой звездой, указывающей путь ко спасению в любых жизненных испытаниях. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день.
2: Добрый день, братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю тему, которая звучит так: старческое брюзжание. Вот как бороться с постоянным желанием всех поучать и раздражительностью на те или иные внешние события, например, на шумных соседей. Очень часто такая черта встречается у людей старшего возраста, когда они постоянно чем-то раздражены, чем-то недовольны, и всем об этом, конечно же, сообщают, ходят себе, в общем, брюзжат, и все им не так, и вообще в их время такого не было. Такое поведение – это черта всех возрастных людей, или все-таки это грех осуждения с точки зрения православия?
2: Ну, во-первых, все-таки не совсем правильно говорить возрастных, просто старых людей. Так будет вернее, потому что возрастные могут быть и начиная, и младенцы. Да, я все предлагаю эту шутку. Но я понимаю вас, сейчас как-то стараются деликатно не говорить там старик, старуха, дед, этих вещей, молодить якобы людей. Я поэтому всю шутку предлагаю улицу все старых большевиков переименовать в улицу возрастных большевиков. Вот. Ну, конечно же, такая черта у людей с возрастом начинает появляться. Оно и не удивительно. Это, наверное, даже в какой-то степени всегда было, потому что старый человек, старик, он был весьма почитаем, авторитетным в патриархальном обществе. Без его ведома ничего не делалось. И он, конечно же, командовал, поучал, объяснял. Но вот мы немножко все же про другое сейчас говорим. Одно дело управлять, так сказать, семьей, хозяйством, когда у тебя есть рычаги такие. В данном случае сейчас у людей пожилых таких рычагов-то практически нет. Ну или очень мало осталось. Может быть, только какой-то авторитет. А так молодые люди, они живут самостоятельной жизнью и не склонны сейчас прислушиваться к указаниям и даже советам людей старшего поколения. И я вот помню, в советской песне как там пелось: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». В шутку в автобусе, это в «Крокодиле», молодой отталкивает где-то и произносит эти слова: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде почет». То есть произошло такое смещение, что ли, изменение вот это вот роли статуса старого человека в обществе, но вот желание быть командиром, оно, видимо, еще сохраняется. И поэтому люди с возрастом, конечно же, начинают вот вспоминать свою чаще молодость, она идеализируется чаще всего прошлое, вот так вот у людей. И, конечно же, начинают роптать, говорить, что вот раньше это было, да мы так не жили, да мы так не делали, да вот у нас бы. Да. Ну, они по-своему правы, конечно же. Многие люди пожилые перенесли немалые трудности в жизни и испытания прошли. И порой молодежь уступает в такой силе духа людям старой закалки. Но, тем не менее, нужно все же понимать, что это никак не стимулирует молодежь. Вот не надо думать, что если человек с чем-то не справляется, то достаточно подойти, хлопнуть его по плечу и сказать: ну, давай, справляйся, все. И он побежал справляться. Нет, этого не происходит вот так вот. И поэтому надо понимать, что вот наши какие-то указания, ворчания, недовольства, они просто-напросто бесполезны, только вызывают раздражение, неприятие еще большее. Если есть желание, ну, как-то человека натолкнуть на другое решение, то это всегда надо делать очень осторожно и с подволь, как бы сбоку подходить. Вот даже в психологии считается, что если люди разговаривают друг с другом в упор, то между ними должна сохраняться дистанция определенная, безопасная такая, которая существует у разных народов по-разному. У восточных она меньше, у северных она больше. Но в то же время люди могут сидеть боком друг к другу или стоять и соприкасаться плечами вплотную. И это их никак не смущает. Поэтому и вот такое вот указание тоже надо не в лоб, что ли, давать. И какие-то советы там, рекомендации. А может быть, тоже где-то немножечко заходя сбоку. Вот. Поэтому думаю, что людям старшим нужно вот таким вещам все же учиться. Вот один из недостатков возраста – то, что человек перестает учиться. Он думает, что он уже достаточно жизнь прожил, у него уже достаточно опыта. И я вот несколько признаков, хотя бы два обычно называю, старости. Это, во-первых, оглядка в прошлое, все время взгляд туда обращается. А во-вторых, нежелание меняться, нежелание учиться чего-нибудь, изменять себя вот изнутри и свою жизнь. Вот в этом случае человек уже, несмотря, может быть, даже на разный возраст, уже становится по-своему стариком, старым, возрастным, как говорят у нас сейчас. Да. Поэтому хорошо бы вот людям пожилым все-таки вот эти два качества иметь. Точнее, наоборот, не иметь эти два качества. Не оглядываться в прошлое, идеализируя его, а видеть в настоящем много хорошего. Смотреть, даже если тебе один день вот сегодняшний отведен Господом Богом, все-таки смотреть вот в этот день, в будущее, в один час, как ты его проведешь, как ты проведешь этот день. Конечно, я понимаю, что с возрастом уже взгляд как бы в будущее не устремляется, потому что человек понимает, что дней-то не так много отведено. И недостатком становится не только брюзжание, но люди часто пожилые и перестают там менять одежду, а что, зачем мне, не покупают новые вещи и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, даже несмотря на пожилой возраст, чему-то стараться научиться новому. У нас вот был один прихожанин, ему было за 90 лет с лишним. Так вот он уже почти, ну так очень плохо видел, но стал писать стихи, да. Аршинными буквами, сантиметровыми писал стихи и приносил мне, да, Борис Алексеевич, царство ему небесное. И много таких стихов написал. Ну так, он художник. Вот. Поэтому вот 96 лет человек прожил в трезвом уме, здравой памяти совершенно. Буквально несколько дней и скончался очень быстро так вот. И я вот, для меня вот это пример, как все-таки нужно проводить свои годы, последние годы жизни. То есть учиться постоянно каким-то навыкам, каким-то качествам, ну и как-то изменять в том числе и свою душу. То есть обучение не только внешнее, но и уметь язык немножко придерживать за зубами, не лезть там с советами. Вот это не так. То есть каждый глазом выхватывает просто из толпы уже все, что им не нравится. И у них вот мысли, только вот уже мозг, он буквально работает на этом режиме. Найди кого-нибудь неправильного и осуди его, вот подсказывает человеку. Вот надо все-таки переключать на более такие полезные вещи, видеть хорошие вещи в людях. Я вот вспоминаю, все, зашли два старичка в автобус, новый автобус. Ну, думаю, сейчас что-нибудь скажут такое. Один из них говорит другому: слушай, какой хороший автобус сделали, какие молодцы. Я удивился, привстал даже. Думаю, ну надо же, ведь совершенно нетипичное рассуждение для старых людей.
1: Вообще желание поучать, оно же часто маскируется под заботу, под такую житейскую мудрость, под христианское наставничество. Вот как отличить одно от другого? Как понять, что мы уже где-то вот перешли всевозможные границы?
2: Ну вот мне, священнику, тоже ведь желание есть советы подавать людям. Потому что у священника, ну что ли, такая должность, такая обязанность откликаться на человеческие запросы, на рассуждать об их жизни. Ну, я вот для себя решил советов не давать. Поступать так, обрисовывать ситуацию. Часто люди не видят, мы не видим изнутри, где мы находимся, какие перспективы нашей жизни, чем это может обернуться. И поэтому я обычно людям говорю: ну, если вот будет так, то это вот будет вот так вот. Вот выбирайте, что вам нравится. То есть, чтобы человек сам взглянул и сам принял решение. для себя, это будет гораздо лучше, чем навязывать ему. Он, скорее всего, что откажется от этого. Еще и раздражение у него появится и на священника, и на каких-то пожилых своих родственников. Вот так, наверное. Потом нужно понимать, что не всегда у людей хватает опыта для того, чтобы согласиться с нами. Они некоторые вещи просто пропустят мимо ушей. К сожалению, в молодости человека особенно, он плохо умеет прогнозировать ситуации. Идут там ребятишки какие-нибудь по улице, подростки, кинули камень, разбили стекло. Взрослый человек понимает, что приедет сейчас полиция, милиция, и все их могут забрать. У них вот нету еще такого понимания. И поэтому, ну пусть такие критические ситуации, когда мы видим, что кто-то там совсем-совсем что-то плохое делает, нужно просто постараться остановить их. В таких более житейских ситуациях, ну, наверное, придется и потерпеть, и подождать. И понимать, что сейчас человек не готов к нему прислушиваться, можно высказать свою точку зрения как-то вот так ненавязчиво, потому что придет время, и многое для него откроется, и он поймет, что вот люди хотели ему добра, и как они говорили, так и произошло, и станет, вот что ли, прислушиваться, возьмет как бы на заметку эти слова на всю свою оставшуюся жизнь.
1: Все мы люди ученые, все мы читали святых отцов, и все мы знаем, что хорошо, а что плохо, что нельзя злиться, что гнев – это грех, ну и так далее. Но, когда мы сталкиваемся с практикой, то все время гневаемся и осуждаем. Вот почему знание духовной теории не всегда помогает? Может быть, есть какие-то молитвы или другие приемы скорой духовной помощи?
2: Ой, не знаю насчет духовных практик, ничего не скажу. Но вот вспоминаю слова святоотеческие преподобного, не помню кто, к сожалению, который говорит, что человек в основном живет навыками. Что добрые навыки, ну, в данном случае привычки, одним словом, они помогают человеку, а дурные, они как бы мешают ему. И поэтому не столько нужно обращать на запретную, на негативную, что ли, часть нашего поведения, сколько стремиться к позитивной части. Я вот все вспоминаю, у меня был один товарищ, такой немножко так, даже грубоватый, но вот он мимо палисадника не пройдет, особенно летом, чтобы не увидеть там какой-нибудь цветочек. Представляете, взрослый, как говорится, мужик, такой не чуждый крепкого русского слова, да, идет и вдруг останавливается и начинает разглядывать. О, смотри, какой цветочек там какой-то. Я никогда не раньше не видел этого, не обращал внимания. А тут вот благодаря ему стал всматриваться в природу. Он птичек там всяких увидит, там прочее, в какие-то вот такие вещи. То есть старался приучить свой глаз, чтобы они умели, он умел находить вот эти все вещи. Точно так же и здесь нужно себя приучать сначала некоторым усилием воли, без этого никак не обойтись. Всякий новый навык, новая привычка, она есть всякие писания, как это проводится. Да, можно почитать, можно не читать, но одним словом, нужно все-таки повторять эти действия несколько раз, порой на это даже годы могут уйти, но постепенно этот навык все-таки он человеку прививается. Вот это то, что в наших руках и в наших силах. О каких-то таких высоких духовных вещах мне трудно говорить, но, по крайней мере, вот те полезные вещи, которые нужны христианину в жизни, мы можем так потихонечку внедрять. Да, то есть не путем вытеснения чего-то плохого, а ведь нужно что-то на это место поставить хорошее. Если наш глаз будет ловить добрые вещи, то, естественно, он не заметит. Это, знаете, вот как не раз уже говорил, эксперимент психологический мне доводилось читать, когда студентов приглашают в комнату и говорят, что посмотрите, сколько там зеленых вещей. Они выходят, а у них спрашивают, а сколько там было красных вещей? Они, что там красные тоже были? То есть глаз, куда задание дано, то он и выхватывает. Они все зеленые вещи видели, а красные совершенно пропустили мимо. Вот так же и у нас происходит. Если у нас настрой вот такой немножечко недовольный, то мы, естественно, все выбираем, все, что плохое только можно, наш глаз видит. А если доброжелательность есть, я уж не говорю там обычно про любовь, там какое-то милосердие, обычная человеческая доброжелательность. Тебя где-то спросили, ты доброжелательно ответил без всякого раздражения даже. И точно так же в домашних условиях встречать близкого человека как бы с авансом, выдавать человеку нужно аванс, авансировать его. Я имею в виду, то есть как бы показывать ему, что мы надеемся, что у него есть хорошее качество. И часто люди это чувствуют, вот аванс, и стараются все-таки, ну что ли, не терять марку, что называется. Вот. Сами начинают понимать, что раз к ним относятся с таким доверием, то стараются его в целом люди обычно оправдать.
1: Ну, то есть, как только мы начинаем на кого-то злиться, нужно сразу переключать внимание и начинать молиться за себя и за этого человека.
2: Я думаю, что такого вообще желания не должно быть, покритиковать кого-нибудь там или еще что-нибудь в этом духе. Эта привычка, она должна отпасть со временем. Не работает. Человек не знает, как надо критиковать, а знает только, как надо молиться. Вот к такому состоянию нужно двигаться. Есть люди, знаете, такие ворчливые, ну, какая-то мрачность от этого идет. Я обычно людям старым, старикам говорю, начиная что-то ворчать, я так в шутку говорю, хватит ворчать, старые будете, но ворчитесь. Но они сразу же понимают, что что-то не то делает. И обычно с улыбкой прекращают это все. Все вспоминаю, у нас была прихожанка, баба Катя. Тоже 90 с лишним лет прожила, да. Придет в храм, бывало. Ой, батюшка, а сама улыбается все время, я без улыбки не видывал сроду. Все хорошо у меня, правда, до храма-то еле дошла, но все хорошо. Глаза-то, правда, у меня уж совсем почти ничего не видят, а так все хорошо. Ну и примерно все в таком духе. Я все думал тоже, надо же, вот как человек умудряется в такие преклонные годы какое-то вот такое светлое чувство иметь.

0: такое, ну, не знаю, брюзжание, да, они ведь иногда бывают и оправданы, например, там шумные соседи или громкая музыка посреди ночи, а тебе надо спать, вообще у тебя там ребенок, и ты не выспался, и тебе завтра рано вставать, и все такое прочее. Вот как христианину настроиться на такие разговоры, и вообще, каким должен быть тон, когда идешь на такой разговор и понимаешь, что он действительно нужен, и выхода другого нет?
1: Я не знаю, это вот по-разному может происходить. Все зависит от тех людей, к которым мы хотим обратиться, ну и от нас, конечно же. Какая-нибудь, может быть, такая компания подростков, не очень такая, которая прислушивается к твоим словам, может взять хорошую дубинку нужно и выйти и поразмахивать ей. Ну, я так в шутку говорю, но может быть, что-то такое строгое сделать очень. А иногда, может быть, просто выйти и сказать: ребята, у нас ребенок вот спит, пожалуйста, очень вас прошу, вот на работу завтра. У вас ведь самих там, наверное, там дети там, или братья, сестры. Вот если так вот мягко обратиться, то вполне возможно, что люди откликнутся. Да, я знаю такие примеры. Вот не хочу вот хвастаться, что ли, своими талантами, но я вот обратил внимание на такую вещь. Как-то один тракторист проехал у нас, сделали асфальтовую дорожку, а боковины-то вот у них, которые асфальт поддерживают, деревянные. Он взял, проехал, и они деревянные все раскрошились и вылетели. Я прохожу мимо и говорю: правильно, круши, ломай, дави, что там сделали, да. Он смутился, я вообще мимо прошел абсолютно. Ну, человек так уже в возрасте был, конечно же, там где-то за 40. Обратно иду, смотрю, он, видимо, приладил как мог, обратно эти доски как-то приколотил. То есть человеку просто, ну, неловко стало. Вот, я не останавливался ни на секунду, чтобы как-то его корить еще за это. Прошел себе и все. Вот такое, может быть, брошенное слово, как бы даже невзначай, оно порой бывает гораздо сильнее работает, чем крик и брань, шум и так далее. Ну, говорю, что ситуации бывают разные. Иногда надо и строгость какую-то применить. Но это к брюзжанию ведь не относится. Брюзжание — это такое, знаете, состояние души. Здесь мы разовы, так сказать, всплеск. А брюзжание — это вот когда у людей вот постоянно вот это вот живет в них, недовольство, ворчат, ворчаливые такие становятся. Это как бы качество, которое не зависит даже от обстоятельств, и оно будет проявляться, какая бы ситуация ни складывалась, хорошая, плохая, человек найдет какой-то для себя, ну что ли, предлог для того, чтобы это брюзжание у него проявлялось.
0: Ну и резюмируя, вот как понять, что вот тот вот брюзжащий, всем недовольный человек – это я, и как себя остановить?
1: Я думаю, что первый шаг – это должно быть выражение нашего лица. Потому что всякая эмоция, в том числе брюзжание, я вот уже говорил, все эти внутренние качества в той или иной степени проявляются, и в том числе в выражении лица. Ведь они состоят из трех частей, вот эти эмоции, как знаем мы. Это внутреннее состояние переживания, это работа внутренних органов, там сердце забилось, там тревожно, и выражение лица. Ну, первыми двумя нам сложно управлять, но если мы как-то сделаем хотя бы такую легкую улыбку, какой-то приветливый взгляд, доброжелательный, то вряд ли из этого человека, улыбающегося, полетят какие-то там такие слова нудные, такие нехорошие, потому что для того, чтобы их начать произносить, нужно уголки вниз сделать, нахмуриться и так далее, и так далее. Поэтому будем, ну, следить, что ли, за своим лицом, за выражением. И постоянно как бы поддерживать такое хорошее, доброе выражение. Ну и, конечно же, чтобы за этим выражением следовало все остальное. И наше настроение, и наше отношение к другому человеку. Ну, а как заметит это? На реакции других людей. А может быть, просто иногда надо спросить у них: слушайте, я не слишком ли ворчлив стал в последнее время? Не надоело вам это мое ворчание? Ну и, в общем, наблюдать за собой. А это все-таки духовное дело, христианское дело. Потому что и святые отцы нам, преподобные, говорили, спрашивая себя, где я, то есть в каком состоянии духа я нахожусь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы убо всесожжение неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
1: В Екатеринбурге 21 час.
2: Новости.
3: Здравствуйте! Первый слет юных спасателей под названием «Безопасность на воде. Научился однажды, запомнил навсегда» прошел в Екатеринбурге в рамках царских дней. В слете приняли участие мальчики и девочки из братства православных следопытов, а также детских морских клубов и кадетских училищ региона. Слет открылся и завершился молитвой. Ребята продемонстрировали навыки владения средствами спасения на воде, спасательным кругом, концом Александрова, спасательной торпедой. В ходе состязаний нужно было правильно вызвать спасателей, оказать первую помощь и сердечно-легочную реанимацию, рассказать правила поведения на водных объектах, показать спортивные результаты и сплоченность команд. Все это ребятам удалось на славу. Победителями соревнований в младшей группе стали воспитанники морского отряда в честь казачьего атамана Семена Дежнева, братства православных следопытов из города Лесной. Первое место в старшей группе заняла команда детской парусной школы «Бригантина» города Екатеринбурга. Ну и к другим сообщениям выпуска. Екатеринбургский центр поддержки женщин «Мария» вышел в финал общероссийской премии «Жить вместе». Центр поддержки женщин «Мария» вошел в число финалистов общероссийской премии под названием «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Центр «Мария» – один из проектов Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии и направлен на поддержку женщин в трудной жизненной ситуации. Всего на соискание премии «Жить вместе» в этом году было подано 542 заявки из 70 городов России. Центр «Мария» из Екатеринбурга вошел в список лучших. Экспертный совет конкурса отметил высокую социальную значимость проекта. Напомню, сам центр был открыт в 2024 году. Главная его миссия – помочь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вернуться к самостоятельной жизни. Подопечным предоставляют безопасное временное жилье, психологическую и юридическую поддержку, помогают с трудоустройством и обучением, базовым жизненным навыкам, ведению хозяйства и управлению финансами. Особое внимание в «Марии» уделяют девушкам из детских домов, которые только вступают во взрослую жизнь, а также женщинам, потерявшим жилье, жертвам домашнего насилия и тем, кто испытывает трудности с поиском работы. Кроме того, в центре организовано духовное наставничество. Название проекта выбрано не случайно. Центр назван в честь Святой Марии Египетской, чей жизненный путь символизирует возможность спасения и обновления даже в самых тяжелых обстоятельствах. Сам конкурс под названием «Общероссийская премия «Жить вместе» направлен на поддержку локальных сообществ, реализующих социальные, культурные, общественные и церковные проекты, которые объединяют людей, сохраняют память, культуру и способствуют взаимопомощи. Ну и последнее сообщение выпуска, оно с Сахалина. Там создали мурал в память о выдающемся миссионере, святителе Иннокентии Московском. Масштабное изображение на стене здания или мурал создали в память о выдающемся русском миссионере, святителе Иннокентии Московском Вениаминове в городе Александровск-Сахалинский на острове Сахалин. Мурал создан по благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора на жилом доме по адресу улица Осоавиахимовская, дом 2. Написание масштаб портрета святителя приурочили к 170-летию села Дуэ, которое основали 16 июля 1856 года на юго-западном побережье Сахалина. Уточняется также, что в 1861 году корабль «Гайдамак», на борту которого находился святитель Иннокентий, зашел в Дуэ для заправки углем во время пути из Николаевска на Аляску. Согласно историческим свидетельствам, когда внезапно начался сильный шторм, команда и капитан готовились к худшему, а святитель Иннокентий молился в каюте о прекращении бури. Капитан приказал поднять паруса, в итоге корабль сел на мель, и вся команда смогла спастись, высадившись у Дуэ на берегу, где судно попало в беду. Сегодня установлена часовня в честь святителя Иннокентия. Несколько недель святитель Иннокентий провел на Сахалине, а затем продолжил путь на другом судне. Гайдамак же позже отремонтировали, и он еще 25 лет служил России. Также по благословению владыки Никанора на здании физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Александровск-Сахалинский создали мурал с изображением сооснователя борьбы самбо Василием Ощепковым. Его жизнь тоже тесно связана с Сахалином. В 1907 году его сироту, пережившего тяжелые послевоенные годы на острове, направили на учебу в Японию в православную духовную семинарию при русской миссии в Токио. В семинарии помимо основных дисциплин преподавали дзюдо. Сообразительный и ловкий Василий настолько понравился преподавателю, что он привел его на вступительные экзамены в Кадакан, главную школу по дзюдо. Благословил же мальчика на этот путь равноапостольный Николай Японский. По благословению архиепископа Никанора освящение муралов совершил настоятель местного Покровского храма игумен Амвросий Ковалев. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения. Псалом 121. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Стояли стопы наши во дворах твоих, Иерусалим. И Иерусалим строится вновь, и теснятся дома в городе. Ибо туда, по откровению, полученному Израилем, вошли племена колена народа Господня прославлять имя Его». Ибо там воздвигнуты престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите о мире и Иерусалиму, и да будет изобилие благ у любящих тебя, Боже. Да будет мир в твердыне твоей, изобилие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорил я мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего возжелал я благ тебе. Песнь восхождения. Псалом 122. «Возвел я очи мои к Тебе, живущий на небесах, как взирает раб на руку господина своего, как взирает рабыня на руку госпожи своей, так и наши очи устремлены ко Господу Богу нашему в надежде на милость Его. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо много унижений испытали мы. Но больше всего потерпели мы поношения от богатых и унижения от гордых».

Песнь восхождения, Псалом 123. «Если б не был с нами Господь, да скажет Израиль, если б не был с нами Господь, когда люди восстали на нас, они поглотили бы нас живыми, когда хлынула их ярость на нас, воды бедствий потопили бы нас. Но душа наша преодолела поток, преодолела душа наша воды стремительные. Благословен Господь, который не дал нас на растерзание врагам нашим. Душа наша, как птица, избавилась от сетей вражьих. Порвались их сети, и были мы спасены. Помощь наша — имя Господа, сотворившего небо и землю». Песнь восхождения, Псалом 124. «Надеющийся на Господа, подобный горе Сиону, не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме. Горы осеняют их, и Господь осеняет людей своих отныне и вовеки. Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию. Даруй, Господи, благо тем, кто добр и праведен сердцем, а людей развращенных и творящих беззакония покарает Господь. Мир Израилю». Песнь восхождения, Псалом 125. «Когда возвратил Господь из плена сынов Сиона, как мы были утешены! Тогда исполнились радости уста наши, язык наш — веселье. Тогда говорили народы: великое сотворил с ними Господь. Великое сотворил с нами Господь, и мы возвеселились. Возврати, Господи, всех пленников наших, как потоки, гонимые ветром южным. Сеявшие слезы пожнут радость, уходившие в плен плакали и роняли, как семена, слезы свои, а те, кто вернется, придут в радости и пожнут урожай».

Славите Господи ви песню нового хваления Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и Сына Весионе возрадуется в Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Германии вышел перевод Нового Завета на немецкий язык, ориентированный на православное вероучение. Издание представляет собой первый в истории самостоятельный православный перевод ключевых библейских текстов на немецкий язык. Над проектом много лет работали схиархимандрит Иустин Рауэр, иеромонах Нил Лазаренко и богослов Иоганнес Климек. В отличие от многочисленных немецких переводов Библии, существующих со времен Лютера, новая версия опирается не на реконструированные критические издания древних текстов, а на так называемый текст патриаршего издания, подготовленный комиссией Константинопольского патриархата в 1904 году, который до настоящего времени читается за богослужением в Греции. Это позволяет сохранить преемственность с византийской традицией и избежать смысловых расхождений, характерных для многих западных изданий. Издание включает Новый Завет и Псалтырь с традиционным делением на 20 кафизм, а также 9 библейских песен, занимающих центральное место в православном богослужении. Как отмечается в рецензии, новый перевод объединяет в одном томе тексты, для чтения которых раньше требовалось обращаться к нескольким изданиям. Ну и к другим сообщениям выпуска. Тверь включили в Золотое кольцо России. Глава Тверской области заявил, что для города такой статус открывает новые горизонты. Помимо развития туризма, Королёв ожидает развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни в регионе. Напомню, Золотое кольцо России – это туристический маршрут, проходящий по древним городам к северо-востоку от Москвы. Он объединяет уникальные памятники истории, архитектуры и культуры, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам термин «Золотое кольцо» придуман в 1967 году журналистом и искусствоведом Юрием Бычковым. Он опубликовал в газете «Советская культура» серию очерков о своей поездке по древним городам под этим поэтическим названием. О том, что Тверь будет включена в «Золотое кольцо России», в июне сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с Урала. В Екатеринбурге открыли выставку о жизни основателя нашего города Василия Татищева. Стендовой выставке под названием «Василий Татищев. Страницы жизни и славы», разместившейся на Центральном проспекте Уральской столицы, дали старт председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители управления архивами по Свердловской области, представители общественных организаций и музеев, учащиеся гимназий и горожане. Людмила Бабушкина отметила, что Василий Татищев был выдающимся государственным деятелем, а его наследие остается примером великого служения Родине. Она подчеркнула, это горный инженер, мыслитель, дипломат и ученый, чье служение России еще предстоит в полной мере оценить потомкам. Он стоял у истоков основания Екатеринбурга, Перми и Тольятти. За какое бы дело он ни брался, всегда действовал в интересах государства и с высочайшей ответственностью. Именно поэтому сегодня его наследие и вызывает искреннее уважение. Выставка, приуроченная к 340-летию со дня рождения основателя Екатеринбурга, состоит из 32 стендов. Здесь можно узнать историю рода Татищевых, который ведет свое начало от основателя российского государства Рюрика, а также описание жизни Василия Татищева. В числе главных событий, отраженных в экспозиции, начало его службы при царском дворе, участие в Северной войне, дипломатическая деятельность. Особое внимание уделили командировке на Урал во время службы в Берколлегии, когда он сформировал идею будущего Екатеринбурга. Также экспозиция раскрывает роль Татищева в реорганизации и развитии монетного двора в России, включая запуск монетного производства в Екатеринбурге. Отдельные разделы выставки посвящены его противостоянию как государственника герцогу Берону, фавориты Анны Иоанновны. Отмечу также, что памятники Василию Татищеву установлены в нескольких городах, связанных с его деятельностью. В Екатеринбурге на площади Труда в 1998 году установили монумент Татищеву и Дегенину. Также памятники установлены в Тольятти, Перми и Болдино, где Василий Татищев провел последние годы жизни. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие папы и мамы, ожидающие рождения малыша, приглашаем вас в школу родителей. Специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» помогут вам найти ответы на вопросы, связанные с беременностью, подготовкой к родам и первыми месяцами жизни с ребенком. Какие задачи стоят перед родителями в этот период? Как наладить общение с крохой уже сейчас? Каковы особенности питания и режима беременных? Как подготовиться к родам, чтобы они запомнились одним из самых значимых дней вашей жизни? В чем важность грудного вскармливания и с какими трудностями можно столкнуться в этот период? А также вопросы развития и воспитания малыша. Вас ждут музыкальные занятия, которые помогут наладить общение с малышом. А на последней встрече будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении. Занятия ведут акушер, психолог и музыкальный работник. Первая встреча состоится 27 июля в 11 часов в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Телефон для записи 8-950-55-65-788. Лариса Михайловна, ждем вас.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
2: Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству счастливых.

Веселие возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижде.

0: Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
2: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим наше виртуальное аудиальное путешествие по выставке «Острова и капитаны». Напоминаю, она работает в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. У меня на связи Светлана Лесняк, это куратор выставки. Светлана, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Вот в прошлый раз мы уже поговорили про выставку, немного так по ней виртуально погуляли. Сегодня предлагаю эту прогулку продолжить. Итак, Светлана, вам слово, что еще интересного можно увидеть на вашей выставке.
3: Ну, второй основной зал, он посвящен отряду каравелла, чем каравельцы занимаются, что для них важно. Там есть также интерактивные зоны. Сейчас я попробую об этом более подробно рассказать. Одна из витрин посвящена форме каравельской. Ну, во-первых, она красивая, она яркая, но все-таки форма в отряде — это не про красоту. Там существует особая система званий, должностей. И вот это отражается в эмблемах, нашивках, которые присутствуют на каравельских рубашках. И вот каждое звание в каравеле, оно имеет особое как бы значение, это свой статус, но и в то же время это определенная ответственность, потому что тот же вот капитан, он отвечает не только за себя, но и за своих матросов. То есть рассматриваем подробно это. Ну а следующие витрины, они идут отдельно по каждому направлению отряда каравелла, которое очень важное. Все, наверное, знают, что каждое лето у отряда каравелла на Верхесецком пруду проходят парусные практики. И это не просто очень красиво, да, управлять яхтой, это важное и ответственное дело. Тем более дети управляют этими яхтами сами, но прежде их чем выпустить на воду, они проходят обучение. То есть в течение года осваивают азы морского дела. Кроме того, что очень важно, они сами строят, ребята сами строят яхты, работают с инструментом. И мне кажется, это очень тоже интересно и ответственно, когда ты управляешь плавсредством, которое собрал своими руками, ну или поучаствовал в его ремонте или с обновлением. У нас в витрине есть модель яхты «Экватор», которую сделал сам Владислав Крапивин. И реальная модель этой яхты, она бороздит просторы Верхесецкого пруда. Кроме того, в отряде каравелла ребята учатся фехтованию. Но фехтование, наверное, для каравельцев это не только спорт, или, может быть, не столько спорт, хотя без спортивной подготовки, наверное, трудно быть искусным фехтовальщиком. Это и про честь и благородство. Кроме того, вот эта спортивная составляющая, она учит определенному, во-первых, настойчивости, уважения к сопернику. Это очень важно, поскольку у тебя есть партнер, нужно уметь не только побеждать, но и достойно проигрывать. То есть вот это такая как бы целая система, и один из разделов выставки посвящен фехтованию. Есть на нашей выставке, например, вахтенные журналы, потому что хроника отряда ведется вот с момента его создания, уже 65 лет. Что еще? Одна из витрин посвящена журналистскому направлению. Это тоже как бы очень важно, уметь как бы осмысливать то, что происходит с тобой, писать заметки, анализировать то, что происходит. Ну и немножко мы говорим про работу в киностудии Каравельской. Она носит такое немножко хулиганское название «Фига», но расшифровывается это как фильмы исторические, героические и артистические. Что интересно, что в сценариях, в создании сценария фильма, в съемках принимают участие сами ребята. Ну и если вот первые фильмы каравельцев, они снимались на пленку и были немые, то с появлением видеокамер, сейчас цифровые камеры, конечно, все они озвучены. Что еще на этой выставке интересно, это то, что можно посмотреть иллюстрации Евгении Стерлиговой. У нее вот недавно был день рождения. И Евгения Ивановна, она является иллюстратором книг Владислава Петровича Крапивина. И многие любители произведений Крапивина ищут книги именно с ее иллюстрациями. Есть, правда, еще один художник, тоже известный. Но вот Евгения Ивановна живет в нашем городе. У нее прошло в этом году несколько выставок. Вот часть работ можно увидеть у нас в музее, часть в библиотеке имени Крапивина, для библиотеки для детей и юношества. И, по-моему, еще в галерее «Поле» тоже выставка ее работ проходит. Поэтому для жителей города это такая уникальная возможность увидеть ее иллюстрации в подлиннике. Ну и есть у нас зона, где наши посетители могут потренировать свое искусство вязания морских узлов. То есть есть узлы, завязаны эталонно, есть схема, как они вяжутся. Ну и вот можно потренироваться, поразвивать моторику. И нам кажется вот обывателям, что это просто красиво, но если ты занимаешься парусным спортом, то это не только красиво, это еще и практично, потому что узлы ребята используют. То есть для них это еще и такой важный практический навык. Есть у нас там зона, где можно поиграть. И в качестве фишек у нас как раз яхты. То есть из точки А в точку Б добраться по определенным правилам. Кто быстрее, тот и победил. Ну и финализируют эту выставку зал, где можно порефлексировать, подумать о том, что ты увидел, посмотреть кинохронику каравельскую. Там есть отрывки из интервью Владислава Петровича. Ну и самое главное, вот море, романтика, бутылки с картами или посланиями. Вот нашим посетителям мы тоже предлагаем подумать, чего бы они хотели в жизни, загадать это желание, запечатать в бутылку и отправить в наше импровизированное море. Ну и хочу сказать, что вот сами выпускники отряда «Каравелла» — это обычно люди целеустремленные, которые знают, чего хотят, и умеют идти к своей мечте и добиваться ее.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе принимала участие куратор выставки «Острова и капитаны» в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга Светлана Лесняк. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 12. Пример одного холодного монаха, опутанного сетями сребролюбия. «Я знаю одного, который считал себя монахом, и, что еще хуже, льстил себе совершенством. Когда после принятия в Киновию Авва стал увещевать его, чтобы он не возвращался к тому, от чего отрекся при вступлении на поприще самоотвержения, и отрешился бы от корня всех зол, сребролюбия и земных уз, а лучше бы пожелал очиститься от прежних страстей, которым часто подвергался, перестал домогаться того, чего и прежде не имел. А если узами корыстолюбия будет связан, без сомнения не сможет достигнуть очищения своих пороков». Тогда монах не постыдился с суровым лицом отвечать ему: «Если ты имеешь чем содержать очень многих, то зачем мне запрещаешь иметь тоже?» Глава 13. Разоблачая пороки, какую пользу приносят старцы молодым. А такое наставление никому не должно казаться излишним или неприятным. Если прежде не будут раскрыты раны и исследованы истоки и причины болезней, то недужным не может быть предоставлено соответственное лечение, и у здоровых нельзя сохранить полное здоровье. Это и многое другое старцы, испытавшие бесчисленные случаи превратности и падений, обычно высказывают в наставлении младшим. Когда таким образом старцы излагали, каким страстям подвергались, мы получали исцеление, молча узнавая лекарства и причины приключающихся с нами пороков, которые мы скрыли, оставили без описания, не из опасения братьев, а потому, чтобы книга, попав в руки малосведущих в этом деле, не открыла неопытным того, что должно быть открыто только трудящимся и старающимся достигнуть верха совершенства. Глава 14. Троякая болезнь сребролюбия. Три вида этого недуга, которые всеми отцами одинаково осуждаются. Первый, порочность которого мы выше описали, обольщает бедных и внушает собирать то, чего они и прежде не имели, когда жили в мире. Второй побуждает опять желать и возвратить то, что оставили, отрекшись от мира. Третий, в начале отречения от мира, из страха бедности и беспомощности, не отвергает богатство мира, но сберегает у себя и деньги, и имущество, которые следовало бы отвергнуть в начале самоотвержения. Такие монахи никогда не достигнут евангельского совершенства. Эти три вида сребролюбия в Священном Писании подвергались нелегкому наказанию, чему мы находим следующие примеры. Гиезий, желая приобрести то, чего и прежде не имел, не только не удостоился получить благодать пророчества, которую должен был иметь от своего учителя по наследственному порядку, но по проклятию Елисея еще поражается проказою. 4 Царств, 5, 21 и 27. А Иуда, желая получить деньги, которые прежде, следуя Христу, отвергал, не только предал Господа и потерял чин апостольства, но и жизнь завершил недобрым порядком, окончив ее насильственной смертью. От Матфея 27, 5. Анания и Сапфира, удержав некоторую часть из того, чем владели, из уст апостольских наказываются смертью. Деяние 5, с 1 по 10. Глава 15. Худо отрекающийся, чем отличается от неотрекающегося? О тех, которые, говоря, что отреклись от этого мира, а на самом деле, опять побежденные неверием, боятся лишиться земного имущества. Во Второзаконии таинственно заповедуется так: «Кто боязлив и малодушен, тот да не идет на войну, пусть идет и возвратится в свой дом, чтобы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце». Второзаконие 20, 8. Что очевиднее этого свидетельства? Не ясно ли Священное Писание желает, чтобы они лучше уж и не принимали этого звания, не принимали и имени, нежели словом и развращающим примером отвлекать других от евангельского совершенства и расслаблять страхом неверия? И так повелевается им, чтобы, уходя с войны, возвращались в свой дом, потому что никто с двоящимся сердцем не может вести войну Господню. Ибо человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. В евангельской притче говорится, что тот, кто с 10 тысячами шел против царя, идущего с 20 тысячами, видя, что не может сражаться, стал просить мира, пока царь еще далеко был, от Луки 14:31-32. Это значит, что лучше уж не класть начало отречению от мира, чем впоследствии холодно исполнять его и подвергать себя большей опасности. Ибо лучше не давать обета, нежели дав обет не исполнить его. Екклесиаст 5:4. Хорошо говорится, что этот идет с 10 тысячами, а тот с 20 тысячами. Ибо число пороков, воюющих против нас, больше, нежели добродетелей, борющихся за нас. Но никто не может служить и Богу, и Мамоне. От Матфея 6:24. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. От Луки 9:62. Глава 16. Предлог к оправданию тех, которые не хотят оставить свое имущество. Такие стараются в свидетельстве Святого Писания найти себе повод к прежнему корыстолюбию. Превратно толкуя, силятся извратить изречения апостола, или лучше Господа, и приноровить их по своему желанию, приспосабливая к смыслу Святого Писания не свою жизнь или разум, а делая по желанию своей страсти натяжку, хотят, чтобы Святое Писание согласовалось с их мнениями, и говорят, что написано «блаженнее давать, нежели принимать» Деяния 20:35. Превратным толкованием этого они думают ослабить следующее изречение Господа: «Если хочешь быть совершенным, поди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною». От Матфея 9:9.

хотят делом исполнить монашеский обет, отвергнув и расточив все, и ничего не удерживая у себя из того, от чего отреклись, с апостолом прославятся в голоде и жажде, в холоде и наготе. 2 Коринфянам 11:27. Глава 17. О самоотвержении апостолов и первенствующей церкви. Также и тот, кто свидетельствует о себе, Деяния 22-25, что он по мирскому чину был славен, поскольку от рождения был почтен достоинством римского гражданина, разве не мог бы содержаться прежним имуществом, если бы считал это более удобным для совершенства? Также и те, кто в Иерусалиме, будучи владельцами полей или домов, продавали все и, совершенно ничего не оставляя у себя, приносили цену проданного и клали у ног учеников. Деяния 4:35. Разве не могли бы они удовлетворять из собственного имущества телесные потребности, если бы это было признано апостолами более совершенным или сами бы сочли более полезным? Но, отвергнув все имущество, они пожелали содержаться собственным трудом или приношением язычников. Святой апостол о пожертвовании их пишет к римлянам, обещает свои услуги им в этом и, приглашая к такому подаянию, говорит: «Теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». К римлянам 15:25-27. Также и в послании к коринфянам, показывая заботу о них, убеждает их старательнее приготовить к его приходу подаяние, которое он предполагал послать в Иерусалим святым для употребления. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». И чтобы побудить их к более щедрому подаянию, он прибавляет: «А если прилично будет и мне отправиться, то они и со мною пойдут». 1 Коринфянам 16:1-4. То есть, если ваше подаяние будет таково, что заслужит быть отнесенным при моем сопровождении. Также и в послании к Галатам свидетельствует, что он сделал этот самый договор с Иаковом, Петром и Иоанном, когда разделялось между апостолами служение проповеди, чтобы именно он проповедовал язычникам, но никак не оставлял заботы и попечения и о нищих в Иерусалиме, которые, для Христа отвергнув все свои вещи, приняли добровольную нищету. «Узнав, говорит, о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих». Апостол свидетельствует, что он это дело исполнял со всею заботливостью, говоря: «Что и старался я исполнять в точности». Галатам 2:9-10. Итак, кто же блаженнее? Неужели те, которые, недавно обратившись из язычников и будучи не в состоянии восходить к евангельскому совершенству, еще удерживали у себя свое имущество, для которых апостол считал большим плодом уже то, что, воздерживаясь хоть от идолопоклонства, блуда, удавленины и крови, Деяния 15:29, приняли веру Христову с удержанием своего имущества? Или те, которые, выполняя евангельское учение, ежедневно нося крест Господень, не хотели ничего оставить у себя из собственного имущества? От Матфея 19:21. И сам блаженный апостол, поскольку часто подвергался узам, темницам или утомлению от путешествия, и потому не имел возможности своими руками, как делал обыкновенно, приобретать себе привычное ежедневное пропитание, по уверению его, получал необходимое для своих

0: нужд от братьев, приходивших из Македонии. Недостаток мой, говорит, восполнили братья, пришедшие из Македонии. 2 Коринфянам 11:9. И к филиппийцам пишет: «Вы знаете, филиппийцы, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». К филиппийцам 4, 15 и 16. По мнению сребролюбцев, которые они составили по холодности сердца, неужели и эти будут блаженнее апостола, потому что уделяли ему из своего имущества? Этого не осмелится сказать и безумный. Глава 18. Если хотим подражать апостолам, то не должны руководствоваться своим мнением, а следовать их примеру. Итак, если хотим последовать евангельской заповеди и быть подражателями апостола и всей первенствующей церкви, или отцов, которые в наши времена последовали добродетелям и совершенству их, то не должны мы полагаться на свое мнение, обещая себе евангельское совершенство от этого холодного и жалкого состояния. Но, следуя по стопам их, должны стараться не обманывать самих себя и так исполнять монастырское благочиние и постановление, чтобы нам истинно отречься от этого мира, по неверию увлекающему нас, не удерживать у себя ничего из того, что мы отринули, ежедневное пропитание приобретать не припрятанными деньгами, а собственным трудом. Глава 19. Изречение святого Василия Великого об одном сенаторе. Говорят, что святой Василий, епископ Кесарийский, одному сенатору, который с холодностью, отрекшись от мира, оставил для себя нечто из своих богатств, не желая добывать содержание работою своих рук, и приобрести истинное смирение, нищетою, утомительным трудом и монастырским подчинением, сказал следующее: «Ты и сенаторство потерял, и монахом не сделался». Глава 20. Быть побежденным сребролюбием бесчестно. Итак, если хотим законно подвязаться на духовном поприще, должны и этого губительного врага выгнать из наших сердец. Как не требуется большего усилия для победы над ним, так быть побежденным от него бесчестно и бесславно. Ибо когда поражает сильный, то хотя в падении бывает боль и сожаление о потере победы, однако в силе противника находится некоторое утешение для побежденных. А если неприятель не сильный и борьба слабая, то помимо болезни падения бывает стыд более унизительный, бесчестие, которое тяжелее урона. Глава 21. Как победить сребролюбие? Высшая победа и всегдашнее торжество над этим врагом будет в том, чтобы совесть монаха, как говорится, не осквернялась ни малейшую монетою, ибо невозможно, чтобы побежденный малой корыстью, однажды приняв в свое сердце корень вожделения, тотчас не воспламенился жаром большего пожелания. Ибо воин Христов до тех пор будет победителем, безопасным и свободным от всякого нападения страсти, пока этот непотребный дух не посеет в нашем сердце ростки этого вожделения. Поэтому, как необходимо блюсти голову змея во всех родах пороков вообще, так особенно тщательно нужно остерегаться в этом. Если же страсть эта будет впущена внутрь, то, укрепясь от своей пищи, сама по себе возбудит сильнейший пожар. И потому не только надо опасаться стяжания денег, но и само желание необходимо выгнать из души. Ибо важно не столько избегать дел сребролюбивых, сколько саму страсть эту с корнем вырывать. Ибо никакой пользы не принесет нам неимение денег, если останется в нас желание стяжания. Глава 22. Иной и не имея денег, может считаться сребролюбивым. И не имеющий денег может страдать болезнью сребролюбия, и никакой пользы не принесет обет нищеты, тому, кто не может отсечь страсть любостяжательности и довольствуется лишь обещанием нищеты, а не самой добродетелью, и бремя нужды несет он не без сердечной скорби. Ибо как евангельское слово от Матфея 5, 28 считает нечистыми сердцем тех, кто не осквернены телом, так и те, кто не обременены тяжестью денег, могут быть осужденными, как сребролюбивые умом и сердцем. Ибо у них не было только случая иметь, а не воли, которая у Бога всегда увенчивается больше, чем необходимость. Ибо достойно сожаления терпеть испытания нищеты и наготы, а плодов их лишиться от порока тщетного желания. Глава 23. Пример Иуды. Хочешь ли знать, как гибельно, как зловредна эта страсть, если не будет ревностно истреблена, как расплодится она и произведет разнородные отростки пороков к погибели того, кто воспитал ее? Посмотри на Иуду, бывшего в числе апостолов. Поскольку он не хотел сокрушить смертоносную голову этого змея, тот своим ядом отравил его и, опутав сетями вожделения, вверг его в такую глубокую пропасть порока, что убедил продать искупителя мира и виновника спасения людей за 30 сребреников. Он никогда не был бы доведен до такого нечестивого предательства, если бы не был заражен недугом сребролюбия, не сделался бы нечестивым виновником убийства Господа, если бы прежде не привык красть вверяемые ему деньги». Глава 24. Сребролюбие может быть побеждено только нестяжательностью. Вот разительный и очевидный пример лютости этой страсти, которая оплененной душе не позволяет соблюдать никаких правил честности и не может насытиться никаким увеличением прибытка. Ибо не богатством можно положить конец этой страсти, а лишь нестяжательностью. Наконец, когда Иуда утаил веренные ему деньги, назначенные для подаяния нищим, для того, чтобы, насытясь обилием денег, хотя бы умерить свою страсть, он от обилия их так воспламенился сильнейшей страстью, что захотел уже не только красть деньги тайно, но продать самого Господа, ибо неистовство этого вожделения превосходит все богатства. Глава 25. О погибели Анании, Сапфиры и Иуды, которые они подверглись из-за сребролюбия. Наконец, верховный апостол, наученный этими примерами, зная, что имеющий что-нибудь не может обуздать страсть и что положить конец ей можно не малым или большим количеством имущества, а только одной лишь нестяжательностью, наказал смертью Ананию и Сапфиру, о которых мы выше упомянули, что они удержали у себя нечто из своего имущества, так что подверглись погибели за ложь от страсти. А Иуда сам произвольно погубил себя за вину предательства Господа. Какое в этом сходство злодеяния и наказания? Ибо там, у Иуды, за сребролюбием последовало предательство, а здесь, у Анании и Сапфиры, ложь. Там предается истина, здесь допускается порок обмана. Хотя поступки их кажутся различными, но и в том и другом случае последовал один конец. Ибо тот, Иуда, избегая бедности, захотел возвратить то, что отверг было. А эти, чтобы не сделаться бедными, покусились удержать у себя нечто из своего имущества, которое должны были полностью принести апостолам или раздать братьям. И потому в том и другом случае следует осуждение на смерть, потому что оба порока произошли от корня сребролюбия. Итак, если на тех, которые не желали чужого богатства, а покусились удержать свое, не имели жадности к приобретению, а только желали сберечь, пало такое строгое наказание, то как надо судить тех, кто хотят собирать деньги, коих никогда не имели, и, выказывая перед людьми нищету, перед Богом оказываются богатыми по страсти корыстолюбия. Глава 26. Сребролюбие причиняет духовную проказу. Сребролюбцы считаются прокаженными умом и сердцем, подобно Гиезию, 4 царств, 5 27, который, пожелав тленных денег мира сего, был поражен язвою проказы. Это служит нам очевидным примером того, что всякая душа, оскверненная страстью, поражается духовной проказою пороков, и нечистая перед Господом подвергается вечному проклятию. Глава 27. Свидетельство из Священного Писания, из которых желающий совершенства научается не возвращать себе того, от чего отказался при вступлении в подвиги самоотвержения. Итак, если, оставляя все по желанию совершенства, ты последовал за Христом, говорящим тебе «пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною» от Матфея 19, 21, то, положив руку на плуг, зачем озираешься назад, так что, по слову Господа, будешь признан недостойным Царства Небесного? От Луки 9, 62. Поставленный на кровле евангельской вершины совершенства, для чего сходишь с нее взять что-нибудь из дома твоего, то есть из того, что ты прежде отринул? От Луки 17, 31. Будучи поставлен на поле делания добродетелей, для чего, возвращаясь, стараешься переодеться в одежду мирскую, которую скинул при вступлении в самоотвержение? Если же ты, живя в бедности, не имел ничего, то тем меньше должен приобретать то, чем ты прежде не владел. Ибо по благоволению Божию ты для того так приготовлен, чтобы, не сдерживаемый никакими сетями денег, ты свободнее притек к нему. Но, впрочем, никакой бедняк да не сокрушается об этом, ибо нет никого, кто бы не имел чего-нибудь, что оставить. Тот отказался от всех богатств мирских, кто страсть к приобретению их отсек с корнем. Глава 28. Над сребролюбием не иначе можно одержать победу, как нестяжательностью. Совершенная победа над сребролюбием одерживается тем, чтобы не допускать в нашем сердце искры желания какого-либо и малейшего стяжания, будучи уверенными, что мы уже не сможем погасить ее, если хоть немного пищи будем подавать этой искре в нас. Глава 29. В чем должна состоять монашеская нищета? Эту добродетель мы можем сохранить ненарушимо, не иначе, как если, живя в монастыре по апостолу, 1 к Тимофею 6, 8, имея пищу и одежду, будем довольны этим. Глава 30. Средства против недуга сребролюбия. Итак, помни об осуждении Анании и Сапфиры, убоимся что-нибудь удерживать из того, что, отрекаясь от мира, мы обещали совершенно оставить. Устрашимся также примером Гиезия, который за вину сребролюбия подвергся наказанию вечной проказой. Остережемся приобретать то, чем мы прежде не владели. Страшась заслуженной погибели Иуды, всей силою будем избегать того, чтобы опять собирать деньги, которые мы однажды отвергли. Помимо всего этого, зная состояние нашей слабой и переменчивой природы, будем остерегаться, чтобы день Господень, придя как вор ночью, не нашел совесть нашу оскверненной хоть одной полушкою, которая, погубив все плоды нашего самоотвержения, сделает то, что слово Господне, сказанное в Евангелии богачу, отнесется и к нам. «Безумный, в сию ночь твою душу возьмут у тебя». Кому же достанется то, что ты заготовил? От Луки 12:30. Ничего не думая о завтрашнем дне, не позволим себе уклоняться от благочиния киновии. Глава 31. Сребролюбие можно победить только живущему в киновии, и как можно здесь жить? Нет сомнения, что мы никак не сможем этого исполнить, даже подчиниться правилам монастырским не сможем, если сначала не будет прочным основанием положено в нас добродетель терпения, которая происходит только из источника смирения, ибо смирение не умеет кому-либо наносить смущение, а терпение великодушно переносит причиненные нам неприятности.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Здравствуйте. Патриарх румынский Даниил отмечает свое 70-летие. Дан Илие Чоботя родился 22 июля 1951 года в селе Добрештибара в Румынии в семье учителя. Получив среднее образование, обучался в Богословском институте, затем закончил докторантуру и продолжил обучение за рубежом. В 1988-1990-х годах состоял советником патриарха румынского, возглавляя сектор «Современное богословие и экуменический диалог». А 4 марта 1990 года хиротонисан викарного епископа архиепископии Тимишоара. В июне 1990 года возведен на кафедру архиепископа Ясского, митрополита Молдовы и Буковины. 12 сентября 2007 года был избран архиепископом Букурештским, митрополитом Мунтении и Добруджии и патриархом Румынской Православной Церкви. Интронизация состоялась 30 сентября. Следующая новость с Камчатки. Там служатся молебны об успешной рыбной ловле, так как сейчас в регионе рыболовецкий сезон. На божественной литургии возносится молитва ко Господу о благословении рыбаков с прошением помощи святых апостолов Петра и Павла. Священное Писание тесно связывает апостолов с рыболовством, поэтому молитва рыболова на хороший улов часто адресована именно им. Ну и последняя новость выпуска из Канады. Там местные православные церкви почтили память святителя Иоанна Шанхайского. 18 июля священнослужители нескольких православных церквей в Канаде собрались на совместную молитву в Виндзоре, где почтили память святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, небесного покровителя братства православного духовенства региона Виндзор-Эссекс. Литургию в кафедральном соборе во имя святого Георгия Победоносца и святителя Андрея Шагуны возглавил епископ канадский Румынской православной церкви Иоанн Касьян. Ему сослужили клирики Румынской, Константинопольской, Сербской, Македонской православных церквей, а также Православной церкви в Америке. По окончании богослужения епископ Иоанн рассказал о жизни и миссионерском подвиге святителя Иоанна, подчеркнув, что его пример остается особенно актуальным для православной миссии в современном североамериканском обществе. Напомню, что братство православного духовенства Виндзор-Эссекс объединяет священнослужителей различных православных церквей, несущих служение в регионе. Оно было создано для развития братского общения, взаимной поддержки и сотрудничества между приходами разных юрисдикций. Члены объединения регулярно проводят совместные богослужения, пастырские встречи и миссионерские проекты. А святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский – один из самых почитаемых православных святых 20 века. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обиадохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстояний бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припады молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. И Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Куда восходят колена, колена Господни по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашею, прошли бы над душою нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы — окрест Иерусалима, а Господь — окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных,

0: дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами», мы радовались. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои».
1: Звучащее.

0: Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателя, приди и вселися в ней, и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь сил, то есть Царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твою я, растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконник зачат есмь, и во гресех родимя мати моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши мя и сопами очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелися жертву, дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы».

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Я, куда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению Божественному.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради воплощься, много милостиве, заклан быть я ковча, грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя очисти.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предреклыси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественное и

Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужд, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбчие, приступая ныне к

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради понравится.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычное, страхом приступи да не опалишь.

образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со преснослучной Сыне и со безначальным, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние и преклони ухо Твое мне и услышь от глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твою я. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивши, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу бытием. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Тяго себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеди призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И яко же не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящении и просвещении, и здравие и смирение моей души и тела. В облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость. И да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше все восприятие,

В оставе мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, чьи мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести тебя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тебя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже мне прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое, и оставя все грехи мои. Вижь, деко умножившись паче влас главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей.

Зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность и клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уда скверних, растлих, непотребен сотворих, делайте лище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерне и словом, и делом, и похотью безнесною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавши, так о прими и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни, явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несть достоин, неже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен был Тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть не спасение упование, аще побеждаю человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Будем и Спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спаси.

надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела. Во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хрящу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согрешит паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, в мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твои носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшего от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзость помазать. Омый меня слезами моими, очисти меня и ими слове. Остави прегрешение мое и прощение не подашь. Весь изол множество, весь из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем, притрепетной мыслью и душой сокрушенной, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякий еды и же пияй чистым сердцем. Ты, Борекал и сила, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убосей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего, божественный Бог, причащаяся и боготворящий благодати, не уба есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да уба не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Всего ради к Тебе приступих, як уже зриша со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней,
и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянно. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твои словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Ти, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душею сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия теплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделывая и независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю славословно Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согрешив, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволеприятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лука.

Доволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь, и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь со человека любим, як уже еси, внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, пречистая и преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзи, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими мя яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиша мя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим мрачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в нидо недостойный, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами обличает, яко месть брачна, и связан, извержен буду от ангелов.
Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, как человека любит. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьме будет святая сия, заеже недостойными быть. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же ежеприлепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбней будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: Первозванный Андрей, верный Божий слуга, сердцем верил в законе пророкам, сын Ионы отца, брат святого Петра, без Мессии скорбел одиноко. На святый Иордан он к предтече пришел и внимал Иоанну сердечно. Но, увидев Христа, понял он, что нашел Бога Слова, живущего вечно. И, отвергнув себя, в руки взял тяжкий крест, вместе с братом пошел за Иисусом. Верив в руки Христа, свою жизнь, свою смерть избавлял мир от грешного груза, груза злобы и лжи, веры в ложных богов, от забвенья, блуда, беснования. Утопающим душам в болоте грехов подавал помощь через покаяние. Пол земли обошел он во имя Христа, и плевали в него, и пытали, рвали тело апостола дети греха, и не раз за Христа убивали. Смерть, как дар предизбрав, был распят наш Андрей. Из креста он евангельским словом двое суток учил притекавших людей жить в любви и в смирении пред Богом. Для него город Патры Голгофою стал после стольких трудов благоверных. В муках, приняв венец, солнцем он воссиял, из апостолов призванный первым.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из книги рассказов отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Звучат рассказы «Кпест» и «Кошка».
2: Крест. Явления, именуемые стихийными бедствиями, посылаются нам не иначе, как для того, чтобы мы хотя бы иногда вспоминали, кто здесь хозяин. При этом события, совершающиеся с нами во время таковых бедствий, могут иметь необыкновенно важное значение. Могут, впрочем, и не иметь. В тот вечер случилась столь сокрушительная метель, что автобус, выехавший со станции довольно резво, вскоре вынужден был сбавить скорость и едва полз по заметенной дороге. Потом и вовсе встал, упершись в глубокий сугроб. Сдав назад, водитель несколько разогнал автобус, чтобы сходу преодолеть препятствие. Однако мы вновь во что-то уткнулись, и мотор заглох. Мы не знали еще, какая долгая череда испытаний и потрясений ожидает всех нас. Пара мужичков, стоявших впереди и помогавших водителю угадывать направление движения, вышли, чтобы оценить ситуацию. Оказалось, что в сугробе занесенная снегом легковая машина, а в машине женщина. Женщину поначалу даже посчитали невозвратно замерзшей, но она была жива и, оттаяв в теплом автобусе, рассказала, что муж ушел в деревню за трактором, и было это уже очень давно, так что горючее в машине кончилось, и печка перестала работать. Водитель наш повинился, что нечаянно стукнул ее легковушку. Однако женщина устало отвечала, что не мы первые, что до нас в нее бился большой грузовик, и ей уже до этого нет никакого дела, лишь бы согреться. Пока она согревалась, мы предались обсуждению видов на будущее. И получалось, что оставаться в автобусе никак нельзя, потому что и у нас горючее скоро кончится. Пошли в деревню, огни которой иногда угадывались за метелью. Идти надо было километра полтора, но в снегу по пояс, и мы преодолевали их 4 часа. Посреди пути возник волк. Мы сбились в кучку, чтобы он не смог напасть на кого-нибудь из отставших, и, похоже, привели хищника в замешательство. Тот сделал несколько прыжков в сторону и, увязнув в сугробе, полег. Потом, правда, выяснилось, что это муж мороженой женщины, ходившей в деревню. Никакого трактора он, конечно, не доискался, а нас принял за волчью стаю. Ему, понятное дело, было куда страшнее, чем нам. Против нас волк-одиночка, а против него орава непомерной численности. Перед выходом в фаталистическое путешествие мы несколько раз пересчитывали друг дружку, и все почему-то с разногласиями. У водителя получалось 34, но он из скромности, что ли, забывался считать себя. Двое городских мужичков, назвавшихся кандидатами каких-то наук, настаивали на цифре 30, но они были столь близоруки, что не вызывали доверия в ответственном деле. Длинный дядька, электрик из нашего колхоза, досчитывал и до 40, однако он находился в подпитии и оттого мог страдать склонностью к преувеличениям. Сошлись на 35. Завидев такую стаю, мужчина вполне мог умереть от разрыва сердца, но выжил и стал 36-м. Все остальные мытарства этого вынужденного подвижничества были тягостно однообразны. Пробираясь через снежные гряды, нанесенные поперек нашего пути, люди подчас совершенно выбивались из сил и падали. Их вытаскивали из сугробов и заставляли идти дальше. Да еще известное дело, человек в таких обстоятельствах теряет болевую чувствительность и легко обмораживается. А тут как раз в рукавицах снег, В ботинках снег, лицо залеплено снегом. В конце концов добрались. Разбудили незнакомую деревню и стали размещаться на постой. Мне выпало с длинным электриком и двумя кандидатами. Хозяйка, коренастая женщина лет 65, суетилась, разогревая чай, какую-то еду и одновременно пристраивая на печи нашу одежду и обувь. Когда ученые люди вышли по необходимости в коридор, она спросила, выставлять ли бутылочку. Я отказался. Электрик поддержал меня, но изложил особое мнение. «Мы с батюшкой в такое время не пьем, а те двое», — он указал на дверь, за которую ушли кандидаты, — «вот они очень уважают». «Но сама понимаешь, мужики городские, деликатные, так что если начнут из себя строить, мол, не пьем и в таком роде, не тушуйся, наливай. Ну, а я так, маленько, чтобы гостей уважить». Ни про этих людей, ни про их отношения с электриком мне не было известно совсем ничего, и потому я не обратил ровным счетом никакого внимания на происходящее. А напрасно, потому что затевалась диверсия. Когда щуплые кандидаты вернулись и сели за стол, перед каждым уже стоял граненый стакан до краев, наполненный водкой. С одного из ученых натурально упали очки. Хорошо еще, что он сумел на лету подхватить их. На все довольно искренние отказы хозяйка только посмеивалась. И они сдались. Потому как они держали стаканы двумя пальцами, как с отвращением смотрели на водку, как морщились, нюхая ее, мне представилось, что дело это для них не сильно привычное. Но выпили. И в один миг их развезло. Потом я поинтересовался у электрика, зачем, собственно, устроил он свое злодеяние. Электрик оправдывался заботой о здоровье переохладившихся людей, но, похоже, любознательности в нем было куда больше, чем милосердие. И надо отметить, страсть естествоиспытателя в скорости получила совершеннейшее удовлетворение. Кандидаты оказались уфологами, иначе говоря, исследователями неопознанных летающих объектов, которые, по данным науки, в наших краях водились во множестве. Тут мой электрик и подхватился. «Этого барахла! Во!» И провел ребром ладони по горлу. Пьянехонькие кандидаты включили диктофон и стали расспрашивать о следах объектов, о зеленом веществе. «Зеленого вещества, во!» И снова ладонью по горлу. «У нас есть одна откормочная ферма, она на отшибе, на хуторах. Так там этого добра!» И махнул рукой. Я было заметил, что прошлой весной вещество упустили в реку, и ниже хуторов вся рыба передохла. Однако они стали всерьез расспрашивать, как проехать к аномалии. Электрик подробнейшим образом объяснял, диктофон записывал. Стало ясно, что теперь всякий разговор будет бессмыслен, и я пересел на диванчик подремать. Предварительно еще запретил электрику произносить слово «уфология», из которого у него всякий раз получалось не весь что. Сквозь дрему долетали до меня обрывки ученой беседы. Кандидаты, расспрашивавшие о полтергейстах и барабашках, узнали, что все это обыкновенные домовые, и батюшка их крапилом гоняет, молитовки прочтет, покропит святою водою, и всякая хреновня исчезает. Далее он заявил, что мы с ним несем свет людям, только каждый по-своему. Кандидаты возражали, что свет электрический им, конечно, понятен, потому что его можно измерить, а свет религиозный они измерить не могут, и потому, стало быть, его и вовсе нет. Тут на улице затарахтели трактора. Хозяйка пришла топить печь, и мы поняли, что пора собираться. И вот когда мы напяливали на себя ботинки, куртки и шапки, все еще влажные, не просохшие, обнаружила, что для меня в этой утомительной эпопее таилось особое предназначение. Здесь, впрочем, придется отвлечься от метели, электрика, кандидатов и тракторов. Выяснилось, что за занавесочкой обитает еще одно живое существо – мать хозяйки. Старуха 90 с лишним годов, прикованная к постели параличом. Она попросила поисповедоваться, а когда таинство благополучно совершилось, передала мне завернутый в ветхую бумажонку наперстный крест. Это был обыкновенный видом священнический крест с традиционной надписью на обороте «Образ буди верным». Словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Из первого послания апостола Павла к Тимофею. Ниже находилось изображение царской короны и монограмма Николая II. То есть обладатель этого креста сподобился рукоположиться в годы царствования последнего русского императора. А все действующее духовенство той поры, известное дело, было перебито или умучено. Старуха рассказала, что когда-то, в достопамятные времена, через деревню гнали в тюрьму священника, и он оставил ей крест с наказом передать батюшке, который первым явится в эти места. Почти 60 лет она хранила сокровище в тайне от всех, а главное – от мужа, председателя колхоза. Мы брели по дороге, расчищенной тракторами. Электрик поддерживал под руки кандидатов, а они, словно натуральные присяжные, воротили головы, каждый в свою сторону. «А вы, батюшка, видели когда-нибудь барабашку?» – заинтересовались ученые люди. Я отвечал, что не видел. «Он этой нечисти зреть не в состоянии», — объяснил электрик и вздохнул. «Разве ж он пьет? А вот ежели кто пьет по-настоящему, тот запросто может увидеть. У нас их, почитай, всякий видывал». «Да и я сам насмотрелся. Чего там? Зеленые, вонючие, с рогами, хвостами, копытами». «А НЛО наблюдали?» — не унимались присяжные. Но я и этого сроду не наблюдал. «А если увидите, что станете делать?» «Перекрещу, наверное». «И чего тогда?» «А то, что оно сгинет!» — победно воскликнул электрик. «А вдруг не сгинет?» «Значит, говорю, плохи мои дела, да и ваши тоже». На этом вьюжная история завершилась. Мы благополучно добрались до автобуса, автобус — до конечной своей остановки. Крест безвестного мученика и до ныне охраняет меня. Была еще, правда, ветхая бумажонка, укрывавшая эту святыню. А на бумажонке было нацарапано карандашом нечто вроде послания. Много раз принимался я разбирать едва различимые буквы, и они мало-помалу поддавались. В конце концов, полуистлевшая целлюлоза превратилась в совершенную пыль, но к этому моменту текст был прочитан. «Готовьтесь», — писал мой предшественник, ожидавший ареста, «вам выпадут более страшные времена. Помоги, Господи». Кошка. Зима, метель. Возвращаемся на колхозной машине из города. Шофер, председатель и я. Они ездили по своим служебным делам, я по своим. Останавливает инспектор. Водитель выходит, показывает документы. Начинается разговор. Председатель пожимает плечами. Вроде ничего не нарушали. И мы вылезаем, чтобы поддержать водителя. Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил. молча рассматривает наш УАЗик, не новый, но вполне исправный, проверяет ногтем глубину протектора на колесах, изучает работу фар, подфарников, стоп-сигналов, ну, все в порядке. Наконец, остановившись перед машиной, говорит: «Проверим номер двигателя». Шофер открывает капот, и мы столбенеем от изумления. В моторе кошка, трехцветная, из рыжих, черных и белых лоскутов. Она приподнимает голову, оглядывается по сторонам, потом выпрыгивает из-под капота на обочину и исчезает в заснеженном поле. Мы все пережили нечто похожее на кратковременный паралич. Первым шевельнулся инспектор, молча протянул документы и, бросив в нашу сторону взгляд, исполненный глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, будто мы предали его. Потом очнулся председатель колхоза. «Кто мог засунуть ее туда?» «Она сама?» — прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения. «Когда мы у магазина останавливались, наверное». «И чего?» — не понял председатель. «Изнутри, то есть снизу, залезла погреться», — увереннее продолжал шофер. «А потом мы поехали, спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут». «Часа четыре каталась», — прикинул председатель. «Около того», — подтвердил шофер. Теперь, наконец, мы пришли в себя и рассмеялись до всхлипываний и слез. «Все это не просто так», — сказал председатель. «Они ведь сроду не проверяли номер двигателя. Да и сейчас этот номер даром никому не нужен. И вдруг...» «Не иначе сами силы небесные пожалели кошчонку», — предположил водитель. «Но тогда», — задумался председатель, — «и под капот ее запихнули тоже они? Для каких, интересно, целей?» «Кто может ответить на такой вопрос?» Мы садимся в машину и отправляемся в дальнейший путь. Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей незначительности. Однако года через два или три он получил неожиданное продолжение. На сей раз дело происходило летом. Привезли меня в далекую деревеньку к тяжко болящей старушенце. Жила бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на прокопченных обоях были записаны карандашом два городских адреса – сына и дочери. Но, как объяснила мне фельдшерица, адреса эти то ли неправильные, то ли устарели, а бабкины дети не наблюдали в деревне уже много лет, и вообще неизвестно, живы ли они сами. Фельдшерица эта, в силу своей милосердной профессии или от природной доброты христианской души, а может и по двум этим причинам сразу, не оставляла болящей, но терпеливо ухаживала за ней. «Как я боялась, что не успеем», — сказала фельдшерица, когда соборование завершилось. «Она ведь три дня назад умирала уже. Я к телефону позвонила вашей почтарке, а та говорит, что вы на дальнем приходе и вернетесь неизвестно когда. Я звонить на тот приход, там говорят, вы только-только уехали. Ну, думаю, неужели бабулька моя помрет без покаяния? Она так хотела, так Бога молила, чтобы сподобил ее причаститься и пособороваться. Досидела с ней до самого вечера, а потом побежала домой. Надо же хоть поесть приготовить. За коровой-то у меня сноха ходит, с коровой-то у меня заботушки нет, а вот мужа надо обихаживать. Да и младшего нынче в девятый класс пойдет. Наварила суп.

0: груди у нее кошка лежит и усами своими ее щекочет. Кошки, они ведь к носу принюхиваются, не то что собаки, извиняюсь, конечно. Видно, кошечка почуяла в бабкином дыхании нездоровье какое-то и принюхалась, а усами вызвала раздражение. Вот бабка и проснулась. А коли проснулась, лекарство приняла. Так и выжила. Ну, я с утра машину искать, чтобы, значит, послать за вами. Никто не дает. Потом Сельповских уговорила. Так что только благодаря кошке бабулечка вас и дождалась. Выходя на крыльцо, чуть не наступил на небольшую кошчонку, шмыгнувшую в избу. Рыжие, белые и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я поинтересовался, откуда взялась эта кошечка, не приблудная ли? «Да кто ж ее знает?» — отвечала фельдшерица без интереса. «Это ж не корова, даже не поросенок. Взялась и взялась откуда-то. Может, и приблудилась. А сколько от вас до города?» 250 километров. Автобус идет 4 часа». Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шоферу. Они покачали головами и не проронили ни слова.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из книги рассказов отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Звучали рассказы «Кпест» и «Кошка». Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай и честные Твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день.
2: Добрый день, братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю тему, которая звучит так: старческое брюзжание. Вот как бороться с постоянным желанием всех поучать и раздражительностью на те или иные внешние события, например, на шумных соседей. Очень часто такая черта встречается у людей старшего возраста, когда они постоянно чем-то раздражены, чем-то недовольны, и всем об этом, конечно же, сообщают, ходят себе, в общем, брюзжат, и все им не так, и вообще в их время такого не было. Такое поведение – это черта всех возрастных людей, или все-таки это грех осуждения с точки зрения православия?
2: Ну, во-первых, все-таки не совсем правильно говорить возрастных, просто старых людей. Так будет вернее, потому что возрастные могут быть и начиная, и младенцы. Да, я все предлагаю в эту шутку. Но я понимаю вас, сейчас как-то стараются деликатно не говорить там старик, старуха, дед, этих вещей, молодить якобы людей. Я поэтому в шутку предлагаю улицу все старых большевиков переименовать в улицу возрастных большевиков. Вот. Ну, конечно же, такая черта у людей с возрастом начинает появляться. Оно и не удивительно. Это, наверное, даже в какой-то степени всегда было, потому что старый человек, старик, он был весьма почитаем, авторитетным в патриархальном обществе. Без его ведома ничего не делалось, и он, конечно же, командовал, поучал, объяснял. Но вот мы немножко все же про другое сейчас говорим. Одно дело управлять, так сказать, семьей, хозяйством, когда у тебя есть рычаги такие. В данном случае сейчас у людей пожилых таких рычагов-то практически нет. Ну или очень мало осталось. Может быть, только какой-то авторитет. А так молодые люди, они живут самостоятельной жизнью и не склонны сейчас прислушиваться к указаниям и даже советам людей старшего поколения. И я вот помню, в советской песне как там пелось: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». В шутку в автобусе, это в «Крокодиле», молодой отталкивает где-то и произносит эти слова: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде почет». То есть произошло такое смещение, что ли, изменение вот это вот роли статуса старого человека в обществе, но вот желание быть командиром, оно, видимо, еще сохраняется. И поэтому люди с возрастом, конечно же, начинают вот вспоминать свою чаще молодость, она идеализируется чаще всего, прошлое вот так вот у людей. И, конечно же, начинают роптать и говорить, что вот раньше это было, да мы так не жили, да мы так не делали, да вот у нас бы. Да. Ну, они по-своему правы, конечно же. Многие люди пожилые перенесли немалые трудности в жизни и испытания прошли. И порой молодежь уступает в такой силе духа людям старой закалки. Но, тем не менее, нужно все же понимать, что это никак не стимулирует молодежь. Вот не надо думать, что если человек с чем-то не справляется, то достаточно подойти, хлопнуть его по плечу и сказать: ну, давай, справляйся, все. И он побежал справляться. Нет, этого не происходит вот так вот. И поэтому надо понимать, что вот наши какие-то указания, ворчания, недовольства, они просто-напросто бесполезны и только вызывают раздражение, неприятие еще большее. Если есть желание, ну, как-то человека натолкнуть на другое решение, то это всегда надо делать очень осторожно и с подволь, как бы сбоку подходить. Вот даже в психологии считается, что если люди разговаривают друг с другом в упор, то между ними должна сохраняться дистанция определенная, безопасная такая, которая существует у разных народов по-разному. У восточных она меньше, у северных она больше. Но в то же время люди могут сидеть боком друг к другу или стоять и соприкасаться плечами вплотную. И это их никак не смущает. Поэтому и вот такое вот указание тоже надо не в лоб, что ли, давать. И какие-то советы там, рекомендации. А может быть, тоже где-то немножечко заходя сбоку. Вот. Поэтому думаю, что людям старшим нужно вот таким вещам все же учиться. Вот один из недостатков возраста – то, что человек перестает учиться. Он думает, что он уже достаточно жизнь прожил, у него уже достаточно опыта. И я вот несколько признаков, хотя бы два обычно называю старости. Это, во-первых, оглядка в прошлое, все время взгляд туда обращается. А во-вторых, нежелание меняться, нежелание учиться чего-нибудь, изменять себя вот изнутри и свою жизнь. Вот в этом случае человек уже, несмотря, может быть, даже на разный возраст, уже становится по-своему стариком, старым, возрастным, как говорят у нас сейчас. Да. Поэтому хорошо бы вот людям пожилым все-таки вот эти два качества иметь. Точнее, наоборот, не иметь эти два качества. Не оглядываться в прошлое, идеализируя его, а видеть в настоящем много хорошего. Смотреть, даже если тебе один день вот сегодняшний отведен Господом Богом, все-таки смотреть вот в этот день, в будущее, в один час, как ты его проведешь, как ты проведешь этот день. Конечно, я понимаю, что с возрастом уже взгляд как бы в будущее не устремляется, потому что человек понимает, что дней-то не так много отведено. И недостатком становится не только брюзжание, но люди часто пожилые и перестают там менять одежду, а что, зачем мне, не покупают новые вещи и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, даже несмотря на пожилой возраст, чему-то стараться научиться новому. У нас вот был один прихожанин, ему было за 90 лет с лишним. Так вот он уже почти, ну так очень плохо видел, но стал писать стихи, да. Аршинными буквами, сантиметровыми писал стихи и приносил мне, да, Борис Алексеевич, царство ему небесное. И много таких стихов написал. Ну так, он художник. Вот. Поэтому вот 96 лет человек прожил в трезвом уме, здравой памяти совершенно. Буквально несколько дней и скончался очень быстро так вот. И я вот, для меня вот это пример, как все-таки нужно проводить свои годы, последние годы жизни. То есть учиться постоянно каким-то навыкам, каким-то качествам, ну и как-то изменять в том числе и свою душу. То есть обучение не только внешнее, но и уметь язык немножко придерживать за зубами, не лезть там с советами. Вот это не так. То есть каждый глазом выхватывает просто из толпы уже все, что им не нравится. И у них вот мысли, только вот уже мозг, он буквально работает на этом режиме. Найди кого-нибудь неправильного и осуди его, вот подсказывает человеку. Надо все-таки переключать на более такие полезные вещи, видеть хорошие вещи в людях. Я вот вспоминаю, все, зашли два старичка в автобус, новый автобус. Ну, думаю, сейчас что-нибудь скажут такое. Один из них говорит другому: слушай, какой хороший автобус сделали, какие молодцы. Я удивился, привстал даже. Думаю, ну надо же, ведь совершенно нетипичное рассуждение для старых людей.
1: Вообще желание поучать, оно же часто маскируется под заботу, под такую житейскую мудрость, под христианское наставничество. Вот как отличить одно от другого? Как понять, что мы уже где-то вот перешли всевозможные границы?
2: Ну вот мне, священнику, тоже ведь желание есть советы подавать людям. Потому что у священника, ну что ли, такая должность, такая обязанность откликаться на человеческие запросы, на рассуждать об их жизни. Ну, я вот для себя решил советов не давать. Поступать так, обрисовывать ситуацию. Часто люди не видят, мы не видим изнутри, где мы находимся, какие перспективы нашей жизни, чем это может обернуться. И поэтому я обычно людям говорю: ну, если вот будет так, то это вот будет вот так вот. Вот выбирайте, что вам нравится. То есть, чтобы человек сам взглянул и сам принял решение. для себя, это будет гораздо лучше, чем навязывать ему. Он, скорее всего, что откажется от этого. Еще и раздражение у него появится и на священника, и на каких-то пожилых своих родственников. Вот так, наверное. Потом нужно понимать, что не всегда у людей хватает опыта для того, чтобы согласиться с нами. Они некоторые вещи просто пропустят мимо ушей. К сожалению, в молодости человек особенно, он плохо умеет прогнозировать ситуации. Идут там ребятишки какие-нибудь по улице, подростки, кинули камень, разбили стекло. Взрослый человек понимает, что приедет сейчас полиция, милиция, и все, их могут забрать. У них вот нету еще такого понимания. И поэтому, ну пусть такие критические ситуации, когда мы видим, что кто-то там совсем-совсем что-то плохое делает, нужно просто постараться остановить их. В таких более житейских ситуациях, ну, наверное, придется и потерпеть, и подождать. И понимать, что сейчас человек не готов к нему прислушиваться, можно высказать свою точку зрения как-то вот так ненавязчиво, потому что придет время, и многое для него откроется, и он поймет, что вот люди хотели ему добра, и как они говорили, так и произошло, и станет вот что ли прислушиваться, возьмет как бы на заметку эти слова на всю свою оставшуюся жизнь.
1: Все мы люди ученые, все мы читали святых отцов, и все мы знаем, что хорошо, а что плохо, что нельзя злиться, что гнев это грех, ну и так далее. Но когда мы сталкиваемся с практикой, то все время гневаемся и осуждаем. Вот почему знание духовной теории не всегда помогает. Может быть, есть какие-то молитвы или другие приемы скорой духовной помощи?
2: Ой, не знаю насчет духовных практик, ничего не скажу. Но вот вспоминаю слова святоотеческие преподобного, не помню кто, к сожалению, который говорит, что человек в основном живет навыками. Что добрые навыки, ну, в данном случае привычки, одним словом, они помогают человеку, а дурные, они как бы мешают ему. И поэтому не столько нужно обращать на запретную, на негативную, что ли, часть нашего поведения, сколько стремиться к позитивной части. Я вот все вспоминаю, у меня был один товарищ, такой немножко так, даже грубоватый, но вот он мимо палисадника не пройдет, особенно летом, чтобы не увидеть там какой-нибудь цветочек. Представляете, взрослый, как говорится, мужик такой, не чуждый крепкого русского слова, да, идет и вдруг останавливается и начинает разглядывать. О, смотри, какой цветочек там какой-то. Я никогда не раньше не видел этого, не обращал внимания. А тут вот благодаря ему стал всматриваться в природу, он птичек там всяких увидит, там прочее, в какие-то вот такие вещи. То есть старался приучить свой глаз, чтобы они умели, он умел находить вот эти все вещи. Точно так же и здесь нужно себя приучать сначала некоторым усилием воли, без этого никак не обойтись. Всякий новый навык, новая привычка, она есть всякие писания, как это проводится. Да, можно почитать, можно не читать, но одним словом, нужно все-таки повторять эти действия несколько раз, порой на это даже годы могут уйти. Но постепенно этот навык все-таки он человеку прививается. Вот это то, что в наших руках и в наших силах. О каких-то таких высоких духовных вещах мне трудно говорить, но, по крайней мере, вот те полезные вещи, которые нужны христианину в жизни, мы можем так потихонечку внедрять. Да. То есть не путем вытеснения чего-то плохого, а ведь нужно что-то на это место поставить хорошее. Если наш глаз будет ловить добрые вещи, то, естественно, он не заметит. Это знаете, вот как не раз уже говорил, эксперимент психологический мне доводилось читать, когда студентов приглашают в комнату и говорят, что посмотрите, сколько там зеленых вещей. Они выходят, а у них спрашивают, а сколько там было красных вещей? Они что, там красные тоже были? То есть глаз, куда задание дано, то он и выхватывает. Они все зеленые вещи видели, а красные совершенно пропустили мимо. Вот так же и у нас происходит. Если у нас настрой вот такой немножечко недовольный, то мы, естественно, все выбираем, все, что плохое только можно, наш глаз видит. А если доброжелательность есть, я уж не говорю там обычно про любовь, там какое-то милосердие, обычная человеческая доброжелательность. Тебя где-то спросили, ты доброжелательно ответил без всякого раздражения даже. И точно так же в домашних условиях встречать близкого человека как бы с авансом, выдавать человеку нужно аванс, авансировать его. Я имею в виду, то есть как бы показывать ему, что мы надеемся, что у него есть хорошее качество. И часто люди это чувствуют, вот аванс, и стараются все-таки, ну что ли, не терять марку, что называется. Вот. Сами начинают понимать, что раз к ним относятся с таким доверием, то стараются его в целом люди обычно оправдать.
1: Ну, то есть, как только мы начинаем на кого-то злиться, нужно сразу переключать внимание и начинать молиться за себя и за этого человека.
2: Я думаю, что такого вообще желания не должно быть, покритиковать кого-нибудь там или еще что-нибудь в этом духе. Эта привычка, она должна отпасть со временем. Не работает. Человек не знает, как надо критиковать, а знает только, как надо молиться. Вот к такому состоянию нужно двигаться. Есть люди, знаете, такие ворчливые, ну, какая-то мрачность от этого идет. Я обычно людям старым, старикам говорю, начиная что-то ворчать, я так в шутку говорю, хватит ворчать, старые будете, но ворчитесь. Но они сразу же понимают, что что-то не то делает. И обычно с улыбкой прекращают это все. Все вспоминаю, у нас была прихожанка, баба Катя. Тоже 90 с лишним лет прожила, да. Придет в храм, бывало. Ой, батюшка, а сама улыбается все время, я без улыбки не видывала сроду. Все хорошо у меня, правда, до храма-то еле дошла, но все хорошо. Глаза-то, правда, у меня уж совсем почти ничего не видят, а так все хорошо. Ну и примерно все в таком духе. Я все думал тоже, надо же, вот как человек умудряется в такие преклонные годы какое-то вот такое светлое чувство иметь, вот эту светлую улыбку. И вот смотришь на такого человека и думаешь, несмотря на морщины, несмотря на этот возраст, там, красивый человек. Вот такая приветливость, она делает даже старого человека красивым. Поэтому, братья и сестры, давайте будем красивыми с вами в любом возрасте, без всякой косметики. Доброе настроение, доброе слово, доброе чувство, оно будет нашей самой лучшей косметикой.
1: Ну, вообще, кстати, стоит отметить, что какая-то критика и такое, ну, не знаю, брюзжание, да, они ведь иногда бывают и оправданы, например, там, шумные соседи или громкая музыка посреди ночи, а тебе надо спать, вообще у тебя там ребенок, и ты не выспался, и тебе завтра рано вставать, и все такое прочее. Вот как христианину настроиться на такие разговоры и вообще каким должен быть тон, когда идешь на такой разговор и понимаешь, что он действительно нужен, и выхода другого нет?
2: Я не знаю, это вот по-разному может происходить. Все зависит от тех людей, к которым мы хотим обратиться, ну и от нас, конечно же. Какая-нибудь, может быть, такая компания подростков, не очень такая, которая прислушивается к твоим словам, может взять хорошую дубинку нужно и выйти и поразмахивать ей. Ну, я так в шутку говорю, но может быть, что-то такое строгое сделать очень. А иногда, может быть, просто выйти и сказать, ребята, у нас ребенок вот спит, пожалуйста, очень вас прошу вот на работу завтра. У вас ведь самих там, наверное, там дети там, или братья, сестры. Вот если так вот мягко обратиться, то вполне возможно, что люди откликнутся. Да, я знаю такие примеры. Вот не хочу вот хвастаться, что ли, своими талантами, но я вот обратил внимание на такую вещь. Как-то один тракторист проехал у нас, сделали асфальтовую дорожку, а боковины-то вот у них, которые асфальт поддерживают, деревянные. Он взял, проехал, и они деревянные все раскрошились и вылетели. Я прохожу мимо им и говорю, правильно, круши, ломай, дави, что там сделали. Да, он смутился, я вообще мимо прошел абсолютно. Ну, человек так уже в возрасте был, конечно же, там где-то за 40. Обратно иду, смотрю, он, видимо, приладил как мог, обратно эти доски как-то приколотил. То есть человеку просто, ну, неловко стало. Вот, я не останавливался ни на секунду, чтобы как-то его корить еще за это. Прошел себе и все. Вот такое, может быть, брошенное слово, как бы даже невзначай, оно порой бывает гораздо сильнее работает, чем крик и брань, шум и так далее. Ну, говорю, что ситуации бывают разные. Иногда надо и строгость какую-то применить. Но это к брюзжанию ведь не относится. Брюзжание — это такое, знаете, состояние души. Здесь мы разовый, так сказать, всплеск. А брюзжание — это вот когда у людей вот постоянно вот это вот живет в них, недовольство, ворчат, ворчаливые такие становятся. Это как бы качество, которое не зависит даже от обстоятельств. И оно будет проявляться, какая бы ситуация ни складывалась. Хорошая, плохая. Человек найдет какой-то для себя, ну что ли, предлог для того, чтобы это брюзжание у него проявлялось.
1: Ну и резюмируя, вот как понять, что вот тот вот брюзжащий, всем недовольный человек – это я, и как себя остановить?
2: Я думаю, что первый шаг – это должно быть выражение нашего лица.

0: этого человека, улыбающегося, полетят какие-то там такие слова, нудные, такие нехорошие, потому что для того, чтобы их начать произносить, нужно уголки вниз сделать, нахмуриться и так далее, и так далее. Поэтому будем, ну, следить, что ли, за своим лицом, за выражением. И постоянно как бы поддерживать такое хорошее, доброе выражение. Ну и, конечно же, чтобы за этим выражением следовало все остальное. И наше настроение, и наше отношение к другому человеку. Ну, а как заметит это? На реакции других людей. А может быть, просто иногда надо спросить у них. Слушайте, я не слишком ли ворчлив стал в последнее время? Не надоело вам это мое ворчание? Ну и, в общем, наблюдать за собой. А это все-таки духовное дело, христианское дело. Потому что и святые отцы нам, преподобные, говорили, спрашивая себя, где я. То есть в каком состоянии духа я нахожусь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла, и палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты навека.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, в Екатеринбурге уже в 12-й раз прошел фестиваль «Ночь музыки». Артисты различных жанров и направлений выступали на многочисленных концертных площадках нашего города. А мы с вами, дорогие друзья, отправимся в Свердловский мужской хоровой колледж и узнаем, что интересного происходило там в этот праздничный день.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем празднике «Ночи музыки» в Екатеринбурге.
2: Меня зовут Сергей Альфер, я художественный руководитель и основатель камерного ансамбля «Soulmate Orchestra», город Челябинск. Мы уже второй год здесь и представляем на этот раз программу «Барокко».
1: Что мы услышим, что будет звучать, какие произведения?
2: Будет звучать 4 совершенно прекрасных произведения. Это «Пёрсел Белазер Сюита», это «Вивальди концерт для флейты ночь», а «Телеман концерта Пола Низ», «Ланес», и «Времена года лето» «Вивальди».
1: Хочется, конечно, немножко поподробнее узнать о вашем коллективе, о его истории. Поделитесь с нами, пожалуйста.
2: Да, конечно. Все мы с артистами Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Коллектив существует с 2019 года. Мы постоянный участник различных фестивалей у себя в Челябинске. И вот, как уже говорил, второй раз мы вот сюда приехали, делаем свои программы. Есть определенные площадки, на которых мы выступаем. То есть мы стараемся как-то развивать культуру города Челябинска.
1: Ну, вы наверняка следите за историей этого праздника. Он уже проходит в этом году в 12-й раз. Какие впечатления, какие эмоции от этого действа?
2: Я когда учился здесь в 10-летке, мы как раз застали, когда он только начинался, этот фестиваль, и мы участвовали как ученики колледжа Свердловской 10-летки. Мы участвовали в этих всех концертах. Это всегда было какой-то праздник, торжество. А сейчас это вдвойне приятно, потому что я привожу свой коллектив, который создал. И вот мне вдвойне приятно, что мы уже второй раз и как бы думаем, что, наверное, определенное доверие со стороны экспертов. В общем, нам очень приятно.
1: Я благодарю вас и хочу, конечно, пожелать вам творческого вдохновения, побольше вам концертных площадок на разных городах нашей необъятной родины. И спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант.
2: Спасибо.

0: Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот уже в 12-й раз проходит замечательный праздник у нас в Екатеринбурге, Ночь музыки. И сегодня мы все были очарованы вашим исполнением здесь, в Хоровом мужском колледже в Екатеринбурге. Расскажите, пожалуйста, какие у вас остались впечатления о сегодняшнем концерте, о выступлении?
1: Спасибо за вопрос. Прекрасный зал. Очень теплая публика, отличная организация фестиваля. Нам все очень нравится, и в который год мы участвуем, и будем участвовать и дальше.
0: Скажите, пожалуйста, а как проходила ваша подготовка к сегодняшнему концерту?
1: Легко, потому что в этом году я пела государственные экзамены, и уже очень много наработок. И эти наработки сегодня в нашей довольно сложной программе мы использовали.
0: Ну, конечно, хочется поздравить вас с окончанием замечательной нашей всеми любимой Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского. И хочу спросить вас, какие творческие планы у вас? Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Творческие планы в первую очередь петь, дарить то, что я могу подарить, и сказать то, что хочется сказать. И еще дальше учиться.
0: Ну и возвращаясь к сегодняшнему фестивалю «Ночи музыки», наверное, мы все на протяжении вот этих 12 лет следим за этим праздником. Как, по вашему мнению, год от года? Что-то меняется, что-то происходит, как вы считаете?
1: Фестиваль улучшается. И это очень хорошо, это очень отрадно наблюдать ежегодно. Очень много участников приезжает из разных городов, и мы видим в списках и своих замечательных коллег, и совершенно неизвестные имена, которые тоже хотят прорваться. Таким образом, можно только сказать, что фестиваль улучшается с года в год.
0: Я благодарю вас. Спасибо огромное еще раз за те эмоции, которые вы нам подарили сегодня. И хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия и творческого вдохновения, успехов на долгие-долгие годы.
1: Огромное спасибо.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Свердловском мужском хоровом колледже, где прошел концерт в рамках фестиваля «Ночи музыки» в Екатеринбурге. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я хочу рассказать вам о праздничном концерте, который посвящен престольному празднику Новотихвинского женского монастыря. Именно 9 июля празднуется День памяти иконы Божией Матери Тихвинская. Праздничное богослужение прошло в храме Александра Невского, и всеночное бдение, и божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Также ему сослужили митрополиты из других областей. Это из Серовской, Краснотуринской, Каменской, Южноуральской, Ирбитской, Алапаевской, Нижнетагильской, Невьянской области. По завершении божественной литургии состоялся крестный ход. Всем гостям богослужения раздавались подарки, сладкие подарки. А сейчас прозвучит репортаж о концерте, который посвящен сразу двум моментам. Это история самого монастыря, которая начинается с 18 века, когда Татьяна Костромина, будущая из мастеровых Верхесецкого завода, основала женскую монашескую общину богодельню при церкви Успения Богородицы. Сейчас на этом месте находится помещение Александра Невского Новотихвинского женского монастыря на улице Зеленая Роща. А затем она добилась разрешения Святейшего Синода на преобразование общины в женский монастырь. После монашеского пострига Татьяна Костромина стала Таисией. Монастырь и являлась первой настоятельницей. А подробнее об истории монастыря нам расскажет ведущая концерта Наталья Витальевна. Также Наталья Витальевна является руководителем театральной студии «Зеленая роща» при воскресной школе Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. А также для вас поет сегодня известные песнопения духовного характера. Это квартет монастыря святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма «Держава». Ну а после концерта, конечно, я поговорю с активными зрителями, которые сегодня пришли не только на литургии, но и на праздник, на концерт, который с любовью готовили сотрудники монастыря для всех прихожан, гостей и паломников.
3: Сегодня дарят книгу об игумене Таисии. В этом году обитель 200 лет со дня кончины Таисии, которая была основателем монастыря. Ее жизнь – это, можно сказать, настоящее чудо. Она была простой девочкой, посвятила себя. Но на обширном Урале не было тогда ни одного монастыря. И она решила создать его сама. Однако от местных властей добиться разрешения не удалось. И тогда она отправилась в Санкт-Петербург. Бедная, незнатная, необразованная женщина, не имевшая в столице никаких знакомств. На что она могла надеяться? На Бога и Божью Матерь. И они ответили на ее веру и молитву. Жизнью матушки Таисии связаны еще три юбилейные даты, которые мы сегодня в этом году отмечаем. И сейчас мы расскажем вам, что же это за дата. Матушка Таисия родилась в семье мастерового Верхесецкого завода в 1766 году. То есть в этом году исполняется 260 лет со дня ее рождения. В 1782 году ей исполнилось 16 лет, и ее выдали замуж Петра Митрофанова. Замуж Татьяна пережила немало испытаний. Ее единственная дочь Дарья скончалась во младенчестве, а мужа в 1790 году забрали на военную службу, много лет от него не было никаких вестей. Забегая вперед, нужно сказать, что Петру Митрофанову так и не суждено было вернуться с военной службы.
4: Сейчас попробуем. В 1806 году он скончался. Татьяна не раз горячо молилась Господу и Божьей Матери, прося наставить ее, как ей жить дальше. И в ответ на ее молитву особая благодать Божия посещала ее и наполняла сердце небесным утешением. Душа Татьяны горела любовью к Богу, и она чувствовала, что Господь призывает ее оставить мирскую жизнь и полностью посвятить себя служению Ему и ближним выночь из камчины. Однако как это сделать? Поблизости женских обителей не было. После церковных реформ императрицы Екатерины II многие женские монастыри были закрыты. Во всей огромной Тобольской епархии остался только один женский монастырь в честь Рождества Христова, и находился он на берегу Енисея, куда Татьяне было не добраться. Но она узнала, что на окраине Екатеринбурга, в лесу, на кладбище при Успенской церкви, поселились несколько вдов и девушек-сирот, которые проводят жизнь молитвы. И она с радостью поспешила присоединиться к ним. Праздник Покрова Божьей Матери 1796 года Татьяна пришла в общину Богомолец. В этом году исполняется 230 лет со дня, когда это произошло. И сейчас мы узнаем, сколько успела сделать эта подвижница за 30 лет с того момента, как она пришла в бедную общину. История этой общины удивительна. По преданию, еще задолго до ее образования здесь, в пустом, необитаемом лесу, жили некогда подвижницы, искавшие уединение и спасение своей души. Место это было удобным для уединенных подвигов, безлюдным, удаленным от города. Неизвестные подвижницы осветили его своими молитвами и словно приуготовили для того, чтобы впоследствии здесь был создан большой монастырь. В 1772 году на этом месте было устроено новое кладбище, а через 10 лет освящена каменная церковь в честь Успения Божией Матери, построена купцом Иваном Ивановичем Клепятиным для совершения заупокойных служб в память своей жены Белой. При церкви купец возвел деревянный дом для священнослужителей. Дом, однако, пустовал, и через некоторое время в нем поселились первые наследницы новой общины, к которым и пришла Татьяна Костромина. В храме находилась стихия.

0: что сестры
1: мирились,
0: стали сомневаться. В августе 1797 года возле Успенской церкви началось строительство нового каменного дома для сестер. Стали ладно пришли помолиться вместе с сестрами на молебне перед закладкой дома. И когда начался молебен, произошло чудо. Вдруг, неведомо откуда, перед молящимися явился всадник на белом коне, весь светлый, словно сияющий. Он держал в руке свиток. На свитке был изображен преподобный Феодосий Тотемский и какой-то флаг, храмы, здания, уж не будущий ли монастырь. Дивный всадник произнес: «Прими, мать Татьяна, строители сего». Затем всадник обратился к народу и трижды сказал: «Усердствуйте строителю сему!» И скрылся. Это чудесное явление стало для Татьяны и сестер верным знаком милости Божьей. Преподобный Феодосий Тотемский действительно был строителем, как сказал о нем всадник. Святой жил в 16 веке в Вологодской губернии, где и построил два монастыря. А если он строитель, значит, поможет и сестрам обитель построить. Надо только усердно молиться ему. Не зря неведомый всадник повелел: «Усердствуйте строителю сему». Матушка Татьяна твердо решила, что когда откроется монастырь, она посвятит один из храмов преподобному Феодосию. И действительно, впоследствии в монастыре был построен храм в честь святого Феодосия. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что сегодня перед нами выступит хор «Держава» и споет нам несколько песен о Божьей Матери и о святых угодниках Божьих. В 1799 году община была утверждена официально. Дорогие братья и сестры, начинается концерт. Его открывает мужской хор «Ногами на яме» «Держава». Слова и музыка русского монаха 90-е годы 20-го века. Даруй, Боже, благодать!

Плаканта святителю Николаю, Никола Никола, и ой, кто-кто Николая любит.

0: уже даже подпевают люди. А слова там такие. Как у Бога славы много, золотая в рай дорога. Давайте повторим слова.
1: Как у Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: Не стесняемся, пожалуйста, одну строчку все могут получить еще раз все вместе.
1: Как у Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: А мотивчик там такой.
1: У Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: Попробуем.
1: Как у Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: Вот смотрите, и солнышко как раз выглянуло на этот камень. Потому что Благовещение, да, потому что Благовещение всегда весной. Ну и слова будут такие. На горе Церковка, на Церковке Маковка. Купол, значит, да? На маковке золотой крест, а на кресте ластушка. Рисуется весенняя картинка. А мы с вами еще раз повторяем слова «Как у Бога славы много». Поем!
1: Как у Бога славы много, золотая в рай дорога.
0: И с каждым разом все ярче, ярче и громче. Как у Бога славы много.

все молодцы, все певучие наши прихожане и гости. Следующая песня – музыка Анны Подылиной, обработка для мужского хора Антона Лебедева. «Кант, Пресвятая Богородица, Мати неба и земли».

0: Музыка.
1: Сейчас я дам слово зрителю концерта. Татьяне, здравствуйте.
2: Мы прослушали концерт, посвященный нашему замечательному храму, монастырю, о том, как храм строился, как возникали вот эти вот все события, которые происходили в стране. Это очень интересно было, это рассказ о том, как все это происходило. Сейчас идет концерт, выступает хор «Держава». Очень хорошо поют, особенно вот первую песню не спели, да. Мы прямо так.
1: «Даруй Божий благодать».
2: Да.
1: Песня молитва для меня лично.
2: Да. Вот и сейчас продолжается концерт. Спасибо огромное всем, кто приглашает нас на такие встречи. Надо побольше, чтобы приходило молодежи.
1: Будний день все-таки дадим скидочку, да, молодежь работает.
2: Да. Ну, более маленькие, которые уже 13-15 лет, это надо вот.
1: Уже думаете, надо приобщать прям на духовный концерт.
2: Вот поэтому я всегда хожу на эти концерты, на этот праздник. Для меня это очень так это торжественно, необычно и очень празднично. Спасибо за то, что мы видим, слышим и еще дальше будем приходить сюда и любим этот монастырь.
1: Концерт действительно очень такой духовный, потому что вот сейчас поют, пели, да, гусли, настоящие гусли. Это история монастыря, что, собственно, не всегда ее рассказывают на концертах, где дождя нет. И мы слушали, это вот колонки, да, прям можно присесть, слушать, вникать, внимать, запоминать, потом рассказывать. Это уникальная возможность, и я всегда отмечаю. Надо это, не надо, но это важный момент. Это бесплатное мероприятие.
2: Да, это бесплатное мероприятие, поэтому даже надо обязательно вот подростков, которые не понимают, не знают и не слышали никогда об этом. Надо приводить их за ручку с бабушками, с дедушками. И тогда мы ведь сейчас все должны сделать так, чтобы наше поколение было другое, более трудолюбивое. Такие же, как наши были бабушки, дедушки, которые выиграли Великую Отечественную войну. И надо это как-то вот возобновлять, к труду приучать. Дети не хотят трудиться, а надо, чтобы они трудились.
1: Ну, скажем всем еще раз доброго, всего доброго, здоровья, душевного, телесного и побольше таких замечательных концертов.
2: Да, и еще самое-то главное, чтобы приезжали из других районов, даже из других стран приезжали, видели такую красоту. Вот это ведь мы душевные люди, мы никому ничего не это. Мы несем доброе, светлое только. Так что пускай кто вот слышит нас, приезжают к нам в гости.
1: А сейчас я дам слово Елизавете. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы приехали из другого храма специально на престольный праздник. Почему?
3: Ну, потому что я много лет проработала в Новотихвинском монастыре.
1: Да вы что, это прямо связано, да, ваша жизнь с обителью?
3: Да, я помогала сестрам в росписях храма Александра Невского. Я по образованию художник, закончила нашу архитектурную академию.
1: И для вас это храм родной, я думаю.
3: Да, конечно. Здесь провела почти 6 лет. В общей сложности в обители, конечно. Конечно, он как... Приходишь сюда, как в родной дом, видишь сестер. На Тихвинскую всегда здесь обычно приходит много знакомых за много лет, с которыми мы здесь вместе поработали, потрудились, помолились. Очень радостно, очень жду этот день.
1: Спасибо всем сестрам, особенно давайте сестрам сейчас пожелаем что?
3: Сестрам мы пожелаем, чтобы их обитель еще и еще более приближалась к образу рая. Они и так уже тут создали просто прекрасные условия, и приходишь так молиться, и душа раскрывается. Оно и было здесь так, но я видела еще, когда здесь совсем не так было. То, что сейчас как преобразилось, это настоящий восторг, радость для глаз.
1: Чудо!
3: Чудо, да, настоящее чудо преображения. Казалось бы, такого места, которое такая разруха после 90-х здесь была. Обитель, мне кажется, даже еще краше, чем вот до революции была, сейчас стала какая-то.
1: Спасибо вам с праздником, с Днем Тихвинской иконы и с Днем престольного торжества Александра Невской Новотихвинской женской обители.
3: С праздником!
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о концерте в честь престольного праздника Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья! До свидания!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Петь в твоем вечно светлом царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне. Может быть,

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 15. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милость Его, кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавша слависе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, а Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хориве, и поклонишеся истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Эльфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века». И прогневаше Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша язык, и ежерече Господь им, и смесишеся во языцах, и навыкоше делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милости Его. Да рекут избавление Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчези, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердца их, и изнемогоши и небе помогаяй, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, и изведея из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишься до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их. Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь и дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьянный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишися, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езеро водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осело, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби, зол и болезни, и излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят праве и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Киму, и юдоль селения размерю, мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумии, не Ты ли, Боже, отриновай нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо ежелюбите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая заблагая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, внегда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди и труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменится беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милость и погна человека нище и убога, и умиренно сердцем умертвите, и возлюби клятву и приедет ему, и не восхоте благословения и удалится от него, и облечется в клятву яко в ризу, и в ниде яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему яко риза в нюже облачиться, и яко пояс им же выну опоясуется». Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятеся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елее ради, и аз бы их поношение им, видишь мяпахи ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил Есию, проклянут си, и Ты благословишь, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предста одесную убогого, и же спасти от гонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне. И не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есмь, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есмь, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребите ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах в рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 15-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои.